смотрели мультик «Корпорация монстров». У каждого ребенка там был свой страшило, а крики детей перерабатывались в электричество. К сожалению, в реальной жизни подобные монстры живут в нас самих. И мы периодически поддаемся их влиянию и срываемся на гнев, зависть, горькое осуждение, похотливые мысли или другие грехи. А энергию эти монстры черпают из наших поражений в искушениях. Выгнать насовсем их не получится, но вот отстранить от власти точно стоит.

0: кончится жизнь моя.
1: Евангелие от Матфея.
2: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
3: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
2: Иисус сказал им в ответ:
4: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
2: Они же рассуждали между собою:
5: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
2: И сказали в ответ Иисусу:
5: «Не знаем».
2: Сказал им и он:
4: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
2: Говорят ему:
6: «Первый».
2: Иисус говорит им:
4: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Эти горы, города.

0: когда просят помолиться за здоровье или за операцию, или сообщают, что человек умер, всегда найдутся те, кто первым делом бросается не молиться и сочувствовать, а спрашивает: «А что за операция? А почему? А от чего умер?» Интересно, это праздное любопытство или участие вызывает больше определенный вид заболевания? Или это из разряда «нет ли у меня такого?» Я знаю человека, который, сломав две руки, так устал от вопроса «как это тебя угораздило?», что уже готов был чуть ли не ударить интересующихся. Он возмущался, почему люди не могут просто мне посочувствовать. Некоторые христиане объясняют свой вопрос тем, что им кажется, что если знать причину, то их молитва будет плодотворнее. Но признаемся себе, ведь это просто праздное любопытство. Рождение и смерть – это единственные в мире события, которые происходят абсолютно со всеми. Поэтому самые популярные статьи желтой прессы – это, конечно, рассказы о любовных перипетиях или сообщения с подробностями о смерти звезд. Будьте сострадательны и тактичны. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Так советует нам Писание. Плачущим, правда, совершенно достаточно нашего сочувствия и ходатайства перед Богом. Без всяких подробностей. С вами была Катя Ватуля. Просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

Петр Мамонов. Неужели Бог не знает каждого человека? Он разберется, не волнуйтесь за Бога. Волноваться надо о себе. Быть в этом смысле суперэгоистом. В каком состоянии моя душа? Опять я пришел домой раздраженным. Опять мне все не нравится. Закройте дверь. Дети галдят. Серафим Саровский всех встречал фразой «Здравствуй, радость моя». Он не видел в людях плохого, потому что плохого не было в нем самом. Если мы в людях что-то осуждаем, значит, это есть в нас.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Знаете, что можно верить по плоти, причем всю жизнь и ревностно? Так верил апостол Павел до обращения. Ветхий человек тоже не против поиграть в христианство, но непостижимость Божья выматывает его, пытающегося принимать участие в поклонении. Она как огонь поедает солому и закаляет сталь. Как девятибалльный шторм разбивает самодельные лодочки религиозности, не предназначенные для длительного плавания, но дерзнувшие выйти в открытый океан Божьего всевластия. Господь иногда становится очень непонятным, чтобы выявить псевдопоклонение и взрастить истинное. Непонятный Бог не может убить настоящую веру, ибо она берет свои силы в нем самом. Он ее источник. Непонятный Бог уничтожит только лжерелигию, которая, умирая, будет изрыгать проклятие. Посмотрите на жену Иова и убедитесь в этом. Вера – прекрасное творение Духа Святого. Ни одно человеческое существо не способно самостоятельно воспроизвести и крупицу этой драгоценности. В нас самих нет ни одного ингредиента, чтобы создать такое чудо. В нас только то, что ему мешает. Драгоценный Иисус, спасибо тебе, что ты не стучал смиренно в дверь моего сердца, как об этом проповедуют на евангелизациях и поют в песнях, заблуждаясь, не зная Писания. Если бы ты ждал, то никогда бы не дождался. В моем сердце нечего было открывать, ибо не было там ни дверей, ни окон. Это был каменный монолит зла, неверия и эгоизма. Поэтому ты просто вошел через стену, как бульдозер, и взял меня штурмом. И дал мне веру, далеко не самую сильную, но, кажется, живую. Я надеюсь, что буду благодарить тебя за спасение, даже если ты заберешь у меня все. А вот зачем я сам тебе понадобился, мне так же непонятно, как и вышеперечисленное.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 1 и 2 стихи.
2: Свободное радио рядом.

0: Нашли любовь, покой и прощение, радость. Нашли жизнь у ног Христа.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
3: И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды.
4: Новая музыка на свободном радио.
5: Долетел на звезды, крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не светя, я снова небо попросил.

0: still see the steeple, a little church on the hill.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

История христианских гимнов. Знаменитая на весь мир песня «Rivers of Babylon» группы Boney M написана на слова 136-го псалма. Этот псалом представляет собой скорбную песнь еврейских изгнанников, томящихся в Вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения первого храма. Текст псалма в христианской традиции воспринимается не только относительно конкретного события священной истории, но и символически, как плач людей о своем греховном пленении и изгнании из рая. Псалом широко используется в церковном богослужении. Песню «Rivers of Babylon» написали и выпустили в 1970 году участники ямайского чернокожего трио «The Melodians». В оригинале это была песня в стиле регги. Boney M перепели ее в 1978, и именно в их исполнении песня приобрела широкую популярность.

0: История христианских гимнов.
1: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: притчи Соломона.
1: Праведник и скотину свою жалеет, а у нечестивых и жалость жестока.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Огромная перемена. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 15 стих. В свои молодые годы Браунлоу Норт вел беззаботную жизнь расточителя, но в возрасте 44 лет он обратился к Богу и впоследствии стал проповедником Евангелия. Однажды вечером, когда он вошел в зал, где должен был проповедовать, кто-то вручил ему письмо следующего содержания. «Жалкий лицемер, разве ты не помнишь, что произошло и какую роль ты в этом сыграл? Или ты забыл, что ты вытворял и как вел себя? И ты, зная, что это правда, имеешь наглость быть здесь и поносить других, проповедуя то, что ты называешь Евангелием, когда у самого за плечами такая жизнь». Собрание началось с пения и молитвы. Затем Браунлоу встал за кафедру и пересказал слушателям содержание этого письма, после чего пояснил: «Все, что здесь написано, правда. Это картина того грешника, которым я был. Тем удивительнее благодать, что пробудила меня от духовной смерти в моих преступлениях и грехах и дала мне жизнь. Так что сейчас я стою здесь как пример проявления Божьей милости. Я знаю, что все мои грехи омыты кровью Агнца, а теперь я хочу рассказать вам об искупительной любви Бога. И я умоляю всякого, кто еще не примирился с ним, прийти сегодня к Иисусу, чтобы Господь мог удалить его грехи и исцелить».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ну, признавайтесь, наверняка есть люди, которых вы терпеть не можете. И ладно, если этот человек где-то далеко или абстрактно, а если он рядом, и видеть его приходится каждый день. Тем более, что не от всех неприятных отношений можно убежать, а некоторые важно сохранять. Я думаю, мы не должны врать себе и можем признать, что кто-то явно нам не по душе. Но стоит подумать о причинах такой неприязни и честно спросить себя о том, сделали ли вы все для того, чтобы как-то улучшить эти отношения. Иногда достаточно просто выпить чаю и поговорить по душам. Иногда важно помочь или попросить о помощи и принять ее. Словом, не ставьте на людях крест и пробуйте. А вдруг в этот раз сработает?
1: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости Божией. Рано ли, поздно ли.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Таня, я родом из Башкирии, последние 15 лет живу в Москве.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я не знаю, почему, мне кажется, это не ко мне вопрос. Если верить Библии, то это он нас выбирает и призывает. Я, слава Богу, видимо, услышала.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Секрет в том, что мы потихонечку меняемся и освещаемся. И становимся, соответственно, все-таки другими людьми. Преображаемся в образ Божий, я так надеюсь. А значит, не знаю, значит, с нами становится легче. Значит, у нас что-то меняется, значит, мы меняемся. На работе я могу сказать, так как я учительница, что Бог меня поменял и научил радоваться работе, ценить и научил не кричать на детей.
0: Твой любимый библейский стих.
1: «Ибо вы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела». Да, мы предназначены к добрым делам.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Правильный ответ здесь – о свободе, да. Хотя приходит в голову сразу

0: путь к мудрости. Все, что будет, суета. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Экклезиаст 11:8 и 12:13. Кто-то однажды сказал: пессимист видит тоннель, оптимист видит свет в конце тоннеля, но реалист видит и тоннель, и свет в конце тоннеля, и следующий тоннель за ним. Автор книги «Экклезиаста» был реалистом. Он хотел показать жизнь такой, какая она есть на самом деле, и помочь нам мудро прожить ее. Автор книги «Познать Бога» Пакер писал, что залогом обретения мудрости является открытое и честное признание того, что множество вещей, случающихся в этом мире, абсурдны. Если перестать смотреть на действительность сквозь розовые очки, нашему взгляду откроются бессмысленность существования, неотвратимость смерти, процветающее зло. Может показаться, что Бог не в силах управлять своим творением. Пакер считает, что лишь примирившись с тем, что пути Господни для нас неисповедимы, человек становится готов к постижению мудрости, которая заключается в том, чтобы знать, как вести себя, когда трудности в темном тоннеле жизни кажутся невыносимыми. Как именно? Бояться Бога и соблюдать Его заповеди, почитать Его и не обещать в молитве больше того, что ты действительно в силах выполнить, творить добро, помнить, что нет грехов, которые останутся в тайне от Него, радоваться жизни в дни благополучия, трудиться и любить свой труд. Таким образом, путь к мудрости – это реалистическое отношение к жизни и принятие того факта, что человеку не дано найти ответа на многие вопросы. Не требовать объяснения, но смиренно просить у Бога указать, что Он хочет от нас, а затем верой и правдой выполнять Его указания. Вот наш путь. Выполнение своего долга перед Богом есть величайшая задача, которую может поставить перед собою человек.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вы рассмотрели мою заявку?
1: Да, Екатерина, рассмотрел. К сожалению, мы не можем принять вас на обучение в наше заведение.
0: Почему это?
1: Извините.
0: Я же уже и библейский колледж закончила, и курсы Эммауса прошла, и курсы при церкви по мессиологии. Ну почему же не можете вы меня взять? Мне же осталось только вашу семинарию закончить, и тогда я получу степень магистра, и тогда я буду уже вообще самой...
1: Несмотря на все ваши достижения, вы, Екатерина, до сих пор не поняли разницу между знанием и мудростью.
0: Знание и мудрость – это одно и то же.
1: А вот тут вы глубоко ошибаетесь. Библия говорит, что начало мудрости – страх перед
0: да
1: Господом.
0: Да знаю я этот стих. Псалом 110, 10 стих и книга Притчи, 9 глава, 10 стих.
1: Совершенно верно. А вот вы можете процитировать 110-й псалом дальше немножко?
0: Конечно. Псалом 110, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его.
1: Ну, вы понимаете, о чем здесь идет речь?
0: Ну, естественно, я же этот псалом наизусть знаю. Здесь идет речь о том, что начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его.
1: А вы исполняете его заповеди?
0: Ну, естественно, исполняю.
1: Его заповеди говорят помогать бедным, к примеру. Вы помогаете бедным?
0: Какие бедные я? Я учусь день и ночь.
1: Вы долготерпеливы, добры, милосердны?
0: Я же говорю, я учусь с утра до ночи.
1: Скажите на милость. С какой стати Господь будет давать вам больше знаний, если то, что вы уже получили, не приносит вам никакой пользы?
0: Ну, почему не приносит? Я бы не сказала, что знания, которые я получила, не принесли мне никакой пользы. Какая-нибудь польза-то уж точно есть. Например? Ну, пожалуйста, ну, дайте мне отучиться в вашей семинарии. Я, как только стану магистром богословия, обещаю, сразу начну приносить пользу.
1: Знания надмевают, а любовь созидает.
0: 1 Коринфянам, 8 глава, 1 стих.
1: Точно.
0: А к чему это вы?
1: Всеми силами пытаясь произвести впечатление на людей, вы не произвели никакого впечатления на Бога. Делайте выводы, Екатерина.
0: Я, знаете, я... Ой, а куда...

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. Десятинной церковь прозвали потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов. Святой князь Владимир при закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от град моих десятую часть». В летописях сообщалось, что десятинную церковь украшали иконы, кресты и драгоценные сосуды из Херсонеса Таврического – Корсуни. В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм мраморным. Первым настоятелем церкви был один из так называемых корсунских попов – Анастас Корсунянин, которому, согласно летописи, в 996 году князь Владимир поручил сбор церковной десятины. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили и Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под тяжестью забравшихся на ее своды местных жителей, пытавшихся спастись от монголов. Первые раскопки руин Десятинной церкви были проведены в 1635 году по инициативе митрополита Петра Могилы. Тогда при раскопках были обнаружены саркофаги князя Владимира и его супруги Анны. В своем завещании Петр Могила оставил 1000 золотых на восстановление Десятинной церкви. В XIX веке на месте Десятинной церкви возвели Величественный собор, который, правда, никак не напоминал первоначальный вид храма. При советской власти в 1928 году этот храм был снесен, а в 1936 его остатки окончательно разобрали на кирпичи. Международная комиссия ЮНЕСКО выступила против планов строительства нового храма на фундаменте Десятинной церкви, и в настоящее время ее фундамент открыт для просмотра всем желающим. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь, знаменитая Десятинная церковь.
1: След в истории.

0: В средневековой Европе была популярна притча о Варлааме и Иосафе. Индийский принц Иосаф повстречал святого Варлаама и принял христианство. Эта история была ничем иным, как адаптацией жизнеописания Будды. Так что можно сказать, что Будда неофициально канонизирован, так как Иосаф включен в православный литургический календарь и список мучеников католической церкви.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить».
2: Новая музыка на свободном радио.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь. Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Книга пророка Исаии, 57 глава, с 19 по 20 стихи. Можете ли вы себе представить Бога, ходящего по комнате, обеспокоенного и встревоженного из-за какой-либо ситуации? Этого не бывает. Он вдохновил пророка Исаию написать: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Он — Бог совершенного мира, и он желает такого же мира для своих людей. И ближе к концу своего земного служения Иисус обещал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Павел сказал, что мир Божий — это мир, превосходящий человеческое понимание. Как замечательно испытывать такое спокойствие в мире, полном большого давления и суматохи. Сатана часто пытается увести меня от мира Божьего, нашептывая: «А что если?» Если вы будете слушать нашептывание сатаны, то начнете терять Божий покой. Вы начнете переживать: «Как же я решу свою проблему?» «Не бойтесь», — сказал Иисус. «Думайте о Боге», — сказал Исаия. Помните о мудрости этих слов. И помните, что когда у вас нет ответов, Бог знает все. Доверяйте Ему и примите мир, который Он предлагает. Отец, мы благодарим Тебя за этот дар мира и предлагаем Тебе нашей жизни, чтобы Ты правил и царствовал в наших сердцах. Научи нас, чтобы наши сердца и наши умы были непоколебимы в Иисусе Христе. Молимся в драгоценное имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблем или конем, то есть направляют их туда, куда нужно и полезно. Аристотель.

0: 123-й псалом. «Если бы Господь был не на нашей стороне, да скажет Израиль, если бы Господь был не на нашей стороне, когда напали на нас люди, то они поглотили бы нас живьем, когда их гнев разгорелся на нас. Тогда потопили бы нас воды, поток пронесся бы над нами, бурные воды прошли бы над душой нашей. Благословен Господь, который не отдал нас добычи в их зубы. Наша душа избавилась, как птица из сети ловца. Сеть порвана, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».
1: Свободная.

0: Если вдруг только-только присоединились к эфиру «Свободного», вам отдельно шлю привет. Ничего страшного. Что-то вы, конечно, уже пропустили. Ну, а что-то интересное, познавательное, наоборот, точно услышите на «Свободном». Я, кстати, знаю такие шутливые рассуждения. Вам они, наверное, тоже знакомы. Мол, вещи, которые нам жалко выбросить, это хлам. То, что не хватило духу выбросить нашим родителям, это уже винтаж. Ну, а то, что пожалели выбросить дедушка с бабушкой, это уже антиквариат. А как с людьми-то быть? Нет-нет, никаких кощунственных рассуждений, никаких сопоставлений, люди не вещи, это все понятно. Но вот появился вот такой вот в вашей жизни волк в овечьей шкуре. Разгадал ты его не сразу, но разгадал. И вот куда его? В какую категорию, скажите? Друзья? Нет. Чужие люди? Вот даже там не хочется. А вроде и молитесь за врагов ваших, а он даже уже и не враг. Какая-то пустота. Ну, одним словом, волк в овечьей шкуре. Эх, какая-то грустная эта тема. Категоризировать людей, которые продолжают, и пусть продолжают жить на белом свете, но из твоей конкретной жизни однозначно сделали шаг в сторону. Грустная тема, но поразмышлять об этом надо бы, наверное.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
1: Новый час на свободном.
2: Время сделать шаг веры.

0: их дня.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Живи с радостью!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях.

Хрипший, но очень ответственный петух по утрам бросает камушки в окно. А что делать? Призвание. А как проходит ваш день, друзья? И что удалось сегодня сделать из того, что задумывали? Или вы и сегодня нашли оправдание тому факту, что планам не суждено осуществиться? Как там говорят обычно в таких случаях? Кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Всех приветствую, друзья. Приветствую на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря:
2: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“.
1: И сказал Господь:
2: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Любому родителю-подростка в определенный момент может прийти в голову мысль, а не сошел ли мой сын или моя дочь с ума? Как отличить нормальное поведение ребенка от первых признаков расстройства? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пол Мейер, доктор и писатель, утверждает, что некоторые

внимательно отнестись к некоторым тревожным симптомам. Если вам кажется, что вашего ребенка начинают преследовать визуальные и слуховые галлюцинации, или он вас всерьез обвиняет в намерении отравить его, или же проникнуть в его мысли, то в этом случае вы должны действовать незамедлительно. Отсутствие лечения данных симптомов может привести к тому, что через какие-нибудь 6 месяцев подобное поведение может стать закономерным, прочно укорениться в сознании. Вне всякого сомнения, родители подростка должны воспринимать некоторые тревожные проявления в поведении ребенка как вполне нормальные. И все же вы должны быстро реагировать на появление грозных признаков умственного расстройства, потому что в этом случае есть надежда на возможность контролировать заболевание и впоследствии лечить его. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: их дня.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

41-й псалом. «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? Слезы были мне пищей и днем, и ночью, когда постоянно говорили мне, где Твой Бог? Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народ предваряя, ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога. Душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю тебя с земли Иорданской, с высот Хермона, с горы Мицар. Бездна бездну зовет шумом твоих водопадов. Все волны твои, все твои валы прошли надо мною. Днем Господь являет мне свою милость. Ночью я пою Ему песню, молитву Богу моей жизни. Скажу я Богу, моей скале, почему Ты меня забыл? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Как от раны смертельной страдает плоть, когда враг надо мной издевается, каждый день спрашивая меня, где твой Бог? Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Так будьте же осторожны, как змеи, но бесхитростны, как голуби. Остерегайтесь людей. Они будут судить вас в советах старейшин и бичевать в синагогах. К правителям и царям приведут вас из-за меня, и вы будете свидетельствовать обо мне им и язычникам. И когда приведут вас на суд, пусть не заботит вас там, что сказать вам и как. Вам будет дано в тот час, что говорить, ведь не вы будете говорить, а Дух Отца вашего через вас. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя, а дети восстанут на отцов и умертвят их. И все из-за меня вас будут ненавидеть, но тот, кто выдержит до конца, будет спасен».
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. Десятинной церковь прозвали потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов. Святой князь Владимир при закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от град моих десятую часть». В летописях сообщалось, что десятинную церковь украшали иконы, кресты и драгоценные сосуды из Херсонеса Таврического – Корсуни. В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм мраморным. Первым настоятелем церкви был один из так называемых «корсунских попов» – Анастас Корсунянин, которому, согласно летописи, в 996 году князь Владимир поручил сбор церковной десятины. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили и Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под тяжестью забравшихся на ее своды местных жителей, пытавшихся спастись от монголов. Первые раскопки руин Десятинной церкви были проведены в 1635 году по инициативе митрополита Петра Могилы. Тогда при раскопках были обнаружены саркофаги князя Владимира и его супруги Анны. В своем завещании Петр Могила оставил 1000 золотых на восстановление Десятинной церкви. В XIX веке на месте Десятинной церкви возвели Величественный собор, который, правда, никак не напоминал первоначальный вид храма. При советской власти в 1928 году этот храм был снесен, а в 1936 его остатки окончательно разобрали на кирпичи. Международная комиссия ЮНЕСКО выступила против планов строительства нового храма на фундаменте Десятинной церкви, и в настоящее время ее фундамент открыт для просмотра всем желающим. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь – знаменитая Десятинная церковь.

А вы любите выходные? Когда можно провести время как хочешь, не по порядку, а как будто поперек времени и заметкам в телефоне. Это такая роскошь, она с нами так редко случается. Оттого и желаю вам вот таких выходных в самое ближайшее время. Отложить пестрящие безумием соцсети, потерять пульт от невыносимого телевизора, оставить разве что свободное и свободно дышать поперек расписанием, ожиданием, разочарованием и даже чьим-то мнением –

0: 18-й псалом. «Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания, хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука. Их голос проходит по всей земле, их слова до краев света. В небесах Он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених из спальни своей, и как бегун радуется предстоящему забегу. Встает оно на одном краю небес и совершает свой путь к другому краю, и ничто от жара его не скрыто. Закон Господа совершен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определения Господа истинны, и все праведны. Они желание золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга Твой ими храним, соблюдение их большая награда. Кто к ошибкам своим не слеп, от невольных проступков меня очисти, и от сознательных грехов удержи своего слугу. Не дай им власти надо мной, тогда я буду непорочен и чист от большого греха. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны Тебе, Господи, моя скала и мой Искупитель».
1: Свободное радио рядом.

0: Время подумать.
1: Улыбаемся и пашем. Под таким лозунгом живет немало людей. А есть на вашем жизненном пути люди, которые вроде бы и трудолюбивы, и берутся за все новые и новые начинания, а в итоге масса начатых, но недоделанных дел. В гараже у такого человека все раскручено, но ничего не собрано. Но при этом он может вдохновенно рассказывать, что вот эта будущая газонокосилка надо только подкрутить, а вот это, например, очень хороший велосипед, надо только руль отрегулировать. И вроде трудолюбивый, всегда как пчелка чем-то занят, но терпения доделать, довести дело до логического конца не хватает. Труд сам по себе, без терпения, бывает не таким уж и эффективным. Например, человек захотел сделать около своего дома клумбу. Он посадил семена красивых цветов, саженцы деревьев, и через некоторое время семена начали прорастать. Но вдруг погода резко испортилась. Стало очень холодно. Маленькие росточки начали погибать. Человек не растерялся и сделал теплицу для клумбы. Однако в теплице стало очень сухо, и растения начали сохнуть. Тогда человек стал больше поливать свои растения. И через несколько дней погода снова наладилась. Теплицу убрали, и все увидели, какие красивые выросли цветы. Все эти цветы и саженцы стали радовать глаз хозяина только потому, что он не перестал ухаживать за ними, преодолел все трудности и взял с собой терпение. В послании к евреям знаменитый призыв: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Тогда откуда в нас вся эта неспособность доводить начатое до конца? По одной из версий, когда человек предпочитает быть в процессе, но не доводит дело до логического результата, это страх. Да-да, страх и избегание того факта, что вот она работа, доделана. И теперь кто-то уже может выносить суждение. Ты молодец, ты справился. Или нет, некрасиво, у тебя не очень получилось, не слишком талантливо. Выносить суждения о наших делах могут только тогда, когда мы дело сделали. А когда мы все еще в процессе, кто же будет обсуждать процесс? Вот так и получается, что с одной стороны терпение и труд все перетрут, а с другой стороны лучше я оставлю это полежать здесь. Пусть лучше все знают, что я собираюсь сделать нечто грандиозное, чем мне придется признаться, что я сделал все, что смог, но результат не очень. Никого не узнаете?
0: Вы подумали? А мы сказали.

Зинаида Миркина. Никто не вправе навязывать нам готовые ответы, даже если это самые мудрые и верные ответы на свете. Настоящий учитель не дает вам решения задачи, а научит ее решать. Однако мы всегда жили по подсказке, жили ответами, добытыми не нами, и опирались на внешние авторитеты. И именно потому, что авторитет Христа был внешним, что Христос не родился в нас самих, самый, казалось бы, христианский народ вдруг оказался народом безбожников.

0: Золотые библейские стихи.
1: Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5:7.
0: Глоток живой воды.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Привет-привет, свободные! Здесь Наташа Романцова. Так уж складывается жизнь большинства из нас, что работа отнимает немало сил, а главное – времени. Но считаю важным напомнить, что каждый из нас на работе заменим. А знаете, где вы по-настоящему незаменимы? Дома. Работа – это нужно и важно. А уметь расставлять приоритеты – еще важнее. Незаменимы вы все-таки.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Ну что, мой оптимистичный друг, здравствуй.
3: Здравствуй, Андрей. Привет, Андрей. Передача у нас
2: всем,
3: такая.
2: И всем здравствуйте, и всем хорошего дня. 25 мая сегодня.
3: Ура!
2: На дорогах в комментарии, значит, на месте, где всегда пробка, вижу в разговорчиках, человек пишет: «Ура, каникулы, 3 месяца лафы».
3: Да, кстати,
2: дороги разгрузились.
3: Перестают ездить. Как это вообще происходит? Как будто у всех...
2: В школу не возят, и все. Вот и все.
3: Так все проблемы из-за школьников, что ли?
2: Ты сама такая же, ты сама возишь детей.
3: Да, у меня сегодня нормальная пробка была, все.
2: Все.
3: По расписанию. Как бы. Не знаю, что-то происходит в ваших краях.
2: Я вообще, когда встречаюсь с Катей, я заряжаюсь позитивом. Я почему сказал, что здравствуй, мой оптимистичный друг? Потому что она вот такая вот светится, улыбается все время. Что бы ни происходило, вот она верит в лучшее.
3: У нас вообще прекрасно все, по-моему.
2: Вот, я и говорю, видите, что следовало доказать. И у нас уже
3: пробка нормальная.
2: Такой мем, да. Такой мем. Я когда прихожу, я делаю так... Ну, привет. У меня что-то все время не так. А Катя такая: у нас все отлично.
3: Замечательно. Выходные прошли вообще.
2: У Кати как-то уникально прошли выходные. Я не думал, что такое бывает. Ты мне вот рассказываешь, что ты ездила волонтером работать в Ясную Поляну.
3: Да, это
2: что
3: существует.
2: Вообще? Как это?
3: Можно быть волонтером во всяких достопримечательностях, оказывается. Во всяком случае, в Ясной Поляне, в отчине Льва Николаевича нашего Толстого, можно приехать на выходные. Тебе предоставят гостиницу прекрасную, обеды в ресторане предоставят.
2: Прекрасные.
3: А за это ты должен слушать истории из жизни Льва Николаевича Толстого и что-нибудь делать в парке, в саду, так сказать. Могут дать разную работу, можно что-нибудь пропалывать, можно какие-нибудь посадки там обрабатывать. Нам дали вот вдоль речечки маленькой пропалывать... ирисы, и также вытаскивать коряги из этой речечки.
2: Вот это уже посложнее будет вытаскивать коряги.
3: Граблями. Нет, вообще очень интересно было. Даже аттракцион. Потому что к нам потом приехал трактор, к которому привязали корягу, и он корягу тащил, а мы все, вот 15 человек, восхищались. Ладно, у нас было 14 человек, 13 женщин и один мужчина. Вот. Мужчина привязывал корягу, а мы все стояли и восхищались.
2: Какие они молодцы. Прям цифровой детокс и такой, знаешь, ну, реп-центр на минималках для интеллигенции.
3: Да-да-да. То есть мы приехали, там не было вообще связи. Нужно было все равно решать какие-то вопросы, рабочие в том числе. Вот. И, например, с Наташей Романцовой мы в конце концов уже стали созваниваться, потому что ничего не проходило. Mm-hmm. А в воскресенье, когда я уже оттуда уехала, мои смс-ки стали ей доходить. Она говорит: о, ты вышла из леса.
2: Я вышел из леса, был сильный мороз. А как вы провели свои выходные, друзья, тоже рассказывайте, пишите в нашем чатике. Мы поддерживаем непринужденную беседу.
3: Это такой навык, да, small talk.
2: Да, пишите,
3: как
2: рассказывайте.
3: Погода, как жизнь.
2: У вас дела, как ночка прошла, спокойно, неспокойно. В общем, все пишите, все вываливайте, рассказывайте, можно фоточки присылать. Я думаю, что пора отпусков начинается, и можно принимать фотографии из отпусков.
3: О, у меня еще один факт прекрасный от выходных, которые я провела в лесу. От этого цифрового детокса и обилия кислорода и свежего воздуха очень налаживается сон, скажу я тебе. Прекрасно прямо спать стало. Даже днем вчера спала. Вот. Это очень важная информация для вас.
2: Даже слишком может быть, да?
3: Да, давно такого не бывало. Мне кажется, со времен какого-то там, не знаю, пионерского лагеря.
2: Ну что, труд облагораживает человека, как говорится.
3: Матроскин говорил на мою пользу, когда труд для моей пользы облагораживает.
2: Точно. Сегодня мы поговорим про веру без спецэффектов. Вообще, приближается праздник, Пятидесятница. Вот, поэтому
3: прекрасно.
2: Всю неделю мы говорим о Духе Святом.
3: А ты знаешь, что в это воскресенье тоже была Пятидесятница? Я даже стала людей поздравлять.
2: Ну, она, опять же, какая-то западная, наверное,
3: а
2: да?
3: Я приложение «Библия» перевела на английский язык в какой-то момент. Уже не помню, с какой целью. И приложение стало меня, соответственно, поздравлять по календарю западному. Открываю приложение, чтобы прочитать стих дня, а оно мне говорит: поздравляем. И я такая тоже стала всех поздравлять. А люди говорят:
2: погоди,
3: подожди.
2: Еще рано будет.
3: Нет, моя подруга, которая занимается украшением для церкви нашей, я ей говорю, сегодня ж праздник, поздравляю. Она говорит, я ж ничего не сделала, я не успела, подождите. То есть я на самом деле испугала человека, потому что она поверила мне, что так оно и есть. А у нас... Через неделю.
2: Ну, в принципе, мы между, получается, между Западной Пятидесятницей и Восточной Православной. Всю неделю будем рассуждать с нашими пасторами и комментаторами о Духе Святом, о его действии, о его работе в нашей жизни. И сегодня мы начинаем эту тему. Тема называется у нас «Вера без спецэффектов». Вот иногда хочется вот так по-человечески хорошего, крепкого чуда. Чтобы вот так, с ним вот, как-то... так вот явилось.
3: Да.
2: Вообще никаких вопросов не было. Где наши исцеления, ангелы, где ходячие, прыгающие горы, засыхающие маслины, в конце концов.
3: Знаешь, вот даже бывает...
2: Ядовитого что-нибудь выпить прям хочется
3: у человека
2: и не умереть.
3: Происходит исцеление, но уже вот по-современному он думает такой, ну, может, все-таки это просто лекарства помогли, в конце концов, да? И то есть сначала он молится об исцелении, исцеление происходит, и он такой, ну, в общем, в принципе, не особо
2: хорошие удивлен. Таблетки были.
3: Да. Спасибо докторам, что хорошо они нас лечат. И вот как будто бы даже не замечаем мы эти чудеса. Или там молится человек о чем-то, там, не знаю, о погоде даже. Вот такая банальная как будто бы вещь. А погода хорошая происходит, он говорит, ну, в общем, спасибо гидрометцентру.
2: Ну, просто, типа, да, как здорово, что сегодня хорошая погода. То есть мы можем молиться, получать ответ и забывать о том, что мы молились, да?
3: Можем, очень легко.
2: Но ведь бывает, когда мы действительно молимся, просим и не получаем ответ.
3: И такие спецэффекты часто случаются, да?
2: И на самом деле у меня такой вопрос к вам. Как вы думаете, чудеса, вот такие вот явные знамения, чудеса, они закончились с последней страницы Писания? Или они продолжаются и происходят в вашей жизни? Или они продолжаются и происходят, ну, где-то и с кем-то, но только не с вами?
3: Такие и умеете ли вы замечать эти чудеса тоже? Ну, от меня вопрос.
2: Это рояль. Подожди немножечко. Вот. Чудеса закончились или они продолжаются? Они с вами продолжаются или они где-то, где угодно, в Ютубе, в роликах, но только не с вами?
3: Да.
2: Рассказывайте.
3: А мне вот очень интересно, как Бог тоже вот говорит. Знаешь, я тут рилсик видела недавно. Девушка
2: как
3: едет.
2: Как Бог говорит?
3: Да, вот смотри. Едет она в электричке. И, ну, в МЦД, в московском. И это самое... записывает кружочек. Говорит, я вот не знаю, что мне делать с этим там молодым человеком. Вот он то и сё, и вот это-то. Как мне, какой мне знак вообще? Как мне понять, что хочет Вселенная? И тут громкоговоритель динамики. Оставь его. Она говорит, что? Оставь его? Следующее. Оставь его. В общем, это было название остановки. Оставь его.
2: Какая прелесть.
3: И что это было?
2: Как в «Брюс всемогущем», где, да, дай мне знак, знак, знак, знак, знак, знак, повсюду.
3: Оставь его.
2: Хорошее название. Ребята, в общем, делитесь, рассказывайте, как вообще у вас с чудесами в жизни? Они происходят? Если да, рассказывайте о том, какие чудеса. Поделитесь свидетельством. Вдохновите нас, в конце концов.
3: Может, где-то было что-то вот такое вот бабах?
2: А мы не заметили. Ну, бабах, к сожалению, все чаще.
3: Чудо какое-нибудь, голос какой-то.
2: Да, может, вы голос слышали Божий. Может быть, вот прям чудо спасения произошло. Знаешь, там, когда бывают такие видеоролики, где там человек идет, и машина мчится, какой-нибудь грузовик, а он там в миллиметре раз там останавливается.
3: Мы хотим
2: шнурок
3: ободриться.
2: Завязать, да?
3: Да. Кстати, да, вот эти я видела тоже потрясающие ролики.
2: Может, это с вами происходило? Рассказывайте. Но если и не происходило, тоже рассказывайте. Пожалуйте, скажите, хочу чудо. Не происходит.
3: Вот на меня в субботу лопата упала и...
2: У тебя лопата упала?
3: И не попала в меня.
2: С неба?
3: Нет, подружка, с которой мы копали...
2: Кинула в тебя лопату.
3: Она уронила. Уронила на меня лопату. Вот. А как раз попала... Вот я стояла и между мной попала.
2: Вот видите, какое удивительное чудо произошло с Катей. Я ведь зашибла бы лопата, Катю-то зашибла
3: бы. Конечно, легко. Но я с вами.
2: Хорошо. В этом часе
3: почти
2: мы
3: не попало.
2: Почитаем новости, которые мы не могли не заметить. И в этом часе мы продолжим читать Евангелие от Иоанна, чему я очень рад. Сегодня великолепный отрывок у нас из 4 главы, с 1 по 30 стих. Это про разговор Иисуса и самарянки. Там много чего можно накопать.
3: И картину посмотрим с вами.
2: Замечательно.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: У тебя есть хорошие новости?
2: Хорошие, обязательно. У меня прекрасная есть новость про 83-летнюю Мириам Ланкастер. Тебе же интересно, как у нее дела? Дела у нее прекрасно. Хотя всего лишь некоторое время назад врачи предложили ей эвтаназию. Она пришла к врачам в Ванкувере.
1: У нее насморк, они такие. А давайте мы вам эвтаназию.
2: Ну, почти, да. То есть дело, значит, происходит в Канаде. Она к ним обратилась, к врачам, потому что проснулась с болями в спине. А заботливые врачи предложили женщине сразу радикально решить эту проблему. Ну, зачем терпеть боль?
1: Нет,
2: зачем? Зачем? Да, то есть, как рассказывает Мириам в своем блоге, молодец, 83-летняя Мириам, ко мне подошла женщина-врач и первым делом сказала: мы хотели бы предложить вам эвтаназию.
1: Очень заманчивое предложение.
2: Приятно познакомиться. Но сейчас Мириам здорова, смогла даже отпраздновать свадьбу дочери, путешествовать отправилась на Кубу, покаталась на лошади, да, вот так вот. И все это в течение года, после того, как ей предложили лишить себя жизни. Вот такая вот история у нас из Канады. Значит, передает нам привет Мириам, который все
1: Канады.
2: Хорошо. Да, потому что все чаще вот люди с какими-то отклонениями, особенно психическими, обращаются за эвтаназией. То есть, если тревожность, депрессия, посттравматическое расстройство, ПТСР, люди часто приходят и говорят, типа, надо меня лишить жизни. И только за прошлый год, ладно, моя хорошая новость заканчивается вот такой статистикой, да, что только за прошлый год в Канаде с помощью эвтаназии были лишены жизни 16,5 тысяч человек.
1: То есть, видишь, вместо того, чтобы помогать,
2: они надо
1: предлагают
2: ли
1: просто,
2: сразу?
1: Типа, давайте просто убьем вас.
2: Да.
1: Точно так же люди, у которых психические проблемы, они приходят и говорят, давайте мне пол сменим, там, да?
2: Да.
1: Или как-нибудь модифицируем мое тело, потому что я в нем себя не чувствую комфортно. То есть в обратную сторону как все. Надо помогать психике, а они меняют почему-то
2: физиологию. Вообще, если сразу на другой этот уровень новости выйти, действительно, человеку всегда кажется, что если что-то внешнее поменять, то внутри тоже все изменится. Как там, всегда у нас виноват кто-то другой. Там, либо мой сосед, либо мой супруг, либо там еще кто-то, но только не я. То есть у меня нет вообще проблем, и если все вокруг изменить, то будет мне хорошо. Да, как понятно из наших разговоров, все надо наоборот делать.
1: И уверенность в себе, кстати, приходит тоже не от внешности.
2: Вообще.
1: Это и к мужчинам, и к женщинам относится. Мужчина может думать, типа, вот, вот не знаю, там, наемся каких-нибудь этих химикатов, вот стану накачанным, мощным, там, да, и все сразу же, значит, уверенность в себе придет. Это все потому, что у меня тело неправильное. Но она не приходит, на самом деле, и от себя не убежишь, и те же проблемы остаются. Или женщина, которая говорит, вот похудею, вот тогда жизнь вообще...
2: Вот губы накачаю.
1: Красками.
2: Да. Вообще будет
1: грудь
2: красота.
1: Грудь сделаю себе большую. Вот и тогда жизнь сразу наладится. А это все потому, что у меня велосипед не был, да? Но на самом деле, оно же внутри тебя живет. Оно как бы должно изнутри наружу идти, а не наоборот.
2: Да. И радикальных мер лучше избегать, а работать над собой. И Господь нам это как раз всегда предоставляет.
1: А вот. Во, как мы, да, завернули.
2: Да.
1: Потому что не то, что входит в уста человеческие, оскверняет, а то, что исходит. То есть изнутри то, что исходит. Вот что нас оскверняет. А ты слушаешь музыку, когда читаешь, или нет?
2: Нет. Точно не
1: нет. Можешь слушать
2: это
1: музыку,
2: вообще
1: когда
2: не работа,
1: читаешь.
2: Конечно, это вообще
1: оказывается,
2: отвлекает.
1: Все человечество делится примерно пополам. На тех, кто когда читает, ну, когда музыка отвлекает, и на тех, кто наоборот лучше воспринимает текст, когда слушает попутно музыку. Вот, выяснили ученые из Австралии, из университета Эдит Коуэн. Анализ показал, что 54% в среднем слушают музыку при чтении, 46% избегают ее. Для чтения самыми популярными жанрами стали классика 48% или рок-музыка 33%.
2: Интересно. Я скорее предположила, что это какая-нибудь музыка без слов. Что-нибудь такие, звуки природы даже. А вот ты, когда занимаешься спортом, ты слушаешь музыку или подкасты?
1: Музыку. Такую, причем желательно бодрую, заводную какую-то, чтобы Ух, вот. Прям.
2: Наверное, тоже, если провести какое-нибудь исследование, будет, что 50% слушают это, слушают, а другие. Потому что я вот люблю, чтобы полезно было, то есть какие-нибудь подкасты еще смотреть такое или слушать. Вот. А музыка как будто только во время движения. Свободное радио.
1: Слушайте Свободное радио.
2: Тут есть и музыка, и подкасты.
1: У нас именно так. Собственно говоря, наше полотно эфира, оно и является таким салатом, где вы слушаете музыку, а потом какой-то короткий, емкий подкаст.
2: Вот. Тут должна была бы быть вкладка про то, что поддержите Свободное радио.
1: Кстати, поддержите Свободное радио. А почему? Давай сделаем эту вкладку. Сегодня 25 мая.
2: Есть
1: такое. Как у нас с бюджетом на июнь? Дорогой наш финансовый директор.
2: Да, он же Жожа, Жора, он же Гога. Да, с финансовыми и показателями, как всегда, есть вопросики. Мы будем очень рады, если они повысятся, потому что на данный момент 40% собрано средств, необходимых для нашего полноценного функционирования в следующем месяце. Если их будет не 40, а 70 хотя бы, не говоря уже о 100%. О 100% мы уже забыли, наверное, что такие бывают 100% показатели.
1: Ну, мы оставим как идеал.
2: Да, мы к нему стремимся. Но, тем не менее, хотим напомнить, что, несмотря на сложность экономической ситуации для всех, есть приоритеты. И мы их поддерживаем. Я хочу сказать тебе тогда новость.
1: Давай.
2: Вот, моя новость теперь. Потому что не только у Свободного радио сложности с финансированием. Например, любимый наш Мел Гибсон. Помнишь такого?
1: Угу, конечно.
2: Аж 20 лет назад он снял фильм «Страсти Христовы». И с тех пор все время обещает, что будет продолжение. И мы уже неоднократно рассказывали о том, как он что-нибудь начинает снимать. И это скоро-скоро выйдет на экраны. Так вот. Долгожданное продолжение исторической драмы Мела Гибсона «Страсти Христовы» выйдет на экраны, есть уже дата, 6 мая 2027 года. То есть через год ждать нам в кинотеатрах премьеру. Студия Lionsgate официально объявила.
1: Ну, хоть они проплатят, хорошо.
2: Да, все. Так что первая часть, как вы помните, была про страдания, вот про самые последние.
1: Да, и хочется продолжения, хочется увидеть воскресение Христово.
2: Да, ведь на этом-то
1: Христово
2: не остановилась
1: победу
2: история.
1: Евангелия хочется.
2: Конечно.
1: Увидеть.
2: И вот он с тех времен все время обещает нам это сделать. И будет она как раз посвящена празднованию Вознесения. То есть это будет момент с... А, нет, выйдет на Вознесение Господне в следующем году, 6 мая, вот в честь Вознесения будет премьера. И непосредственно момент вот этого восхищенного ликования от воскресения. Обещается что-то бесконечно масштабное. Мел Гибсон выразил глубокую признательность своей талантливой команде. Но, правда, без команды вообще ничего бы и не вышло. Поэтому это явно хорошо будет. И шел он к реализации, как я уже сказала, больше 20 лет. Мы ему тоже признательны, Мелу Гибсону, потому что действительно первая часть не оставила равнодушным никого. Это было что-то совершенно сверхъестественное. Потому что фильм без единого слова, по-моему, понятного, но всем все понятно. Вот на языках оригинала все это было максимально приближено. Вообще это интересно.
1: Не
2: как...
1: каждый может выдержать подобное кино.
2: Ну, оно плюс еще, конечно, очень подробно, реалистично показывало физиологию страдания. Поэтому это, конечно, было тоже очень сильно. Вот, так что... Фильм будет рассказывать о трех днях между смертью Иисуса и его воскресением, который выйдет. То есть не просто о воскресенье, а еще и те дни, когда Господь находился в гробе. Собственно, в этом его особенность, что заявлено необычным. И, как сам Мел Гибсон описал, проект будет космическим землетрясением и очень амбициозная работа.
1: Ничего
2: вот
1: себе.
2: Так вот.
1: Ох, как у тебя
2: уже мурашки?
1: Да. У тебя есть знакомые, которые обращаются за советами к астрологам, тарологам и прочим магам.
2: Есть такая, да, история. Знаешь, я тоже... Вот ты в озвучку тоже? Ушел, а я пошла в такое бизнес-сообщество. И там оказалось огромное количество людей, которые увлекаются прямо с большим фанатизмом даже.
1: Оказывается, да, колдовство и язычество процветает.
2: Астрология, да? Нумерология, карты Таро, вообще вот это вот все, натальные карты. И люди, ну, с искренним вообще таким вот посылом это все распространяют, на этом делают бизнес и сами верят.
1: Удивительно, да. Вот я считаю, что по статистике у российских инвесторов все большее распространение получают обращение к тарологам и астрологам. Финансовые, есть особый вид, финансовые тарологи и астрологи предлагают денежные расклады, советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть энергию прибыльного портфеля.
2: Эзотерика сейчас в топе, это точно тебе скажу. Есть.
1: Потому что люди хотят ответов. Простых,
2: людям
1: быстрых.
2: Нужны чудеса, да? Про которые вот мы сегодня с тобой говорим. И у меня тема, вернее, новость опять тебе в тему.
1: Давай.
2: Будет. Потому что, как вы помните, Пентагон долго обещал,
1: грозился,
2: а затем даже рассекретил. Он, наконец, опубликовал видеозаписи НЛО. Однако многие увидели в них... Как ты думаешь, что? Херувимов, конечно же. Вот. Ряд священнослужителей, в частности, в Америке, сказал, что это... Я, правда, посмотрела это видео. Там восьмиконечная звезда. Говорят, это как раз та форма, которая обнаружена в книге. В книге, где у нас Иеремии. Да? Пастор из Техаса Джош Хоуртон в своей публикации указал на сходство между этими объектами и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Ой, извините, Иезекииль, да, перепутала. В Библии описываются колеса, внутри колес, которые светятся, как горящие угли, движутся, не вращаясь. Так это оно прямо, вот мы можем выложить вам тоже в чат, друзья, чтобы вы тоже насладились. Да, Хоуртон сказал, я... пытаюсь указать на вполне возможное совпадение между библейской космологией и некоторыми вещами, которые мы видим на своей временной шкале. Вот так вот все серьезно. Это пастор из Техаса так говорит. И он был не единственным, кто увидел в этих публикациях божественное начало. Конгрессмен Анна Паулина Луна также придерживается этой позиции. Вице-президент Джей Ди Венс, конечно же, здесь тоже отметился и намекнул, что то, что мы называем НЛО, может быть духовным проявлением, а вовсе не какими-то маленькими зелеными человечками. Так что это вмешательство как раз того, о чем мы сегодня говорим, чудесного в нашу действительность, реальность.
1: Смотри, возвращение интереса к НЛО наблюдается, кстати.
2: Ну вот сейчас прям волна каких-то, да, публикаций, обсуждений.
1: Фильм, например, выходит 10 июня, выходит фильм «День разоблачения» с Эмили Блант в главной роли, Стивен Спилберг.
2: Да ты что?
1: Да, режиссер.
2: Ой,
1: очень
2: ждем,
1: крупный,
2: ждем.
1: Бюджетный, серьезный фильм про НЛО, про явление НЛО в народе. Как возвращение действительно триумфальное. Рептилоидов.
2: И Эмили Блант, и Стивен Спилберг. Да. Ну все, это же надо бежать.
1: Вчера будет, трейлер да. глядел.
2: Да ты что? Ну, серьезно. А я хочу вам сказать, друзья, что фестиваль «Надежды» в Минске завершился, как вы помните, да, и принес плоды прекраснейшие абсолютно. В прошлые выходные, это прошлые были выходные, да? 16-17 мая. Ведь да. Ну,
1: да,
2: вот
1: да,
2: не
1: да.
2: эти, которые прошли, а перед да, этим да, проходили. Конечно. Как раз мы говорили об этом. А, крупнейший, в общем-то, для нашего региона евангелизационный фестиваль. И сотни людей вышли на покаяние. В течение двух дней на стадионе «Чижовка-Арена» звучали христианские гимны, песни поклонения, проповеди Франклина Грэма, прекрасного, да, огромный сводный хор, 1300 певцов, симфонический оркестр. Все наши друзья там, по-моему, побывали.
1: Все,
2: видела,
1: кроме нас, да, наверное,
2: видела от всех видеоотчеты по этому поводу. Да, и мы только с Андреем страдали, что мы не доехали. По свидетельству очевидцев, конечно же, множество людей участвовали в этом, но и также множество не смогли попасть. Места не хватило, вот, как для нас с Андреем. Да.
1: Да.
2: Но для всех желающих были тоже возможности услышать об этом, да. Конечно же, не обошлось без критики. На организаторов, в общем-то, ополчились, во-первых, православные христиане, которые сказали, что кто пустил кого-то, главаря какой-то секты, в наш Минск, Другие обрушились на Франклина Грэма за то, что он встретился с Александром Лукашенко. Угу. Конечно же, третьи сетовали на то, что руководству фестиваля следовало обеспечить побольше мест, чтобы все вошли. В общем, ну, как всегда, всем не угодишь. Не угодишь. Но, тем не менее, Господь спасал людей, а это была главная цель. И, в общем, она достигнута. Аллилуйя. И вот оно тебе, свидетельство. Разве это не чудо?
1: А глава Союза пятидесятников у нас в России заявил, что ведет переговоры с командой Франклина Грэма о том, чтобы устроить подобный съезд и в России.
2: Такие, так что, возможно... помню разговоры, начиная года, наверное, с 19-го, когда планировалось, да, это все устроить.
1: Ну, теперь как будто бы оно ближе, потому что, ну, вот в Минске же вот состоялось, почему бы и до нас-то не доехать, тут всего-то ничего.
2: А вот казалось не всегда бы. Расстояние останавливаешь. Когда Моисей подошел к земле обетованной, тоже что-то не вошел, хотя уже оставалось.
1: Хотя всего ничего, да,
2: глазами видно было. Но пришлось 40 лет потом походить.
1: Ну, посмотрим. Время покажет, как говорится, в одном телеканале. Как нас рассудит время. Или как там, как будут складываться события, вновь покажет время. Копирайт. Вот, а мы послушаем новиночку, которая вышла на прошлой неделе, в конце прошлой недели. Это с альбома Брук Лигертвуд. Я правильно говорю? Лигертвуд она? Или Лайгертвуд?
2: Назовем,
1: у нее какая-то сложная фамилия. Вот. В общем, та самая Брук Фрейзер, которая когда-то в Hillsong United пела, и все песни, которые вы поете в церкви, вот «Осанна», «Твое имя прекрасный Бог», вот это все она, на самом
2: общем,
1: деле, написала.
2: Да, это самая Брук.
1: Да, великолепная Брук. Совместно с Лорен Дейгл.
2: С еще одной прекраснейшей совершенно. Да,
1: и вот у них песенка «Watchmen». Послушаем ее.
2: Ставь скорее.

0: Это свободное радио.
1: Мы снова здесь. Hello. И мы читаем Евангелие от Иоанна.
2: Продолжаем, да. Четвертая глава у нас сегодня. Все по расписанию.
3: Сейчас я ее открою.
1: Потому что мы тут заговорились с тобой про колдовство за кадром.
2: Ну, такая тема у нас сегодня, да.
1: Но об этом поговорим во втором часе, в том числе о том, что чудеса бывают разные, и источники чудес бывают разные, но это во втором часе. А мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 глава. Очень интересное начало, кстати, в этой главе. Это связано с предыдущими событиями. Когда же Иисус узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, тут, кстати, помечено, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь или Сихарь.
2: Сихарь обычно говорят, да. Вот.
1: Близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись в пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он и возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь или о чем говоришь с ней?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям:

0: уходит оттуда, из тех земель, уходит в Галилею. Это глушь, на самом деле, да? Куда-то далеко. Вот. И шел через Самарию. Я читал в комментариях, что разные были варианты, как можно пройти. И обычно через Самарию не ходили. Ну, почему? Потому что самаритяне, народ, это... ну, это смешанный с язычниками народ 10 колен Израиля, у которых были своеобразные взгляды, в том числе религиозные, потому что они были убеждены, что поклоняться надо на горе Герозим. И жертвы они там тоже приносили, что вызывало гнев и ярость у праведных иудеев, потому что ну, нельзя, где попало, жертву приносить, да, нужно приносить только там, где храм, там, где скиния. Были, кстати, с этим проблемы в Ветхом Завете. Мы читаем там ого-го за то, что кто-то приносил жертву, где попало.
1: Не там,
0: можно
1: где нужно,
0: было, да, лишиться жизни. Вот. А они вот так вот поступают. Они убеждены в своей правоте. Иудеи с самарянами не просто не общаются. Написано, что они даже, ну, естественно, не принимают пищу вместе. И даже сосуд, которым пользовался самарянин, не может быть использован иудеем впоследствии, потому что он осквернен.
1: До такой степени, да.
0: Вот. И здесь мы видим, что идет Иисус, они доходят до этой земли, ученики отправляются купить что-нибудь покушать, он почему-то остается один, написано около 6 часа, но 6, если от рассвета считать, то это полдень примерно, да?
1: Но там тоже сказано, что он утомившись в пути, поэтому, ну, видимо, остался вот по состоянию здоровья, мы так сказали, да? То есть там как раз указывается, что он сидит.
0: У него, видимо, вообще нет сил, да, и он просит «дай попить». Просит это у этой женщины. Ну, может, действительно пить хочет, может, просто, чтобы разговор завязать, но у него пойдет разговор с ней именно о воде. И Иисус по-разному, в разные метафоры облекает весть о Царстве Божьем, весть о себе. Да, он с Никодимом говорил о новом рождении, да, с кем-то, ну, он подбирает разные совершенно слова. Вот здесь вот вода была под рукой, вот он воду использовал, и живую воду. Какой-то, значит, чтобы ей проиллюстрировать эту жизнь, да?
1: Да.
0: Женщина говорит: ты чего? Ты же иудей. Как меня просишь-то еще и попить, то есть еще и из посуды даже из одной? Ну, так это же невозможно. Вот. А он переводит тут же разговор на другие рельсы. Он говорит: если бы ты знала, кто с тобой говорит, ты бы сама просила пить. Она как будто бы не понимает и говорит: так как колодец глубокий, у тебя посуды нет, как же ты говоришь, что мне воды дашь? И дальше переводит разговор, опять неинтересно, да? Она же самарянка, и она тут говорит: неужели ты больше отца нашего Иакова? И подчеркивает: который дал нам этот колодец и сам из него пил. На минуточку, этот колодец у нас на нашей территории. Это отец наш Иаков.
1: Пытается и себя его... такую, да, тоже мостик к самарянскому народу, то есть я здесь не просто так, я не чужая здесь, местная.
0: Это наш колодец и наш Иаков, наш прародитель. Вот. Ну, а Иисус игнорирует эту попытку сменить тему как-то, да. Он говорит, что всякие пьющие воду сию возжаждет опять, что логично, да. А вот кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. То есть он говорит о духовной воде, не физической. А вот. И она говорит: ой, я такую воду хочу попить и больше не хотеть пить, и не приходить сюда черпать. Видимо, так ей надоело сюда ходить.
1: Да, то есть она в духовную область совершенно как бы не переводит
0: этот
1: разговор.
0: То есть он все время тянет ее в духовную область, да, а она все время обратно его возвращает.
1: То есть это как бы даже не попадает ей на ум, да, вот, то есть не кажется ей это очевидным, какая вода. Вот вода, есть вода, о ней говорим, пользуемся.
0: Иисус, чтобы, возможно, перевести ее на духовную рельсы, вдруг ее спрашивает: пойди позови мужа твоего и приди сюда.
1: А мне кажется, вот знаешь, чисто с человеческой точки зрения, вот глядя на эту историю, я прям представляю эту женщину, которая, ну, как мы уже там ее сейчас знаем, да, что у нее там такая история, судьба специфическая, да, с этими мужчинами бесконечными, и что она, придя в полдень к колодцу, обнаруживает там мужчину, и у нее включается вот этот вот, автоматический рефлекс практически, потому что он с ней заговаривает, То есть это прямой сигнал. Мужчина заинтересован, значит, в тебе. Раз он с тобой заговорил, он так смело у тебя, несмотря на все ваши препятствия, которые вас разделяют, с тобой продолжает разговор, значит, надо

0: включить там свои женские чары, начать вот... как-то вот это вот все, да, задавать ему вопросы вдруг внезапные какие-то. А вот, да, ты тут иудей, а мы тут самаряне. Да, и как будто Иисус ее так из этой ее привычной области такой сразу с небес на землю. Так, кстати, где муж?
1: Да.
0: То есть он сразу говорит, где рамки вообще, о чем мы сейчас? И ставит ее, наверное, в этот момент в очень неудобное положение.
1: Ну, вообще-то женщины ходили сами за водой так-то. Поэтому уже не должно было быть.
0: Не должно было быть, поэтому он вообще совершенно внезапный в этот вопрос. То есть он как будто непонятно вообще, с какой стороны. Да. Мы тут с тобой про гору, про воду, а ты тут про мужа вообще. Что такое? То есть как будто в самую корень проблемы он сразу смотрит.
1: Да.
0: То есть она думает, сейчас я тут это наведу какой-то туман, и что-то, может быть, нехорошее будет с этого. А он как бы говорит, у тебя есть проблема, девушка. И вот она. Ответь
1: собственно
0: на
1: говоря,
0: вопрос.
1: Вот сразу же вытаскивает ее проблему и сообщает ей, у тебя было 5 мужей. 5. Это нехило, я вам скажу.
0: Даже по нынешним меркам, в принципе, да.
1: И тот, который сейчас с тобой, на самом деле тебе и не муж. То есть вы даже как бы неофициально сожительствуете. Вот так, то есть тут и самарянка, и с таким багажом женщины. Во грехе живущие, по меркам иудейского древнего общества, прям вообще за гранью.
0: Да, я тоже помню, что читала про вот, нравы того времени, и там браки в таком количестве не регистрировали, конечно. То есть не могло быть у нее даже там мужей. А это именно люди, с которыми она сожительствовала. Да. Поэтому Иисус и говорит, и тот, который сейчас, этот не муж, конечно, тоже.
1: Однако он знает точное число и знает все про нее. Это
0: он
1: ее удивляет.
0: Знает, да.
1: И она говорит, вижу, что ты пророк. Все-таки удается на духовные рельсы перевести.
0: То есть он ее просто ушатом холодной воды окатил. Опять про воду, если мы метафору продолжим, она вдруг понимает, что это не просто так. Тут уже не про воду обычную.
1: Но почему-то она тут же такая, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме. Опять она эту границу, стену возводит между ними, да? Вижу, что ты пророк, но, опять же, мы самаряне,
0: так
1: а ты иудей.
0: Где правда-то тогда, скажи, да?
1: Да, а раз ты пророк, да, то в чем правда, брат, да? Вот, опять она между ними строит стену, Иисус эту стену разрушает опять, да? Он говорит, что будет время, когда и не здесь, и не там будете поклоняться Отцу. Да, он вбрасывает, что да, спасение от иудеев, то есть действительно от иудаизма, потому что Иисус родился среди иудеев, и многие вещи завязаны на иудейском храме, да, но это вторично, настолько вторично, говорит, уже не просто настает, уже настало время, когда истинные поклонники настоящие будут поклоняться в духе и истине, и не будет иметь значения, где это будет происходить. Потому что Бог есть Дух, да. Вот, женщина говорит, ты такие смелые вещи тут заявляешь. Мы ждем Мессию, когда Мессия придет, вот тогда он нам все и объяснит, как она на самом деле устроена. А он говорит, так это я и есть, который с тобой говорит, я и есть Мессия. Вот, и женщина отправляется, бросает, вот, оставила водонос свой, вот даже не стала воду почерпывать. Я думаю, что она в спешке покинула их, она оставила и ушла в город и сказала, я тут с кем-то познакомилась, идите посмотрите, не Христос ли это часом. Такая вот первая миссионерка в этом городе, в городе Сихем.
0: Да, интересно, что вот она бежала от этих людей, и ей нужно было приходить черпать в то время, когда здесь никого нет. Но когда Иисус говорит ей, и когда касается ее сердца, его слова, да, она идет именно к тем людям, от которых она бежала. Ей уже не важно ни ее репутация, ни то, как на нее посмотрят, ни то, как ее воспримут, будут ли на нее там плевать или косо смотреть. Вообще не важно. Вообще не важно. То есть она бежит, и как дальше в этой главе сказано, что там и люди пошли за ней. Ну и как уже потом церковное предание повествует о том, что она стала как раз основательницей общины там, и что при ее доме собиралась церковь, и дают ей имя даже, что звали ее Фотия, по-моему, Фотиния, что по-русски как Светлана, то есть со словом «свет».
1: Фотон, потому что.
0: Да-да-да. И что вот есть у нее имя, что она священномученицей потом стала. Ну, мы к священной истории, с такой долей сарказма, может быть, и относимся, хотя, может, и зря. Ведь это передаваемое из поколения в поколение.
1: Ну, это уже вторично история. В любом случае, хотя интересно, но вторично, да. Нам интересен сам вот этот диалог. как происходит. Она пытается отгородиться все время, но Иисус разрушает эти границы, и она постепенно признает. Сначала она говорит, ну, ты же иудей, да? Сначала. Потом вторая степень. Ты пророк. И третья, ты Христос, Мессия.
0: Открывается, да, постепенно глаза такое, открываются, да, да, вот да, тогда у нее. И она понимает, что жизнь ее уже не будет прежней. Угу. И оставляет этот свой водонос.
1: Да, бросает и бежит, и становится миссионером.
0: Картину вам.
1: Отрывок. Великолепный. Картину сейчас.
0: Мы с вами нарисовали словами сейчас эту картину. На самом деле, можно ведь и описанием представить, что делали наши великие авторы, да, писатели. Но художники тоже присутствовали mm-hmm. в этой истории. И каждый потом пытался изобразить. Очень популярный, кстати, этот сюжет. Женщина самарянская, беседующая со Христом у колодца. Mm-hmm. Один из самых древних для изображения сюжетов. Потому что здесь, наверное, сталкивается вот этот человеческий запрос и божественный ответ. В общем, mm-hmm. одна из mm-hmm. первых картин, которые еще в катакомбах изображались, и на протяжении всех веков христианства художники писали эти картины. И всегда так вот сложилось, что Христос изображается сидящим. Вот как мы и обсудили это в самом начале, потому что так сказано в Писании, mm-hmm. что он сидел, утомившись у колодца. Здесь, вот если вы откроете, у нас в ВК выложена эта картина, да, и, наверное, в Телеграме тоже уже mm-hmm,
1: да,
0: появилась.
1: Сделал.
0: Да, это Генрих Семирадский, художник 19 века, польского происхождения, учился в Санкт-Петербургской академии художеств, в Москве тоже жил, но потом остальную большую часть жизни прожил, как ты можешь представить, в Риме. Да, все художники mm-hmm. ехали в Рим.
1: Все дороги ведут в Рим.
0: Да, да. И представитель академизма, который в это время господствовал, очень плодовитый художник, и действительно есть за что им восхищаться. Mm-hmm. Академиком тоже Академии художеств был. Вот мы видим, как интересно, в 19 веке реализм, он стал уже вот таким близким нам.
1: Да, я вот тоже смотрю, евреи-евреи прям такие они.
0: Да, если художники предыдущих эпох, они очень часто приближали евангельские сюжеты к своей жизни, то есть угу. если мы смотрим на картины эпохи, я уж не говорю там про изображения иконописные, но там,
1: Возрождение все полуголые были.
0: В средние века вообще все ходили на картинах в тех одеждах, в которых ходили в средние века. То есть это даже не было каким-то вопросом.
1: В латах.
0: В латах спокойно могли быть, с прическами соответствующими. Mm-hmm. То же самое в эпоху Возрождения происходит. Затем появляется стремление к натурализму, но все равно очень как бы такие вот эпоха барокко, все движения очень как бы мегаэкспрессивные, там все такие очень mm-hmm. Не на наш вкус, каждый человек, когда смотрит, ну так не ходили, в таком не mm-hmm. ходили. То есть, но для той эпохи это было как бы нормальным, потому что хотели изобразить что-то другое. Mm-hmm. А вот 19 век — это как раз момент, когда романтизм приходит и такая вот реалистичность, реализм. Хочется, многие художники отправляются на Святую Землю, чтобы посмотреть именно пейзажи, mm-hmm. понять, как вообще там все устроено. И здесь, на этой картине, мы тоже видим очень реалистичный пейзаж. Вот эти смоковницы, какие-то оливковые деревья здесь изображены. Одежда, опять же, очень такая традиционная, как Андрей уже сказал, да, еврей евреем сидит. И исторические костюмы, что вот даже для женщины здесь.
1: Украшения какие-то у нее там, смотри-ка.
0: Да, то есть понятно, что человек изучал серьезно этот, не знаю, эту эпоху, mm-hmm. и все это для нас, чтобы мы поняли, как это могло бы выглядеть тогда. Вот этот mm-hmm. запрос современного человека, который любой фильм мы сейчас тоже с такой вот тоже смотрим. А могло ли быть вот такое? А вот это вот точно изобразили? Mm-hmm. Это, мне кажется, это только вот начиная с 19 века такая тяга у людей.
1: Ну, поэтому мы угораем, когда смотрим «Избранных» и смотрим, видим, американский бар средний, там, да, такой, чуть ли не с барной стойкой, Иисус с кожаным рюкзаком, который ходит.
0: А это уже...
1: Нас это забавляет, потому что мы понимаем, что это, конечно же, ну, совсем нереалистично.
0: Как-то. Знаешь, как будто бы искусство делает какой-то тоже виток, и, может быть, вот сейчас мы тоже, как в эпоху барокко, хотим какими-то mm-hmm. вещами приблизить ту эпоху к нам.
1: К нам. Да?
0: нам. Uh-huh. А вот что они такие же, как мы, они не так далеко от нас, uh-huh. как вот этот в изображении Семирадского. Ну, кто сейчас так ходит? Никто так не ходит. Да, а вот они же такие, как мы. Как я бы, вот, если бы я подошла к колодцу, что бы я сказала? Uh-huh. Вот этот вопрос... на самом деле для каждого актуален.
1: Ты бы стала так наряжаться, чтобы ходить за водой к колодцу?
0: Вот интересно, что она такая нарядная
1: вообще, прям
0: пришла,
1: смотри,
0: да?
1: Вся в золоте.
0: Красиво зато. Золото. Знаешь, как известно, русская девушка, выходя в пятерочку, она обязательно надевает каблуки и полный макияж. Вот, наверное, тоже так. Про самарянку, можно сказать. Колодцу пошла на каблуках.
1: Мы с тобой уже заехали далеко-далеко в следующий час, на самом деле. Заговорились. Прервемся на музыкальную паузу. Несколько композиций послушаем, отдохнем. Да, и вернемся уже к разговору про чудеса. У нас уже есть некоторые комментарии. Мы тут собрали в личку, написали комментариев про сверхъестественные события в жизни. Будем читать и думать.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый день на свободном.
1: Мы с вами сегодня говорим про чудеса, про всякое сверхъестественное. Mm-hmm. И спрашиваем вас, были ли чудеса и что-то необъяснимое в вашей жизни. Вы делитесь, рассказываете, пишет нам Татьяна. Ну, разве что, наверное, просто удача. Было столько всего, что трудно вспомнить что-то одно. Не помню, чтобы мне давалось что-то конкретное, о чем я просила. Mm-hmm. Вот. Но вспомнила забавное. В юности делала, значит, колдовской приворот на одну начинающую знаменитость, чтобы эта знаменитость обратила на меня внимание.
2: Так.
1: И это случилось. Мы некоторое время переписывались, но, однако, скорее всего, дело в том, что стоило всего лишь написать приворот, тут был ни при чем. А он всего лишь добавил мне смелости действовать. Типа, поверила в себя.
2: Так встретились они или только в переписках?
1: Видимо, только переписывалась. Mm-hmm. Да. Не знаю, я не ищу каких-то знаков судьбы, случайности, не случайные, все такое. Бывают просто удачные и неудачные совпадения, и уже нам решать, как с ними быть.
2: Да, ну вообще вопрос, что мы называем чудом? Это просто любое, не знаю, любое событие, которое там действительно можно назвать совпадением или там удачей врачебной или неврачебной. Mm-hmm. Любая удача, это чудо или это просто событие? Вот проблема, как мы вообще это
1: вопрос восприятия,
2: воспринимаем. И правда, умеем ли мы замечать эти чудеса, удивляться, или мы обесцениваем чудеса, в том числе из-за какого-то скепсиса?
1: Ну, можно в две стороны думать. То есть студент сдал экзамен, потому что он прилежно готовился, или потому что он накануне потер нос собаки на площади Революции?
2: А это работает, как известно.
1: Вот вопрос. Или как твои дети про сосиску там писали.
2: Да, чтобы было какая-то там новая. Вот я про закапывание сосиски, это что-то новенькое.
1: Ну, всякое было. У студентов то есть очень много таких вот знамений. Типа там с мокрой головы поори в окно там. Или там выброси зачетку в окно.
2: В общем, чем более значимое для тебя событие, тем больше у тебя всяких способов справиться с нервозностью перед ним.
1: Да.
2: Кстати, говорят, что вот все люди таких экстремальных профессий, они тоже этим очень отличаются. Там летчики и все такое.
1: Ну, как будто это придает уверенности. Типа, я не один это разгребаю, со мной есть какая-то еще сила, которая мне поможет. И так, типа, проще жить. Вот как Таня написала, да, она там сделала какой-то приворот там в юности, да, и набралась смелости и написала человеку, которому хотела написать. И типа как будто бы сработало. На самом деле она сама констатирует, что, наверное, надо было просто написать. Пока ты не пишешь, на тебя не обращают внимания, что логично.
2: Угу. Ну и человеку очень хочется какого-то контроля вообще над неконтролируемыми событиями. Угу. Да, когда мы делаем вот приворот или гадание, то мы как будто бы управляем тем, что нам нужно, да, и получаем информацию недостающую. Да. Почему так часто, ну, девушки, скажем, особенно этим отличаются, когда там на суженных, ряженых, и вообще вот эта вся история.
1: Всю историю то, что так тебе было, кстати, да. Это классика прям.
2: Да, читайте Жуковского, да, раз в этот вечерок девушки молились. Что они там
1: гадали.
2: Гадали.
1: Не молились.
2: Ах, не молились. Ох, не молились они, да.
1: А пряли поздно вечерком вот эти три сказки.
2: Это все
1: кажется,
2: они же
1: не просто так пряли там. Они же там про женихов, опять же, разговаривали тогда. Так что, может быть, они
2: нам невыносимо переносить эту вот неизвестность, неопределенность. Что будет, не будет. Чем дело кончится?
1: Про написать знаменитости. Мне тут попалась такая, ну, не в тему немножко новость, где девушка просто писала в Инстаграме в директ одной знаменитости, певица Максим, помнит, просто записи, которые там, типа, вот это нужно там не забыть, это нужно купить. Она использовала директ просто как записную книжку. Ну, типа, все равно, какая разница, эти знаменитости все равно не читают директ никогда. Вот. И однажды Максим ответила. Пролистала все это, написала, типа, ну, пожалуй, я теперь знаю о тебе и твоих планах больше, чем о себе.
2: Видишь, так тоже работает. Отличный вариант.
1: Это типа стучите, там, как вдова, которая там приставала к судье, да, и в конце концов получила ответ. Наверное, вот познакомились с девушкой теперь.
2: Да.
1: А пишет нам Анна. Доброе утро. Утро. Ну, еще утро, да.
2: Конечно, до 12.
1: В чудеса я верю, хотя о некоторых стараюсь не говорить, чтобы не звучало эзотерично. Например, я чувствую, когда человек в ближайшее время умрет. Зачем мне это дано, я не знаю, но, увы, я еще пока не ошибалась. Mm-hmm. Верю, что Бог отвечает на молитвы всегда, но не так, как нам бы этого хотелось. То есть, как в одном фильме говорил Морган Фримен, когда Бога просит о терпении, то он дает терпение или возможность это терпение проявить. А тот, кто просит отвагу, получает отвагу или возможность быть отважным. Подумайте об этом, да? Когда люди просят о счастливой семье, вы думаете, Бог обрушивает на них душевное тепло и нежность? Или он дает возможность доказать свою любовь? Прекрасные вопросы, которые озвучивает Морган Фримен. Что за фильм? Что за фильм, Аня? Напомни.
2: Наверное, «Брюс Всемогущий».
1: Возможно, да.
2: Он, похоже, Морган Фримен как раз за Бога отвечал.
1: На эту тему. Спасибо большое, Ань.
2: Да.
1: Еще комментарий. Так, пишет нам Аня. Скорее всего, верю в чудеса, скорее верю, чем нет, потому что не раз были моменты, когда видела вещи и сны. Или интуиция подсказывала то, что произойдет в ближайшее время. И это бывает особенно в последнее время, достаточно часто и крайне редко ошибаюсь.
2: Круто. Вообще, тема снов не раскрыта у нас еще. Это интересный феномен, потому что обычным каким-то вот не всегда получается объяснить это способом, когда, знаешь, ученые говорят, это все наши мысли, там какие-то нейронные...
1: Сублимированные желания.
2: Да, и вот оно все, когда расслабляешься во сне, оно все начинает скакать и делать какую-то мозаику невероятную. Mm-hmm. Но почему потом это оказывается сбывшимся? Вот вопрос.
1: Ну, я рад, что не все сны сбываются.
2: О, да, мне недавно приснилось, что я вожу в багажнике коня. Я не знаю, что с ним делать.
1: Это вот. По-любому что-то подсознание твое с тобой играет, 100%.
2: В общем, вряд ли это сбудется, да?
1: Не в прямом смысле. Это скорее хорошо отражает твои внутренние ощущения от твоей жизни сейчас.
2: Хорошо, да, лучше не рассказывать это вслух, а то мало ли кто-то толковать начнет.
1: Так, Анастасия пишет, как часто говорят, мысли материальны. Я считаю, чудо может и есть, но создаем его именно мы. Последовательность каких-либо действий приведет, в конце концов, к чему-либо плохому или хорошему. Все странные вещи, в основном, которые со мной приключались, они происходили из-за плохого зрения или игры воображения. Например, шла я как-то по шоссе.
2: Шла с Сашей по шоссе.
1: Да, не Саша, а Настя. И видела кошку черную, а когда ближе подошла, оказалось, что это просто пакет. Так что верить всему тоже не стоит. Вот идешь по шоссе, видишь кошку, думаешь, ну все, день пропал, да. Подходишь, а это пакет. А ты уже погрустил.
2: Да, я тут видела недавно фотографию, а на ней прям реально призраки как будто белые. А оказывается, девчонки маски надели, вот это, ну, для лица маска, знаешь, такое?
1: Да, да. Ну, которые лечебные.
2: Ну, такие они прозрачные, как бы полупрозрачные. А фотографировались, человека почти не видно, а зато белые лица остались. Mm-hmm. Очень страшно.
1: Да, кстати говоря, про чудеса, которые, возможно, и не чудеса. Я знаешь, что вспомнил? Из «Гарри Поттера». По-моему, это «Принц полукровка», это уже где-то в конце, где герой Рон Уизли не верит в себя патологически. Вот. Но он как-то попадает в команду по квиддичу. Вот. И герои делают так, что будто бы подливают ему в напиток зелье удачи. Но на самом деле спойлер не подливает. Простите, заспойлерил, да. А он думает, что он выпил зелье удачи и великолепно выступает на этом матче. И только потом в конце он узнает, что на самом деле не было никакого зелья, что
2: не
1: это
2: было.
1: Был ты сам, да.
2: Так, ты сейчас развенчиваешь нашу веру в чудеса.
1: А вот, ну это в смысле бывает и так. Это я про суеверие
2: скорее
1: говорю.
2: И так тоже бывает, да.
1: Зачем людям суеверие? На самом деле они все сами молодцы, все сделали, колдовства не было. Ну вот зачем-то им нужно было вот так толчок какой-то. Вот, какая-то, знаешь, ощущение помощи, чьей-то помощи. Я думаю, что это внутреннее желание, на самом деле, это внутренняя тяга примирения с Богом и вот этой вот близости с Богом, мне кажется. Ощущение, что ты не один в этом мире разгребаешь все вот это страшное. Что на самом деле есть кто-то, кто о тебе заботится. Mm-hmm. И это не собака с площади революции. С потертым
2: носом.
1: Она
2: не заботится,
1: на самом деле это Господь. Но это вот я так верю.
2: Слушай, ну я добавлю ложку эзотерики и мистицизма в нашу дискуссию, потому что, слушай, ну на самом деле бывают, правда, вот мистические вмешательства в нашу жизнь, и что характерно, в Библии об этом тоже говорится, что не только Бог творит чудеса, Есть и лжепророки, и есть действительно какие-то вмешательства потусторонних сил, которые делают дела, похожие на дела Божьи. И, например, Иисус говорил о том, что явятся лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить даже избранных. Вот в Евангелии от Матфея так говорится, да. Вспоминаем из более древних времен, времена Моисея, когда египетские волхвы повторяли как раз тоже все чудеса, которые творил Моисей именем Господним, в разные вообще случаи зафиксированы в истории. И отрицать то, что существует какая-то реальность, не только наша естественная, вот видимая глазу. Ну, знаешь, это наш, наверное, век современный, вот такой рационалистический.
1: Где всему есть объяснение.
2: Когда, да. Но это вот началось со времен, да, вот этого рационализма, с Вольтера, наверное, да, когда попытка бороться с любым вообще проявлением чего-то мистического, все объяснять разумом.
1: Фу-фу-фу, это... Типа,
2: это древние какие-то, да, суеверия, да, все, мы это не верим. Да, но если мы вспомним древних греков и римлян, которые не сомневались нисколько, просвещеннейшие люди, между прочим, были, во всем они видели, конечно, другой мир, который, с которым мы постоянно можем соприкасаться. И вспоминается как раз Клайв Льюис, который был профессором как раз классической литературы в Оксфорде или Кембридже, где-то там, уж не помню. И он даже в своих произведениях всегда эту историю тоже повторял. Да? У него всегда есть и наяды, и там, фавны, и так далее. Потому что это реальность, которую мы нашим современным умом вообще не принимаем. Для нас это сказочная какая-то история. Но она проявляется. И на самом деле вот такие чудеса, они тоже в нашей жизни бывают. Но цель этих чудес можно по-всякому истолковать, но одна из этих целей точно там отвлечь нас от истинного Бога, запутать, внушить какие-то вещи. Часто они приводят действительно и к смертельному исходу.
1: И в Ветхом Завете констатируется, например, и в Новом Ветхом констатируется, что наличие духовных сил — это, ну, какая-то аксиома, которую не нужно доказывать. Это общее место. Всем известный факт. Например, история про Валаама, который считался, ну, типа, пророк Валаам его называют. Но вообще-то это языческий колдун, к которому приходит один из царей, на которых вот-вот нападут израильтяне, приходит и говорит: прокляни их, пожалуйста. Ну, он как бы собирается, идет проклинать, что, ну, заплатит, наверное, хорошо, работа у него такая. Но тут вмешивается Бог, и он не может проклясть. Он берет и начинает проклинать и благословляет. Потом опять говорит: ты что делаешь? Иди прокляни их. Ну ладно, давай с другой стороны зайдем. Может быть, там получится, с другой горы. И зашли на другую гору. Ну, вообще, горы — это важное духовное значение имели в древности, да, потому что, типа, с горы как будто бы к духовному миру ближе получается, лучше взаимодействовать. Вот он зашел на другую, опять пытается проклянуть и опять благословляет. Да что ж ты, отец родной, делаешь-то со мной? Вот, в итоге не получилось у него. Вот. Ну, потом он плохо закончил, кстати, Валаам.
2: Ну, потому что, знаешь, заигрывать с потусторонним миром, если ты не Божий вообще человек, всегда опасно. И вообще, когда открывается завеса тайны, для многих людей это, ну, не сопоставимая со здоровьем психики вообще ситуация. И это действительно пугает. И вопрос, как с этим работать, мы на него ответим.
1: Я рад, что у тебя есть ответ на этот
2: ответ.
1: Вопрос.
2: Хорошо. Конечно, обязательно.
1: Послушаем песенку и вернемся, будем дальше читать ваши комментарии и отвечать на сложные вопросы.
2: Это мы здесь для этого, да.

0: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.
1: Ты же телефон уронила, как
0: да, мы резко вошли в эфир. Очень, да, очень, да, гореть дальше.
1: По поводу картины, которую мы опубликовали и нашего изучения, тоже Таня комментирует, говорит, вот увидела много золота и украшений, и как твоя напарница, говорит она мне, то есть как Катя заметила в ту же сторону. И я подумала, в эту же сторону она привыкла, что жизнь — это лишь физическое воплощение, физическое проявление. Вот, ну, для Тани.
0: Да.
1: Как будто бы это вот...
0: Подтверждение,
1: подтверждение, да.
0: Спасибо.
1: Смотрите, смотрите на картину, да, и делитесь тоже своими впечатлениями, что вот вы в этом видите. Художники, они же тоже...
0: Тоже люди.
1: Весьма мыслящие, думающие. Темы, библейские сюжеты, это же вам не... Не знаю... Не в магазин сходить. Они думали
0: здесь
1: годами
0: вам не
1: над
0: тут,
1: этими
0: как
1: картинами.
0: Известно, да. Нет, я каждый раз не устаю повторять уже ставшую моей привычной фразу, что любая картина — это высказывание. И когда художник что-то пишет, вот чем отличается просто картина, которая не искусство, а от искусства? Что в искусстве всегда есть посыл, всегда есть идея. Зачем он это писал? Не просто для того, чтобы заполнить место на стене, как мама дяди Федора, да? Зачем картина на стене висит? Она дыр. На обоих загораживает.
1: Практическая
0: Нет,
1: польза.
0: Вот он не для практической пользы совершенно это писал, а потому что у него жжет внутри. Хочется что-то сказать. А сказать с помощью красок.
1: А у нас тоже жжет. Вот
0: а у нас
1: жжет,
0: тоже, да. И мы сейчас тоже что-нибудь скажем.
1: Регина нам пишет: в моей жизни случаются чудеса, когда мысль пришла мимолетно. Вот, например, интересно. Значит, она думает такая: интересно, а смогу я играть на укулеле? И мне хоп, и дарят... Или отдают люди укулеле, даже сами не зная почему. И вот я такая держу в руках укулеле и просто говорю тихое спасибо.
0: Упс.
1: Вот, подумала.
0: Да? Материализация мысленных явлений.
1: Да? Угу. Пишет нам Дамир: как агностик я нахожу рациональное объяснение многим проявлениям. Ну и поскольку я не обращаюсь к высшим силам, то и ответа от них не ожидаю. Но как-то было, что я чувствовал себя не на родной, а на похожей другой планете, говорит. Так себя чувствовал. Цвета были очень яркими, запахи как будто чужими, но приятными. Чувствовал легкость. Даже подумал, что я во сне, но проверил себя, нет, не сплю. Такое вот переживание духовное было у Дамира, необычное.
0: Кстати, да.
1: Пишет нам Иван. Больше 20 лет назад умер мой отец. И один мудрый учитель подсказал мне обращать внимание на все вокруг и замечать природные мелочи, через которые люди с того света как будто бы с нами взаимодействуют. Например, красиво кружащийся листок с дерева, бабочка, севшая на цветок рядом с тобой, сухой колосок, который слегка шевелится в вазе. И я стал обращать на это внимание и чувствовать присутствие отца, с которым мне удалось попрощаться. Эти маленькие чудеса мне очень помогли. Ощущение чуда может рождаться в нас самих, в зависимости от того, как мы смотрим на вещи.
0: Красиво. Спасибо за такое интересное наблюдение.
1: Спасибо за опыт. Антон пишет, да, сверхъестественное было. Мой дед, заслуженный деятель культуры, работник филармонии и музыкант, играющий на домбре и балалайке, говорил моей матери: если там что-то есть, там, на небесах, я тебе приснюсь, играющим на пианино, дам знак. Он говорил это только моей маме. И вот когда его не стало, на поминках моя тетя подошла к маме и сказала, что ей приснился сон, что дед играет на пианино. К слову, она не знала об этом договоре.
0: Ничего
1: пришел
0: себе.
1: Пришел не к маме, а к тете пришел.
0: Ну, так вот более, как сказать, аутентично и честно получилось. Если бы мама сказала, что он ей приснился, то можно было бы сказать, что ну вот надумала себе, да, потому что он так говорил. Ну вот вообще интересно, да, что... является чудом, и как вообще отличить чудо от Бога, от просто какого-то духовного проявления?
1: Либо надумали, да, либо, может быть, действительно, что-то не от Бога какое-то чудо. Вот как отличить? У тебя есть рецепты, как отличить?
0: Ну, вот одно из точно как бы являющихся критерием оценки – это то, что чудо от Бога никогда не будет прославлять ложных богов или хулить Христа. То есть вот если мы исповедуем Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы понимаем, что Его чудеса, которые подтверждали Его божественность, да, всегда были направлены на то, чтобы быть знаком Его силы. И если вы видите что-то, что противоречит Божьему вот этому закону, то это явно чудо не от Бога.
1: Я верю, что чудо от Бога славит Бога и никогда не разрушает. Например, можно задаваться вопросом, почему Бог не дает мне много богатства? Там, помолюсь сейчас, лотерейный билетик куплю, хоп, а лотерейный билетик не выигрышный опять. Вот почему так? Ну, возможно, потому что это не на пользу, это разрушит. Это тебе не надо. Вот и все. Поэтому ты не получаешь ответа. Вот поэтому я верю, что Божье чудо не разрушает человека.
0: Да, ты вот про важный критерий оценки сказал, вот про плоды, да? К чему приводит вообще это чудо? Что производит его появление в твоей жизни? Появляется ли у тебя действительно мир, любовь, там, свобода, покаяние, ну, что-то такое вот прям? Или наоборот, возникает одержимость какая-то, зависимость, или гордость, тщеславие, тешится благодаря этому чуду. Потому что, как мы знаем, сатана может исцелять тело. Может исцелять тело, но порабощает душу. И об этом, кстати, на протяжении, опять же, веков вообще люди рассуждали. Вспомним Гёте, да, с Фаустом.
1: Ну, про разделку с дьяволом очень много.
0: Ну, это и он, кстати, да, когда он написал свою известную поэму, да, это же тоже на основе уже существующих на тот момент произведений, там, историй, рассказов, то, что переработано было. Но это стало уже мемом, конечно же, да, Мефистофель. И вот вся эта история с тем, когда ты отдаешь дьяволу душу в обмен на земные богатства и красоту, и все-все-все, чего хочется в этой жизни.
1: То есть это чудо будет стоить тебе дорого.
0: Да.
1: И надо смотреть, к чему это ведет и какие плоды это принесет в твоей жизни. Помнишь, опять же, в «Брюсе всемогущем», которого мы сегодня вспоминали, когда Брюс решил просто ответить всем «да» на молитву.
0: Какая произошла в этот момент, да, катастрофа.
1: Коллапс произошел. Вот поэтому Господь не отвечает всем «да», даже если вам кажется, что ну что такого плохого будет, если я, не знаю, женщина молится, хочу замуж, одиноко. А вот никак. Ну, возможно, нет Божьей воли на это, и Он тебя охраняет. Потому что, ну, я просто к примеру, будешь с ума сходить, контролируя и ревнуя. И крыша съедет вообще на этом. Ну, понимаешь, не знаешь, как это может обернуться. Или, ну, что плохого в том, что я хочу, вот, не знаю, там, красную спортивную Феррари. Ну, тоже с ума сойдешь о ней трястись, и потом она в аварию попадет и вообще разобьет тебе сердце вдребезги. Зачем тебе это надо? То есть ты будешь сначала гордиться, потом не спать ночами, а потом плакать над обломками машины. В итоге это принесет тебе больше несчастья. Вот и все.
0: Да, так что чудеса, они так всегда имеют все-таки цель.
1: Да.
0: И плод, соответствующий Божьей воле. Да,
1: не чудо ради чуда,
0: замыслу,
1: а чудо ради Божьего замысла. И вот мы подошли к важной мысли, сейчас прервемся на одну песенку, да, и вот про это поговорим, что Божьи чудеса в Евангелии, они какую цель несли? Они к чему вели? Ну что, хотели-то от Иисуса чудес все, требовали знаков, знамений.
0: Хлеба. Очень
1: хлеба,
0: хотелось.
1: Зрелищ. И до сих пор люди тоже говорят, ну, яви мне свой знак. А как вот в Библии с чудесами было? А в каком случае Господь давал чудо?

0: Свободное радио.
1: Ну что, где наш рояль? Кусты сейчас раскрываются, сейчас рояль выкатывается.
2: И кусты почикают.
1: Так.
2: В Евангелии, ну вообще в Священном Писании мы много чудес встречаем, но они никогда не происходят чудеса ради чудес, чудеса ради пиара какого-то. Они всегда следуют строго воле Божией. Да, если в Ветхом Завете есть определенное движение. Вообще Ветхий Завет — это книга движения. Вы обратили внимание? Мы прям стремимся, мы все время куда-то идем, да. Оттуда, туда, оттуда, туда, куда-то переходим, переезжаем, идем во времени, мы все время царь за царем там сменяется, да, вот она прям книга движения. И это все время движение, направленное Богом от какой-то одной точки к другой. И мы, как обладатели Нового Завета, уже знаем, к какой точке на самом деле Ветхий Завет идет. Через пророков он приходит в итоге к Евангелию, к кульминации. Да. Священное Писание, это Евангелие, это
1: главное чудо.
2: Распятие Иисуса Христа и его воскресение. Угу. Вот, о чем Ветхий Завет намекал всю историю. Вот. И жизнь Христа на земле тоже была окружена чудесами, вот. Но он творил чудеса только тогда, когда... Ну, как будто, знаешь, он не искал пиара, он не искал славы, он часто уходил от людей, которые за ним преследовали его, да.
1: В общем-то, да, эти восхищенные толпы, и, они как-то его не вдохновляли.
2: Как раз вот публика, соверши знамение, соверши чудо, и гораздо больше последователей будут на тебе в рот смотреть, да? За тобой ходить, и тебя другим пиарить, опять же, да?
1: Я как раз недавно смотрела рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда», и там же главный лейтмотив вот про то, что давай, сделай, используй свой вообще, да, капитал.
2: Да, такой, да. Вот. У тебя такие способности, используй их и, ну, вложи этот капитал и гораздо больше приобрети. Ну, да. Это логика всего современного мира. Возьми свои лучшие черты, вложи их и...
1: Монетизируй.
2: Монетизируй, вот, спасибо, монетизируй. Иисус не монетизирует чудеса, он не приобретает ни политическую популярность, никакую либо другую популярность, он более
1: все,
2: того,
1: чего от него ждали, он не делает.
2: Абсолютно.
1: Да.
2: Он избегает популярных каких-то супер чудес, популистских высказываний. Все, что говорит, он зачастую людям не нравится. Все, что он делает, оно как-то непонятно. И исцеление, чудеса, они как будто какие-то случайные, где-то там ухватилась там за него женщина, кто-то выпросил, еще что-то. Вот. Потом мы читаем, он опять скрылся, опять ушел помолиться. И...
1: Как будто или бы... другие, да, варианты, когда это знак, именно как знак, да, когда люди это понимают, что это знак Царства Божьего. Mm-hmm. Потому что были же и масштабные акции, назовем это современным языком, да, когда там 5000 человек чудесным образом получают пропитание. Да?
2: Но ты знаешь, оно тоже, это чудо как будто немножко вынужденное, потому что Иисус их не звал, не приглашал. Мы читаем, что он пытался уйти, за ним они последовали, они в итоге его нашли в этих пустынных местах. Он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Он им проповедовал, а потом ученики говорят, голодные люди-то. Давай, ну, типа, надо их отпустить хотя бы, ближайшее селение. Ну, давай накормим. Че, куда они пойдут? Сейчас ослабеют в дороге же, он говорит. Вот, как будто бы такое чудо, которое, ну, Иисус не искал его сам. Типа, я сейчас соберу народ, сейчас как на них черная икра обрушится, и они все, значит, за мной последуют. Вот. Он просто действует из ситуации, из этой, вот. Опять же, не ради пиара. И я к чему говорю? К тому, что чудеса, которые мы встречаем в Писании, они не соответствуют человеческой логике, логике пиар-менеджмента. Они соответствуют какой-то логики Божией, зачастую непонятной нам. Логики Царства Небесного, которая не вписывается в нашу логику.
1: Да, и нам нужно приложить усилия, чтобы этой логикой тоже оперировать. Mm-hmm. Что нам легко оперировать своей логикой. Мы знаем, что можно сделать красиво, зрелищно. Можно сделать, можно дронами сделать Иисуса Христа в воздухе или что-нибудь такое. И все это будет тогда работать на тот... Не знаю, да тот сценарий, который есть у нас в голове.
2: Но вот у Бога какой-то свой план, непонятный зачастую нам, незримый, неясный, даже противоречивый. И он действует согласно этому плану. И Божьи чудеса вписываются только в его логику. Потому что он не делает чудес по заказу. Поэтому и сказано, если будет, как бы, ну, в молитве, да будет воля твоя прежде всего. До начала в молитве «Отче наш» до начала просьб о том, чтобы там у нас был хлеб насущный, там, да, и даже прощение долгов, начинается молитва с того, что «Да будет царствие твое, да будет воля твоя, да ты правь, пусть исполняется твой план». И только тогда, после этого мы такие, ну и если это не противоречит твоей воле, вот такие вот у нас просьбы.
1: Да, и на самом деле, вот как тоже мы знаем, Иисус

0: В принципе, человеку любого чуда недостаточно. И он все может объяснить логически.
1: Как там, и эллины ищут знаний, иудеи там требуют знаков с небес, да, а мы проповедуем Христа и притом распятого. Да. То есть вообще дичь какую-то проповедуем.
0: Ни тем, ни другим не угодно. Это вообще не работает.
1: Кстати, в церковь в Коринфе как была основана, апостол Павел говорит, я предпочел быть у вас не знающим ничего, кроме Христа распятого, да, и проповедовать не в мудрости, не в убедительности слов, а в немощи, вот такой, в простоте. Он там жил, палатки какие-то делал, да, в Коринфе, проповедовал простое, simple Евангелие, вот это, без супер чудес, без супер знаков. Апостол. Угу. Вот. Ну, как интересно.
0: И так, да? Бывает.
1: И бывает. Так, и
0: это вот тоже знак путь. Божьего присутствия. Вот интересно, что знак Божьего присутствия может быть и в отсутствии каких-то таких вот зрелищных событий.
1: Хотя, казалось бы, ты, Павел, у тебя там такие чудеса были. Вначале мы читаем про него.
0: С тобой что самим что происходило,
1: да? Опоясания, которые были на нем, там, они прикладывали, там, и что-то кто-то исцелялся. А вот в Коринфе не было воли Божьей на эти чудеса. Ничего яркого такого не происходит. Он говорит, я просто трудился, проповедовал. И вот получилось то, что получилось.
0: Да. Ну и на самом деле самое великое чудо, о чем вот мы тоже уже начали с Андреем говорить, воскресение Христа, это его тоже, может быть, недостаточно для людей, но вот то чудо, которое 100% каждый из верующих в своей жизни пережил и стал свидетелем, это наше преображение из человека неверующего, из человека, который не понимает вот этих духовных истин, в дитя Божье. Да, это то, что тоже в Библии сказано, чему радуются ангелы на небесах и каждому кающемуся грешнику. И это невозможно вообще сделать никаким манипулятивным способом. Ты не можешь заставить человека поверить, даже если ты сделаешь для него супер-мега-представление. Там, да.
1: Мне значок такой подарили, где такая овечка держит, знаешь, свое имя, ну, как-то типа на фоне, и такая wanted, типа, разыскивается овца. Она уже убежала. То есть она уже была когда-то зарегистрирована, но снова сбежала. Разыскивается. Вот.
0: Потерянная овца.
1: Потерянная овца, да. Вообще чудеса, они и в том, что мы верим, вообще в существование церкви как таковой, которая прошла через века и до сих пор демонстрирует чудеса терпения и любви, вопреки, а не благодаря, на мой взгляд, это самое явное чудо, которое есть у общества, это просто существование церкви. Нам Алена написала, я прочитаю комментарий. «Добрый день, в моей жизни много чудес. Особенно заметно, когда церковь молится. И за нас в сложных ситуациях, и за других людей. С рождением младшей дочки, несмотря на преждевременное рождение, не иначе как чудо, все, что касается ее здоровья. Чего только не прогнозировала врач по анализам. Ничего не подтвердилось. Родилась, хотя и рано, но здоровой. Ее развитие смотрю и восхищаюсь. Я ее звала одно время профессор в памперсе. Такие она выдавала рассуждения. Не каждый взрослый может так мыслить и строить так четко предложение, как это получается у нее. Нередко вижу, как исполняются желания моего сердца, даже не озвученные. Как-то захотелось рыбы пресноводной, речной. Я на такой рыбе выросла, очень ее люблю. Но в силу обстоятельств купить такую рыбу у нас было сложно. А это хочется, даже вот вкус во рту чувствую. А вечером стучит сосед и предлагает несколько штук крупных таких карасей свежайших. На рыбалку, говорит, ездил и наловил больше, чем надо ему и его семье. И с нами поделился, чем очень меня обрадовал». Вот
0: здорово.
1: Такое вот чудо. Чудо. Две рыбки, да? При умножении. «Восхищаясь Господом и такой вот заботой, даже в малозначимом». Вот просто, чтобы порадовать, написала. Спасибо, Алена.
0: Да, кстати, вот чудеса с едой, они вообще очень... Мне очень нравятся тоже чудеса с едой. У меня тоже такое есть чудо.
1: Давай.
0: Да, из детства вообще очень-очень давно не было в моей жизни земляники и земляничного варенья. Это прям вот из каких-то ранних-ранних лет воспоминания, как мы собирали землянику в лесу и как делали варенье, и вот этот вкус совершенно особенный. И это у меня было прямо в голове, что так мечтается, так хочется. То, что продается, это все не такое, все не то.
1: Не то, не то.
0: И случился у нас фестиваль наш, и приехали слушатели, и подарили нам банку именно такого варенья, как мечталось. Нигде об этом не говорила, но оно вот так вот материализовалось.
1: Подарите Кате банку варенья и в этот раз. 29 августа в Москве, в Химках.

0: если быть точным. Вот здесь, прямо рядышком с нашей студией, состоится
1: зеленые лужайки, прекрасный, да.
0: Пикник свободного радио в воршип-формате на этот раз.
1: День хвалы мы его добро решили пожаловать. Назвать. Да, потому что мы будем хвалить Господа и радоваться тому, что Он сотворил этот мир и нас в нем, и будем делиться этой любовью и радостью со всеми, кто только захочет принять.
0: И устроим флешмоб, подарим Кате много банок с вареньем,
1: земляничным. Нет, это было уникально. И это помнится навсегда.
0: Можно грибочки маринованные?
1: Андрею.
0: Мы не против. С картошечкой очень даже зайдем. А ладно.
1: Так уже потеряно. Обеденное время.
0: Послушаем напоследок непревзойденного Николая Скученкова с песней «Не привыкайте к чудесам». Как он мастер. Помнишь?
1: Кстати, он хочет прийти к нам в эфир. Ты знаешь?
0: Ты тоже была на эфире у него.
1: На концерте была.
0: У него, да. И я был у него.
1: И мы с ним потом говорили, и он сказал, я к вам приду. Давай позовем Николая Скученкова.
0: Зовем Николая Скученкова в эфир.
1: Ребят,
0: он нам
1: вы не против?
0: Споет. А пока что в записи послушаем.
1: Не привыкайте к чудесам, говорит нам Николай, и мы ему тоже
0: вторим,
1: да, и говорим, не привыкайте, потому что чудеса, они вокруг нас, надо их замечать.
0: Всем пока, спасибо, что были с нами.
1: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. Десятинной церковь прозвали потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов. Святой князь Владимир при закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от град моих десятую часть». В летописях сообщалось, что десятинную церковь украшали иконы, кресты и драгоценные сосуды из Херсонеса Таврического – Корсуни. В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм мраморным. Первым настоятелем церкви был один из так называемых корсунских попов – Анастас Корсунянин, которому, согласно летописи, в 996 году князь Владимир поручил сбор церковной десятины. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили и Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под тяжестью забравшихся на ее своды местных жителей, пытавшихся спастись от монголов. Первые раскопки руин Десятинной церкви были проведены в 1635 году по инициативе митрополита Петра Могилы. Тогда при раскопках были обнаружены саркофаги князя Владимира и его супруги Анны. В своем завещании Петр Могила оставил 1000 золотых на восстановление Десятинной церкви. В XIX веке на месте Десятинной церкви возвели Величественный собор, который, правда, никак не напоминал первоначальный вид храма. При советской власти в 1928 году этот храм был снесен, а в 1936 его остатки окончательно разобрали на кирпичи. Международная комиссия ЮНЕСКО выступила против планов строительства нового храма на фундаменте Десятинной церкви, и в настоящее время ее фундамент открыт для просмотра всем желающим. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь, знаменитая Десятинная церковь.
3: След в истории.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Концепции тайной истории России, истории масонских заговоров, ЦРУшных программ и прочие теории на тему «Кто виноват и что делать» сейчас это все бестселлеры почище Дарьи Донцовой. Почему? Все дело в том, что человек живет в сложном мире с неясными механизмами, которые он не может контролировать. А может, это его контролируют? Может, он только песчинка в матрице масонского заговора? А может, начальник тайной агентства США? Люди жаждут докопаться до истинной реальности, понять механизмы Вселенной. Кругом хаос, дефолты, крушение самолетов и невыплата зарплат. А также быть не должно, кто-то же должен быть за это ответственным. Мне вот все это в один момент стало неинтересно. У христиан все проще. Христианин живет в гораздо более понятном мире. И все, на что действительно стоит влиять, находится в его руках. Это он сам и то, как он проявляет себя в отношениях с ближними. Семьей, коллегами, друзьями. Плевать на рептилоидов, масонов, заговоры элит, развал страны, оранжевые революции, американских идеологов, слежку ФСБ. Реальные источники добра и зла, на которые ты можешь повлиять, все они прямо здесь. Все инструменты влияния на собственную жизнь расписаны в маленьком Евангелии. Не гордись, не убей, не укради, не возжелай. Ни техники государственного переворота, ни конспирации, ни интриги, ни инсайдерская информация, ни даже лекарство от рака не поможет принести в мир больше добра и порядка. А эти вот заповеди, да, помогут. И главное, все в твоих руках. Времена всегда были одинаково плохими. Ни империя, так фашизм, ни советское антихристианство, так Москва, Третий Рим, ни чума, так рак. Иллюзия, что можно вот так взять, поднатужиться и махом родить идеальный мир. Христианская концепция состоит в том, что мир во зле лежит, и спасение зависит от того, что происходит внутри каждого из нас. Потому что дьявол с Богом борется не в КГБшных застенках, не в ЦРУшных комитетах, не в тайных масонских сходках, а в сердце человека. Почему эта мысль так непопулярна? Популярны заговоры в разных видах. Ведь даже среди религиозных людей велико искушение начать бороться с каким-нибудь разлагающим влиянием Запада, вместо того, чтобы заняться изгнанием бесов из себя любимого. Это лучшая иллюстрация к теме про свободу и ответственность. Ведь что за радость, казалось бы, какому-нибудь Василию Ивановичу, задавшись вопросом, а почему все так плохо, декларировать, что во всем виноваты тайные силы, на которые лично он, Василий Иванович, не может никак повлиять. То есть он не свободен, он чья-то игрушка, но это снимает с него всю ответственность. Ведь не может же быть так, что это он сам во всем виноват, что его уволили с завода или что жена ушла после очередной пьянки. Нет, это все разлагающее влияние Запада. Ведь если все так плохо, а мы можем на все повлиять, то надо что-то начать делать. Свобода подразумевает ответственность. Поэтому люди часто с наслаждением мазохиста принимают самые изощренные теории того, почему все так плохо и почему они бессильны наладить свою жизнь. Трудно признать, что внутри тебя живет самый главный заговорщик и агент в этом мире.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь. Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Книга пророка Исаии, 57 глава, с 19 по 20 стихи. Можете ли вы себе представить Бога, ходящего по комнате, обеспокоенного и встревоженного из-за какой-либо ситуации? Этого не бывает. Он вдохновил пророка Исаию написать: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Он — Бог совершенного мира, и он желает такого же мира для своих людей. И ближе к концу своего земного служения Иисус обещал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Павел сказал, что мир Божий — это мир, превосходящий человеческое понимание. Как замечательно испытывать такое спокойствие в мире, полном большого давления и суматохи. Сатана часто пытается увести меня от мира Божьего, нашептывая: «А что если?» Если вы будете слушать нашептывание сатаны, то начнете терять Божий покой. Вы начнете переживать: «Как же я решу свою проблему?» «Не бойтесь», — сказал Иисус. «Думайте о Боге», — сказал Исаия. Помните о мудрости этих слов. И помните, что когда у вас нет ответов, Бог знает все. Доверяйте Ему и примите мир, который Он предлагает. Отец, мы благодарим Тебя за этот дар мира и предлагаем Тебе нашей жизни, чтобы Ты правил и царствовал в наших сердцах. Научи нас, чтобы наши сердца и наши умы были непоколебимы в Иисусе Христе. Молимся в драгоценное имя Иисуса. Аминь.
1: Твое радио. Свободное радио.

0: Проверяем факты.
1: В Ветхом Завете, в книге Второзакония, сказано, что наша жизнь находится в крови. И это действительно так. Кровь переносит кислород и важнейшие питательные вещества, к которым относятся витамины, минералы, белки, основные жиры, сахара и гормоны. С кровяным потоком они доставляются ко всем клеткам нашего тела. Кровь также удаляет из клеток всевозможные отходы. Обратно в сердце кровь возвращается по венам, после чего направляется в легкие, где получает свежую порцию кислорода. И процесс начинается сначала.

0: Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. Задумывались? Иногда малая капля сердечности, одно только теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека. А то ведь иначе человек должен был справляться со своей жизнью совсем один, а тут вы, и вам не жаль ни теплого слова, ни внимательного жеста. Это ведь правда такой пустяк, просто поинтересоваться, как дела, дружище, чем живешь? Вот и я вас, пожалуй, спрошу, как дела?
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Неизбежность смерти делает накопительство бессмысленным. Соломон вторит праведнику Иову. Иова 1.21. Действительно, неважно, чем вы владели на земле, ибо ничего не сможете забрать с собой в могилу. И даже если бы смогли, там, куда вы идете, это не пригодится. Ибо за гранью земного бытия в ходу только одна валюта – праведность. Там ценится чистая совесть, живая вера, смирение, любовь и тому подобные качества, не поддающиеся купле-продаже. Когда начнется страшный суд, судью не будет интересовать ни национальность, ни социальный статус при жизни, ни семейное положение, ни благосостояние, ни дары и таланты, ни заслуги перед человечеством, ни профессиональные навыки, ничего. Подобным образом, ничего из этого не интересовало губителя, идущего по Египту. Ему даже не было интересно, еврейский на пути дом или египетский. Его заботило только одно – есть на дверном косяке кровь или нет. Кровь есть – крови нет. Кровь есть – живи. Крови нет – умри. Так и на суде вечную участь будет определять только один фактор – очищены вы кровью Христа или нет. Если ничего нельзя взять от труда своего и ничего из этого не пригодится, то зачем посвящать себя накоплению того, чем нельзя пользоваться вечно? И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Это действительно зло для того, чей дом здесь. Смерть – указатель на то, что смысл может быть найден только в том, что вечно по своей природе, то есть в Боге, ибо все остальное подвластно тлению. Если вы посвятите себя чему-то временному, то, как бы ярко ни блеснула ваша звезда, время ей – миг. А затем будет вечная тьма. Создатель поручил смерти быть неотступным мучителем для тех, кто живет земным и не хочет знать вечного Бога. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Другими словами, в чем смысл жизни, потраченной на приобретение пустоты? Столько лишений, усилий и времени, но в итоге – ничего. Суета на то и суета, что все плоды ее деятельности остаются на земле. В каком же диком, непередаваемом ужасе будет стоять безбожник перед всемогущим, силясь уразуметь, как это так вышло, что за всю свою долгую жизнь он не захотел потратить и секунды, чтобы приготовиться к этой встрече? Вместо этого каждая бесценная секунда была потрачена на гонку за ветром. Сумасшествие. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом огорчении, болезни и гневе. 5.16. Этот обеспеченный человек, по контексту, трудится и суетится до позднего вечера, когда солнце зашло. И, может быть, имеется в виду, что он экономит даже на освещении, съедая свой ужин в темноте. И так каждый день. Главная мысль этого стиха в том, что разочаровывает не только итог жизни материалиста, но и сама жизнь. Нет ничего приятного ни в дистанции, ни на финише. Нет наслаждения при имеющихся внешних условиях. Погоня за материальным – это постоянные скорби, болезни и гнев. Гнев от того, что всегда мало, всегда кто-то или что-то стоит на пути к воображаемому счастью. Никакого удовольствия. Это труд на ветер.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: дня.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: В эфире Свободное радио.
2: Свободное радио.
0: Вдохновляет. Проверено.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, мы приближаемся к празднику Троицы. День, в который мы вспоминаем события Дня сошествия Святого Духа на апостолов. Давайте прочитаем описание этого события в Библии. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, с 1 по 4 стихи. 50-й день после Пасхи завершает время празднования. Для ветхозаветных верующих это было празднование дарования закона Моисеева, праздник Торы. Господь вывел свой народ из рабства и даровал наставления и предписания, как жить в условиях свободы и ответственности. Для христиан этот день тоже стал важным праздником. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа, которое стало для нас освобождением от греховного рабства и дарования спасения, Бог посылает Свой Дух, чтобы верующие могли быть наставлены, сами могли принимать решения и быть подлинно свободными. Христиане тоже чтят Священное Писание, как Ветхого Завета, содержащий закон Моисея, так и Нового Завета, который мы с вами и читаем. Но залогом свободы, возможности общения с Богом является не просто книга, а личность. Поэтому встреча с Божественной Личностью во Святом Духе и становится новым праздником подтверждения Божьего действия и освобождения. Но как быть уверенным, что мы имеем Святого Духа? Для апостолов в тот день таким подтверждением стал шум ветра, огненные языки, возможность говорить на новых языках, чтобы весть о Христе донеслась до всех людей и другие чудесные явления. Большинство из нас, возможно, не сталкивались с такими яркими чудесами. Или, возможно, мы не поняли, что то, что происходит в нашей жизни, является особым чудом Божьим. Пророк Илия говорил, что Господь может действовать не только в землетрясении, буре или громе над Синайской горой, но и в веянии тихого ветра. Господь приходит к каждому, кто ищет Его и призывает Его имя. И Он сам выбирает, как и кому прийти. Присутствие Святого Духа – это не особая награда верующим за что-то ими сделанное или сказанное. Общение человека с Богом возможно для каждого, кто верит в Иисуса Христа, признает Его своим Спасителем. Апостол Павел подтверждает, что все мы крещены одним и тем же Духом в одно тело. Это сказано не только тем, кто был в Иерусалиме в день Пятидесятницы, не только апостолам, но всей Церкви, то есть и нам с вами. Поэтому день сошествия Святого Духа – это наш общий праздник. Всех тех, кто жаждет общения с Богом и получает его в Иисусе Христе через Святого Духа. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное Радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Привет, я Эмма. Я тут служу. Я из Москвы, да.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в него, когда я увидела изменения в своей сестре, когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. Вот, и в тот момент я поняла, что он реально живой, изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока. Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек, он меняется настолько сильно. Поэтому, да, это было что-то невероятное.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободная.

0: Давай быстрее, дорогой, пошевеливайся.
1: Куда мы идем, в конце концов? Можешь объяснить?
0: Сколько раз могу повторять? Сегодня годовщина нашей свадьбы. Мы идем в кафе на Гагарину, 8.
1: Помню, как же! Это ж там я тебе предложение сделал. Ой, как давно это было! Ты еще со своими предками в коттедже загородном жила.
0: В каком коттедже? В вагончике мы тогда жили.
1: У тебя еще кот был такой пушистый.
0: Собака у меня.
1: Да. Как не помнить? Жучка. Хороший был такой эрдельтерьерчик.
0: Это был доберман-пинчер. И не жучка, а граф.
1: Да, помню, как же. Ты еще в таком розовом платье была.
0: Да в желтом?
1: Помню. В горошек такой, как же.
0: В клетку.
1: Помнишь, как на тебя все уставились, когда мы на Черной Волге к подъезду подъехали.
0: Только это москвич был.
1: Я так нервничал, что когда наконец решил подарить тебе кольцо, у меня аж руки тряслись.
0: У меня тоже.

0: Слушай, а они случайно не снесли его?
1: Кого?
0: Ну, кафе на маршала Жукова.
1: На Гагарина.
0: Ну, я и говорю, на Гагарина. Вон прям на том месте, кажется, оно стояло. Помнишь, я еще там тебе предложение сделал.
1: Ты хоть помнишь, какой сегодня день?
0: Вторник? Не, погоди. Среда? Четверг? Послушай, дорогая, я уже тебе говорил сегодня, что я тебя очень люблю.
1: Ах, дорогой, благодарю тебя, что ты никогда не забываешь самого главного.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Деяния апостолов.
1: На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие 4-ногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему.
2: «Встань, Петр, заколи и ешь».
1: Но Петр сказал:
3: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого».
1: Тогда в другой раз был глаз к нему:
2: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым».
1: Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились.

0: Корнилий Сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих».
1: Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Вслед за гордыней приходит позор, а за смирением — мудрость.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Это «Свободное радио», друзья. Привет! С вами Катя. Всем нам хочется свободы. Свободы самовыражения, свободы делать то, что хочется, и жить так, как нравится. Но знаете, у свободы есть одно ограничение. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Давайте не забывать, что у окружающих нас людей тоже есть свобода. И уважать свободу других так же, как мы стремимся к своей свободе. Бог дает нам свободу, и эта свобода – делать добро.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Евангелие от Луки.
1: Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
2: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
1: И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу:
3: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо».
1: Иисус сказал ему:
2: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие».

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Уильям Томпсон, он же лорд Кельвин. Он хорошо известен благодаря своим работам, которые помогли сформулировать законы термодинамики и, в частности, вывести ее первый закон. Первоначально он был предложен Джоулем. Им был также сформулирован второй закон термодинамики. Он предложил шкалу абсолютной температуры, единицы которой получили название Кельвин в его честь. За свою жизнь он запатентовал около 70 изобретений. У Кельвина была сильная вера в Бога. Он сказал: «Ошеломляюще сильные доказательства разумного и благодатного промысла Божия лежат вокруг нас. Атеистическая теория настолько неразумна, что все пять органов чувств свидетельствуют совсем о другом, что это невозможно выразить словами». Он не видел противоречия между наукой и Библией и полагал, что в отношении происхождения жизни наука категорически утверждает реальность творения.
1: Свободное радио рядом.

0: феврале 1990 года случайное исследование обнаружило присутствие следов бензола в трубах воды Перье, распространяемой в США. И хотя загрязнение воды бензолом было мизерным и не было зафиксировано случая ухудшения здоровья человека, кризис для Перье имел катастрофические последствия. Компания отозвала 160 миллионов бутылок воды со 120 стран мира на сумму свыше 250 миллионов долларов. За 18 месяцев доля рынка в США снизилась с 15 до 9%, а в Великобритании с 49 до 30%. Стоимость акций упала на 37%. По данным журнала Forbes, за последние 5 лет инциденты, связанные с отзывом дефектной продукции, обошлись в мировой экономике в сумму, превышающую 50 миллиардов долларов США. Доброе имя – желание богатства. Любовь людей – лучше золота и серебра. Книга притчи Соломона, глава 22, стих 1.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Лунный свет мне сказал: «Эй, я твой друг.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы одиноки? Одиночество – это не абсолютная тишина, глушь и отделенность от мира. Человек часто страдает от него в шумном, суетливом городе посреди толпы людей. Одиночество – это не отсутствие близких. Человек может испытывать его и будучи окруженным большой, любящей семьей или множеством друзей. Одиночество – это постоянная, неосознанная потребность в ком-то, кто понимает нас лучше нас самих, кто знает обо всех наших мыслях, чувствах, потаенных страхах, радостях, проступках, искушениях, слабостях. И несмотря на эту неприятную, непосильную ношу знаний, все равно любит и принимает нас. Такого абсолютного понимания мы не можем требовать даже от самых близких, как не можем требовать от них сделать нас счастливыми. Да и вряд ли мы хотим, чтобы они видели нас насквозь, если уж мы сами боимся заглянуть в себя настолько глубоко. Верующие люди по собственному опыту знают, что восполнить эту потребность под силу только Богу. Но неужели Создатель по коварному умыслу обрек нас еще и на эти страдания, в дополнение ко всем прочим, чтобы мы искали Его, стремились к Нему? Скорее, одиночество – это естественное свойство нас как творений, подобно тому, как хрупкость – свойство стекла. Мы не можем быть полноценными без нашего Создателя. Нам нужно Его присутствие, чтобы заполнить пустоту и даровать нам вечную жизнь. На это многие с гневом возразят: «Как же так? Почему Он создал нас такими несовершенными?» Но дело в том, что мы можем быть совершенными. Господь не отказывает нам и в этом. Для этого мы всего лишь должны сделать шаг Ему навстречу, принять Его любовь, как Он принимает нас.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. Десятинной церковь прозвали потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов. Святой князь Владимир при закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей Святой Богородице от имения моего и от град моих десятую часть». В летописях сообщалось, что десятинную церковь украшали иконы, кресты и драгоценные сосуды из Херсонеса Таврического – Корсуни. В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм мраморным. Первым настоятелем церкви был один из так называемых «корсунских попов» – Анастас Корсунянин, которому, согласно летописи, в 996 году князь Владимир поручил сбор церковной десятины. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили и Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под тяжестью забравшихся на ее своды местных жителей, пытавшихся спастись от монголов. Первые раскопки руин Десятинной церкви были проведены в 1635 году по инициативе митрополита Петра Могилы. Тогда при раскопках были обнаружены саркофаги князя Владимира и его супруги Анны. В своем завещании Петр Могила оставил 1000 золотых на восстановление Десятинной церкви. В XIX веке на месте Десятинной церкви возвели Величественный собор, который, правда, никак не напоминал первоначальный вид храма. При советской власти в 1928 году этот храм был снесен, а в 1936 его остатки окончательно разобрали на кирпичи. Международная комиссия ЮНЕСКО выступила против планов строительства нового храма на фундаменте Десятинной церкви, и в настоящее время ее фундамент открыт для просмотра всем желающим. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь, знаменитая Десятинная церковь.
2: След

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас».
2: Свободное радио.

Многих из нас всегда учили, что надо вызубрить духовные законы и проповедовать всему, что движется. Между тем, даже сам апостол Павел так не делал. Например, придя в Антиохию, он пошел в синагогу, место, где люди и так искали истину. И прежде чем рассказать о Мессии, он расположил слушателей беседой о героической истории еврейского народа и о царе Давиде. Павел действовал мудро и аккуратно. Это не всегда спасало его от преследований, ведь из проповеди о Христе Христа не выкинешь, но эффективность его служения, которое строилось на уместности проповеди, не нуждается в представлении. Давайте же и мы будем стремиться к эффективности проповеди, а не к тому, чтобы поставить себе очередную галочку. Этому рассказал.

Зинаида Миркина. Какая идея виновата во всех ужасах 20 века? Может быть, никакая в отдельности. Виновато самодовольство идей, нарушение духовной иерархии, обезумевший разум, поставивший себя на высшее место, на место высшего. Разум, подменяющий собой живую реальность. Бестрепетный разум — вот кто во всем виноват. И назовется ли он идеей классовой исключительности или расовой, или исключительности религиозной — это все равно.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Время подумать.
1: В рубрике «Заумные зануды» расскажу вам такие, чем отличаются слухи от сплетен. Ожогов писал, что сплетни – это разновидность слухов. Маленькая такая подгруппка. Если кратко, то слухи – это то, где нет никакого конкретного главного героя. А вот у сплетни всегда есть объект – конкретный человек. Вот когда Марья Ивановна спрашивает у Василия Павловича, ну что там в городе творится, приехавший на дачу Василий Павлович расскажет слухи. А вот когда вам ваш сосед расскажет, что другой ваш сосед, Палыч, к Марье Ивановне зачастил, вот это уже будут сплетни. И, кстати, если думаете, что сплетни – это только обывательско-житейская тема, ошибаетесь. Изучали сплетни и изучили, на молекулы разложили и пришли к выводу, что сплетни – это своего рода механизм выживания в коллективе. Сплетни – это как невербальный сигнал. Мы одной крови, ты и я. И школьникам, и взрослым дядям и тетям приходится проходить через очень похожие ситуации. Интеграция в коллектив. И особенно у христиан тут выходит загвоздочка. Вот коллектив. И вот ты понимаешь, что становится добренькой традицией собираться за обедом и перемывать кому-то кости. Начальнику, слишком худой девушке из бухгалтерии – это не важно. Очень скоро перед вами классический выбор – быть хорошим, в смысле удобным человеком, своим парнем в коллективе или начать избегать подобных ситуаций. А приведет это только к тому, что очень скоро объектом сплетен станете вы сами. Знакомо? Проходили?
0: Вы подумали? А мы сказали. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Вот что я вам заповедую. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, помните, что сначала меня он возненавидел. Будь вы из этого мира, он бы вас полюбил как своих. Но так как вы не из мира, я, избрав, отделил вас от мира. За это вас мир ненавидит. Помните, я вам сказал, слуга не больше своего господина. Если гнали меня, и вас будут гнать. Если мои слова исполняли, исполнят и ваши. Но они все это вам сделают из-за меня, потому что не знают того, кто послал меня. Если бы в мир не пришел я и с ними не говорил, они были бы тогда невиновны, а теперь их греху нет оправдания. Тот, кто меня ненавидит, и отца моего ненавидит. Если бы не сделал я среди них дел, которых никто другой сделать не может, они были бы тогда невиновны. Но теперь они видели их, и все равно ненавидят и меня, и отца моего. Но так и должно было быть, чтобы исполнилось то, что в законе у них написано. «Ненавидят меня без вины».

0: Стих дня.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Живи с радостью. Свободное радио.

0: спасения на каждый день.
1: Дорогие друзья, мы приближаемся к празднику Троицы. День, в который мы вспоминаем события дня сошествия Святого Духа на апостолов. Давайте прочитаем описание этого события в Библии. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, с 1 по 4 стихи. 50-й день после Пасхи завершает время празднования. Для ветхозаветных верующих это было празднование дарования закона Моисеева, праздник Торы. Господь вывел свой народ из рабства и даровал наставления и предписания, как жить в условиях свободы и ответственности. Для христиан этот день тоже стал важным праздником. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа, которое стало для нас освобождением от греховного рабства и дарования спасения, Бог посылает Свой Дух, чтобы верующие могли быть наставлены, сами могли принимать решения и быть подлинно свободными. Христиане тоже чтят Священное Писание, как Ветхого Завета, содержащий закон Моисея, так и Нового Завета, который мы с вами и читаем. Но залогом свободы, возможности общения с Богом является не просто книга, а личность. Поэтому встреча с Божественной Личностью во Святом Духе и становится новым праздником подтверждения Божьего действия и освобождения. Но как быть уверенным, что мы имеем Святого Духа? Для апостолов в тот день таким подтверждением стал шум ветра, огненные языки, возможность говорить на новых языках, чтобы весть о Христе донеслась до всех людей и другие чудесные явления. Большинство из нас, возможно, не сталкивались с такими яркими чудесами. Или, возможно, мы не поняли, что то, что происходит в нашей жизни, является особым чудом Божьим. Пророк Илия говорил, что Господь может действовать не только в землетрясении, буре или громе над Синайской горой, но и в веянии тихого ветра. Господь приходит каждому, кто ищет Его и призывает Его имя. И Он сам выбирает, как и кому прийти. Присутствие Святого Духа – это не особая награда верующим за что-то ими сделанное или сказанное. Общение человека с Богом возможно для каждого, кто верит в Иисуса Христа, признает Его своим Спасителем. Апостол Павел подтверждает, что все мы крещены одним и тем же Духом в одно тело. Это сказано не только тем, кто был в Иерусалиме в день Пятидесятницы, не только апостолам, но всей Церкви, то есть и нам с вами. Поэтому день сошествия Святого Духа – это наш общий праздник. Всех тех, кто жаждет общения с Богом и получает его в Иисусе Христе через Святого Духа. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Я уверен, что нынешние наши страдания – ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным.

0: Судебное заседание продолжается. Обвинение, вам слово.
1: Свидетель, назовите ваше имя.
2: Анастасия Михайловна Иванова.
1: Анастасия Михайловна, скажите, имеет ли подсудимый профессиональные отношения с вашим мужем?
2: Да, двусторонние отношения. А подсудимый является пастором церкви, которую посещал мой муж, а мой муж, в свою очередь, был лечащим врачом подсудимого.
1: Поясните суду, почему вы предпочитаете говорить о вашем муже в прошедшем времени?
2: Мой муж умер несколько дней назад от внезапного сердечного удара.
1: Вы хотите сказать, что подсудимый каким-либо образом причастен к смерти вашего мужа?
2: Нет.
1: Однако в вашей жалобе сказано, что вы обвиняете вашего пастора в профессиональной некомпетентности.
2: Да, совершенно верно.
1: На каком основании? Поясните.
2: Дело в том, что на протяжении последних 10 лет мы посещали его церковь, и за все это время он ни разу не говорил о прощении грехов.
1: И почему же, по-вашему, это делает подсудимого профессионально некомпетентным?
2: Дело в том, что уже после того, как мой муж умер, я узнала из Писания, что человеку положено однажды умереть, а потом будет суд.
1: Ага. Объясните, какое отношение к сказанному имеет ваш покойный муж?
2: Мой муж не раскаялся перед Господом. Согласно Писанию, он осужден за свои грехи.
1: Анастасия Михайловна, вы сказали суду, что уже после смерти мужа вы узнали из Писания, что человеку положено однажды умереть, а потом будет суд. Скажите, повлияло ли это каким-то образом на вашу дальнейшую жизнь?
2: Да, я исповедала свои грехи и приняла смерть Сына Божьего Иисуса Христа как плату за мои грехи.
1: И сколько же раз вы слышали о необходимости прощения, прежде чем вы приняли решение обратиться к Иисусу?
2: Один раз.
1: Один раз.
2: Верно.
1: Свидетель ваш.
0: Слово защите.
3: Госпожа Иванова, не правда ли, что 2 месяца назад мой подзащитный предъявил иск вашему покойному мужу, в котором он обвинял его в профессиональной некомпетентности?
2: Да, это правда.
3: Могли бы вы предоставить присяжным суть иска?
2: Дело в том, что наш пастор страдал довольно редкой болезнью крови. Мой муж никогда не сталкивался с подобной проблемой и на протяжении довольно долгого времени пытался устранить только симптомы болезни. В конце концов, пастор решил обратиться к другому специалисту.
3: И именно тот другой специалист смог выявить причину болезни?
2: Да.
3: Госпожа Иванова,
2: да.
3: Правда ли то, что единственная причина, по которой вы подали иск против моего подзащитного, чтобы отомстить ему за тот судебный процесс?
4: Протестую!
0: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
2: Нет, это неправда.
3: У меня больше нет вопросов.
1: Анастасия Михайловна, скажите присяжным, кто выиграл тот процесс?
2: Мой муж.
3: Протестую, вопрос не относится к делу.
1: Ваша честь, свидетель не остался в проигрыше, поэтому прошу учесть, что обвинение свидетеля в желании отомстить просто необоснованно.
0: Протесты отклоняются.
1: Госпожа Иванова, вы не находите некую параллель между прошедшим и настоящим судебными процессами?
2: Нахожу. В обоих случаях ошибка заключалась в том, что вместо того, чтобы пытаться устранить причину болезни, велась борьба с ее симптомами. На протяжении 10 лет пастор проповедовал о поднятии самооценки, о самосовершенствовании, о терпимости, самообладании, благотворительности, но...
1: Но это ни в коей мере не устраняло причину болезни, так?
2: Верно. Болезнью является грех, а единственное лекарство против него – это прощение.
1: Но, возможно, подсудимый и не подозревал о наличии так называемой болезни.
2: Еще как подозревал. Дело в том, что уже после того, как мой муж умер, я случайно узнала, что еще 13 лет назад пастор принял сознательное решение не говорить о грехе по причине того, что прихожанам это якобы может не понравиться.
1: Ну, разве он был не прав? Кому же это понравится?
2: Однако, серьезно больному человеку, во-первых, необходимо понять, что он болен, а во-вторых, лечащий врач обязан направить больного к специалисту, который знает, как помочь. Правильно? В противном случае, со стороны врача это не что иное, как профессиональная некомпетентность.
1: У меня больше нет вопросов.
3: Ваша честь, Мой подзащитный изменил мнение. Мы хотим заключить мировое соглашение.
0: В таком случае заседание объявляется закрытым.
4: Вы слушаете...

0: Когда мне бывает тревожно и на душе скребут кошки, я вспоминаю стих из послания филиппийцам, который звучит так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Молитва благодарения всегда ставит все на свои места. Это Катя. Вы на Свободном радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Такое ощущение, что экклезиаст к Богу подходил как исследователь, систематизатор, аналитик. У него всегда правильные выводы о Боге, но, кажется, нет общения с ним. И пусть нас не удивляет конец его жизни, пусть это будет предупреждением. Чего ищете вы? Чему придаете сердце? Поиску мужа, жены, хорошей работы, образования, другого мужа, другой жены, развлечений, мудрости? Вы можете закончить 5 библейских школ и семинарий, набив разум отборной библейской истиной. Ваше богословие может быть безупречно, а богопознание – ужасно. Ваши библейские знания могут быть обширны, а ваше поклонение – куцем. Копить истину, знать истину, говорить истину – это не то же самое, что жить по истине. Если вы помните, Соломон в Писании никогда не упоминается в числе не то чтобы выдающихся праведников, а праведников вообще. Вспоминают его славу, богатство, мудрость, храм, который он построил, его роскошный образ жизни, одеяния, но не благочестие. Оно и неудивительно. Ведь занять свой ум интеллектуальными упражнениями – это одно, а занять свой ум Богом – это совсем другое. Слово Божие повелевает любить Господа всем разумом. Это значит, что ум должен быть брошен в первую очередь на богопознание. Нет ничего плохого в том, чтобы много знать. Но если вам это нужно для эгоистических целей, вас ждет разочарование. Все, чему вы посвятите себя, кроме Бога, разочарует и сделает жизнь жалкой и бессмысленной. Мудрость открывает глаза на реальность и таким образом приносит печаль. Не зря же говорят: меньше знаешь, лучше спишь. Здесь примерно такая же идея. Может, лучше жить в счастливом неведении, не задаваясь лишними вопросами? Чем ответить на такое положение вещей, если вера слаба или ее нет? Разве что цинизмом и унынием. Осведомленность, не сопровождающаяся искренним поклонением и сильной верой, не принесет ничего, кроме печали и скорби. Такой мудрец ясно читает послание жестокого мира. «Жалкий смертный, я ничего тебе не дам из того, что ты жаждешь, забудь, а все, что тебе удастся вырвать у меня непосильным трудом, кровью, потом или обманом, я все равно заберу обратно со смертью». И как же совладать с таким знанием, если нет крепкой башни, в которой можно спрятаться и находиться в безопасности? Притча 18.11. Что делать с мрачной действительностью, если нет веры и надежды на Господа? Благодарение Христу, научающему нас видеть иную реальность, ту, которую невозможно увидеть физическими глазами, но которая грядет. Чтобы войти в нее, нужна вера и надежда. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4, 16-18. Не Соломон ли учит нас прятаться в имени Господа? Однако вопрос не в знании, а в практике. Почему-то каждый раз, говоря о духовном благе, о Боге, о праведности, он говорил в третьем лице. Все высказывания от первого лица касаются либо его непохвальных поступков, либо наблюдений. Поиск лица Божьего не стал главным делом его жизни. Были более интересные вещи, чему он себя посвятил. Дальше мы рассмотрим их подробно. Итак, мудрость открыла глаза царю на истинную сущность падшего мира. Он осознал неизбежность зла, его масштабы, боль, слезы, несправедливость, скорби, болезни, ненависть, убийство, обман. Его мудрость помогла ему понять, что у земли нет шансов самостоятельно стать Эдемом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30.
1: Музыка.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их.
2: Свети ярко. Свободное радио.

0: Восприятие окружающих нас людей как способ восполнения той или иной потребности – это глубоко инфантильный подход. Скажу проще, если мы ищем в отношениях только выгоды, то мы еще очень незрелые. Любить и дарить себя и свое время ближнему просто так, а то и вопреки выгоде – это именно то, что делает нас людьми и приоткрывает завесу смысла жизни.
1: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Томак Олег Валентинович, старший пресвитер Пензенской области, Республики Мордовия.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я слышал Евангелие еще в детстве от верующих бабушки и дедушки, которые были христианами. Они поклонялись Богу и говорили мне об Иисусе Христе. Но жизнь моя сложилась так, что я вырос в семье неверующего человека и стал неверующим человеком, отвергал Бога. И уже будучи взрослым человеком, самостоятельным, в руки мне попало Евангелие, Новый Завет. И прочитав Новый Завет, Слово Божие коснулось моего сердца, глубоко коснулось моего сердца. Прочитав его, многое я не понял, но понял главную мысль о том, что я живу неправильно, и мои взгляды на жизнь, на этот мир, на людей, на себя неправильные. И правильные взгляды – это те, которые в Священном Писании, в Новом Завете, в Евангелии. Это то, чему учил Иисус Христос. Это повлияло на меня. И потом в процессе уже нескольких лет происходило осмысление этих истин. И в конце концов я уверовал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: В практической жизни то, что я христианин, дает мне все. Потому что изменилась моя жизнь. Я познал Господа, я познал в Нем жизнь, вечную жизнь. Я счастливый человек, потому что я знаю, для чего живу. Я знаю, как нужно жить, жить нужно с Богом. Я счастливый семьянин, у меня прекрасная семья, прекрасная жена. Я знаю, чем мне заниматься, и я радуюсь от того, что я имею в Боге, в Иисусе Христе.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь нужно посещать для того, чтобы поклоняться Богу, потому что сам Господь заповедовал, чтобы мы посещали церковь, чтобы там поклонялись Ему, служили, чтобы в церкви мы молились Богу, чтобы в церкви мы слушали наставления Божьего Слова, чтобы в церкви мы способны были служить другим верующим, и таким образом выражать свою веру и проповедовать Евангелие в церкви также точно.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, Иоанна 3:16. У меня все стихи любимые, замечательные. Я очень люблю проповедовать по всему Писанию и проповедую по книгам, стих за стихом. Любимый стих Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать — вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

облака и чистое сердце, взгляд в облака. Здесь никуда не деться, никуда не скрыться, никуда не смыться. Вокруг пелена событий, ты сам ученик и учитель. Не суди строго, это дорога. Всех тут бывает, заносит немного. Чтобы точно решить, кто с тобою груб, слушай голос души, не движение губ. Иногда жизнь меняет одна фраза. Сам сказал и сам наказан. Знай, твое я — это твоя семья. Это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал, но если рядом они, победа, глория. Кого любишь ты, с ней храни мечты. Никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех — это ее успех. Твой провал — это твои понты. Не ври себе, не бойся мнения людей. Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней. Какая разница, что они крикнут в кураже? Не важно, что сейчас, важно, что потом скажут. Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей, в молчании любимой, в слезах своих детей. И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке. Твоя клетка — это всего лишь твои ошибки. Улыбнись, это твоя жизнь, и все у тебя сложится зашибись. Главное — чувствовать истину, остальное не важно. А правда, правда своя у каждого. Ты такой один, и в этом ты прав, значит, непобедим.

0: Сынок, для меня самая большая радость сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета.
1: Пап, только давай на этот раз по схеме собирать.
0: Да зачем нам эта схема, сынок? Че у нас, своей головы нет?
2: Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
1: Пап, подожди, эти детальки не подходят.
0: Эта штука должна сюда вставиться.
1: Ой.
0: Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться.
1: Папа! Здесь по схеме нет никакого шасси.
2: Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
0: Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет.
1: Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке.
0: А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел.
2: Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа.
0: Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось?
1: Еще одна сбитая раскоряга.
0: А по-моему, самый удачный из всех, который я собрал.

Петр Мамонов. Если мы видим гадость, значит она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю, вот пошел ворюга, значит я сам стырил, если не 1000 долларов, то гвоздь. Не осуждайте людей. Взгляните на себя.

Эльдорадио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. Десятинной церковь прозвали потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов. Святой князь Владимир при закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от град моих десятую часть». В летописях сообщалось, что десятинную церковь украшали иконы, кресты и драгоценные сосуды из Херсонеса Таврического – Корсуни. В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм мраморным. Первым настоятелем церкви был один из так называемых «корсунских попов» – Анастас Корсунянин, которому, согласно летописи, в 996 году князь Владимир поручил сбор церковной десятины. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили и Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под тяжестью забравшихся на ее своды местных жителей, пытавшихся спастись от монголов. Первые раскопки руин Десятинной церкви были проведены в 1635 году по инициативе митрополита Петра Могилы. Тогда при раскопках были обнаружены саркофаги князя Владимира и его супруги Анны. В своем завещании Петр Могила оставил 1000 золотых на восстановление Десятинной церкви. В XIX веке на месте Десятинной церкви возвели Величественный собор, который, правда, никак не напоминал первоначальный вид храма. При советской власти в 1928 году этот храм был снесен, а в 1936 его остатки окончательно разобрали на кирпичи. Международная комиссия ЮНЕСКО выступила против планов строительства нового храма на фундаменте Десятинной церкви, и в настоящее время ее фундамент открыт для просмотра всем желающим. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь – знаменитая Десятинная церковь.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Сегодня я хочу предложить место Священного Писания, записанное во второй главе книги Иисуса Навина, 12-13 стих. Здесь записано так. «Итак, поклянись мне Господом, что, как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Это история о женщине по имени Раав. И эта женщина, несмотря на то, что она находилась в опасном положении, что она только вот поняла свое собственное положение, она переживает за своих родных и близких. Простая мысль, которую я хотел бы извлечь из этой истории, поделиться для нашего назидания, это о том, что, друзья, мы должны понимать, что, будучи спасены, мы должны переживать за наших родных и близких. Мы должны понять, что вот этим условным или главным условием для нашего спасения является жертва Иисуса Христа, Его пролитая кровь, вера в Него. Друзья, нет другого Евангелия. Мы должны говорить людям именно то Евангелие, которое Бог открыл нам. Что может быть нам более приятным, как та весть, когда мы понимаем, что наши дети, они с нами. Они идут в вечность, они знают Бога, их души спасены, наши близкие, наши родные. Пусть Бог благословит и вдохновит каждого из нас, чтобы мы не забывали нести Евангелие всем людям, особенно нашим родным и близким. Пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Тайна что? Все есть тайна, друг. Во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, а ли звезды всем сонмом на небе блещут в ночи. Все одна эта тайна, одинаковая. И всех большая тайна в том, что душу человека на том свете ожидает. Вот так-то, друг.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь. Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Книга пророка Исаии, 57 глава, с 19 по 20 стихи. Можете ли вы себе представить Бога, ходящего по комнате, обеспокоенного и встревоженного из-за какой-либо ситуации? Этого не бывает. Он вдохновил пророка Исаию написать: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Он — Бог совершенного мира, и он желает такого же мира для своих людей. И ближе к концу своего земного служения Иисус обещал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Павел сказал, что мир Божий — это мир, превосходящий человеческое понимание. Как замечательно испытывать такое спокойствие в мире, полном большого давления и суматохи. Сатана часто пытается увести меня от мира Божьего, нашептывая: «А что если?» Если вы будете слушать нашептывание сатаны, то начнете терять Божий покой. Вы начнете переживать: «Как же я решу свою проблему?» «Не бойтесь», — сказал Иисус. «Думайте о Боге», — сказал Исаия. Помните о мудрости этих слов. И помните, что когда у вас нет ответов, Бог знает все. Доверяйте Ему и примите мир, который Он предлагает. Отец, мы благодарим Тебя за этот дар мира и предлагаем Тебе нашей жизни, чтобы Ты правил и царствовал в наших сердцах. Научи нас, чтобы наши сердца и наши умы были непоколебимы в Иисусе Христе. Молимся в драгоценное имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: все можешь ты.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
3: Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Смелей, сынок, прощены тебе грехи». Тогда учителя закона подумали про себя: «Этот человек кощунствует». Иисус, зная их мысли, спросил: «Отчего у вас в сердце такие дурные мысли? Что легче, сказать: прощены тебе грехи, или сказать: встань и иди? Сейчас вы узнаете, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою циновку и ступай домой». Обратился он к парализованному. И тот, встав, пошел домой. Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям.

0: наше светлое будущее по посту 37-го года. За равенство и братство народа, товарищи!
1: Ой, нет, спасибо. Мы это уже проходили.
2: Добрый день. Позвольте предложить вам перспективный проект вашего будущего. Проектный пакет включает промоушен от ступени сотрудника бэк-офиса до топ-менеджера подразделения нашей корпорации. Помимо ежемесячного вознаграждения, вы получаете бонусы, бесплатные снеки в контине и персональный лэптоп. Только назовите ваш имейл, и я мгновенно форварну вам наш карьер-оффер.
1: Наверное, здорово. Только непонятно.
3: Эй, красавица, позолоти ручку. Слушай, сказочное будущее, нагадай мужа богатого, шубу, кольцо с бриллиантом.
1: Дайте же пройти.
4: Милая девушка, только с помощью нашей компании вы сможете без страха смотреть в будущее. За минимальную премию вы получите страховку на 10 лет на случай укуса бронтозавра, утопление в солнечной ванне, столкновение с НЛО.
5: Сегодня все, кому не лень, предлагают нам заманчивые перспективы на будущее. И только Божий Сын Иисус отдал за него свою жизнь.
3: Эй, девушка!
5: А кому свое будущее доверили вы?
6: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: «Свободное радио» на твоей волне.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, мы приближаемся к празднику Троицы. День, в который мы вспоминаем события Дня сошествия Святого Духа на апостолов. Давайте прочитаем описание этого события в Библии. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, с 1 по 4 стихи. 50-й день после Пасхи завершает время празднования. Для ветхозаветных верующих это было празднование дарования закона Моисеева, праздник Торы. Господь вывел свой народ из рабства и даровал наставления и предписания, как жить в условиях свободы и ответственности. Для христиан этот день тоже стал важным праздником. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа, которое стало для нас освобождением от греховного рабства и дарования спасения, Бог посылает Свой Дух, чтобы верующие могли быть наставлены, сами могли принимать решения и быть подлинно свободными. Христиане тоже чтят Священное Писание, как Ветхого Завета, содержащий закон Моисея, так и Нового Завета, который мы с вами и читаем. Но залогом свободы, возможности общения с Богом является не просто книга, а личность. Поэтому встреча с Божественной Личностью во Святом Духе и становится новым праздником подтверждения Божьего действия и освобождения. Но как быть уверенным, что мы имеем Святого Духа? Для апостолов в тот день таким подтверждением стал шум ветра, огненные языки, возможность говорить на новых языках, чтобы весть о Христе донеслась до всех людей и другие чудесные явления. Большинство из нас, возможно, не сталкивались с такими яркими чудесами. Или, возможно, мы не поняли, что то, что происходит в нашей жизни, является особым чудом Божьим. Пророк Илия говорил, что Господь может действовать не только в землетрясении, буре или громе над Синайской горой, но и в веянии тихого ветра. Господь приходит каждому, кто ищет Его и призывает Его имя, и Он сам выбирает, как и кому прийти. Присутствие Святого Духа – это не особая награда верующим за что-то ими сделанное или сказанное. Общение человека с Богом возможно для каждого, кто верит в Иисуса Христа, признает Его своим Спасителем. Апостол Павел подтверждает, что все мы крещены одним и тем же Духом в одно тело. Это сказано не только тем, кто был в Иерусалиме в день Пятидесятницы, не только апостолам, но всей Церкви, то есть и нам с вами. Поэтому день сошествия Святого Духа – это наш общий праздник. Всех тех, кто жаждет общения с Богом и получает его в Иисусе Христе через Святого Духа. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное Радио.
0: Свободное Радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Все мы хотели бы наверняка знать Божью волю. Боже, куда мне поступить учиться? В какой стране жить? На какой девушке жениться? Дай ответ, мне нужно знать Твою волю, говорят люди. А в Библии содержится точная инструкция, как узнать Божью волю. И более того, стать ведомым этой Божьей волей. Знаете как? Ответ в притчах, в 3 главе. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вот такие 3 условия. «Надейся», «Познавай» и «Иди вперед». Ну а Он обязательно направит твои пути в нужном направлении. Именно так мы и стараемся жить на Свободном радио.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Могут ли родители как-то повлиять на дурное поведение соседских детей? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Родители детей, живущие по соседству, могут внести свой вклад в установление более дружеских отношений между детьми, если станут почаще общаться друг с другом. Но для этого нужно приложить немало стараний. Нет более верного способа навлечь на себя гнев матери, если другая женщина посмеет высказаться критически в адрес ее чада. Действительно, это очень деликатная проблема. Поэтому вполне типичным для рядовых соседей является нежелание вмешиваться в отношения, складывающиеся между детьми, так как отдача от подобного вмешательства зачастую оказывается ничтожной. Детям же прекрасно известно об отсутствии каналов общения между взрослыми, и они легко этим пользуются. Необходимо, чтобы в каждом квартале или доме нашлись родители, у которых хватило бы смелости заявить: «Я хочу, чтобы меня держали в известности относительно того, как ведет себя мой ребенок за пределами двора. Если он обижает других детей, я желаю знать об этом. Если он непочтителен по отношению ко взрослым людям, будьте любезны, дайте мне знать об этом. Я не сочту это за сплетни и буду благодарна вам за ваш приход ко мне. Надеюсь, что и я смогу поделиться своими соображениями в отношении ваших детей». Да, бывает тяжело слышать о недостойном поведении наших чад, ведь в таком случае мы предстаем в глазах других плохими родителями. И все же нам следует внимательно прислушиваться к мнению соседей, особенно если оно имеет веские основания. Наши дети несовершенны, и если мы будем поддерживать постоянные доверительные отношения с другими родителями, как подобает добрым соседям и друзьям, я полагаю, мы сможем воспитать достойных людей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Поговорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, а я расскажу вам, что можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Классика кино. Американский фильм 1970 года «Крест и нож». Неустаревающий фильм, основанный на реальных событиях, происходивших в Нью-Йорке в 1958 году. Дэвид Уилкерсон – молодой провинциальный проповедник, который в одиночку взял на себя нелегкую миссию. Он пошел по грязным улицам и трущобам Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе Христе ожесточенным и глубоко погрязшим в преступности подросткам. Сначала казалось, что это обречено на провал. Фильм «Крест и нож» снят по одноименной книге, написанной пастором Дэвидом Уилкерсоном и основан, как и книга, на реальных событиях. Режиссер Дон Мюррей. «Крест и нож».
1: Свободное радио.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

В досках ночных наши звучат голоса. И даже если ты придешь ко мне, даже если снова уйдешь, это превращается в снег, это превращается в снег.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом и Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом и Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе.

0: Уроки делаешь?
1: Угу.
0: Молодец. Мороженое хочешь?
1: Пап, мне задали по астрономии, чтобы я высказал свое мнение о том, как появилась Вселенная.
0: А, так я тебе помогу. Это же проще простого. Вселенная появилась из ничего.
1: Пап, ну ученые давно уже доказали, что материя не может появиться из ничего.
0: Ну, тогда она просто... Просто всегда была, и все тут. Мороженое-то хочешь?
1: Пап, ну второй закон термодинамики доказывает, что Вселенная, как и любая закрытая система, не будет существовать вечно.
0: Это-то к чему?
1: К тому, что если у Вселенной будет конец, значит, когда-то у нее было начало.
0: Ну да, конечно. Тогда Вселенная — это просто плод нашего воображения, иллюзия.
1: Пап, ну что за глупости?
0: Сынок, прости, но мне больше в голову ничего не приходит. А ты сам-то что думаешь?
1: Ну, как мне кажется, единственный логический вывод — у Вселенной есть Творец.
0: Ну, хорошо, сынок, учись, учись. Я пойду.
1: Мороженого хочу.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг кто-то любит другой стиль музыки, значит, он увяз в грехе. Такого нужно разок-другой обличить, а потом и вовсе прекратить общение. Вопрос жизненной важности. И совершенно очевидно, что дело тут не в разных вкусах.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вы слушаете «Свободу».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Иисус есть истина. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Это заявление было сделано обвиняемым во время самого несправедливого суда в мировой истории. Перед римским правителем Пилатом стоял благопристойный человек, Иисус Христос. Обвинения, выдвинутые против него, сводились к тому, что он был врагом государства, поэтому правителю пришлось вникать в данный вопрос. Разбирательство прошло странно. Обвинения не подтвердились, судья установил, что Иисус невиновен, но тем не менее его приговорили к смерти. В ходе этого разбирательства была поднята тема истины. Иисус Христос утверждал, что родился и пришел в мир для выполнения определенной миссии. Что он имел в виду? Он был вечным Сыном Бога, посланным в мир с тем, чтобы свидетельствовать об истине. Не только в тот момент перед Пилатом, но всегда и во всем. Христос — это совершенный свидетель истины, то есть правды о себе, о своей миссии, о человечестве, о небесах и аде, о Боге и его праведных притязаниях на всех нас. Словом, это сам Бог, который явился как человек. Своими высказываниями Он, который есть истина, пролил истинный свет на все. Пилат не придал значения этим словам Иисуса и спросил: «А что есть истина?» Но его не интересовал ответ. Для каждого настанет день, когда истину Бога нельзя будет просто проигнорировать. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих.
2: Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробности на сайте свободное.медиа.

0: Анна Андреевна Ахматова. «Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. И туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

храни истину. Свободное радио.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. При раскопках стоянки Гевати, на крупнейших продолжающихся раскопках в Иерусалиме, которые ведутся с 2007 года, была найдена печать Натан-Мелеха, слуги царя. Эту буллу археологи извлекли из руин здания, которое, вероятно, было разрушено во время вавилонского захвата Иерусалима в 586 году до нашей эры. В 4 книге царств, 23 главе, Нафан-Мелех описывается как чиновник при дворе царя Иосии. Фраза «слуга царя» часто встречается в Библии и на буллах. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

Пускай тот, кому холодно, в этот день будет согрет. Пускай тот, кому голодно, в руках своих почувствует хлеб. Пусть тот, кто потерял свой шанс, найдет силы на ноги встать. Давайте в жизни иметь.

наши ошибки забыть. Все, что не успел вчера, сегодня ты можешь успеть признаться.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Реальность человеческого бытия складывается из трех основных компонентов. Это информация из области откровения, то есть то, до чего невозможно додуматься самостоятельно, какими бы гениальными вы ни были. Можно смутно догадываться о некоторых поверхностных аспектах этих важных истин, благодаря образу Божьему в нас. Но чтобы иметь о них неискаженное и ясное представление, нужно, чтобы они были открыты Словом Божьим и истолкованы Духом Святым. Это своеобразная система координат для создания правильного мировоззрения. Это X, Y, Z нашего бытия. Речь идет об учении, первое – о сотворении, второе – о грехопадении и третье – о суде. Как невозможно определить свое местоположение на местности без какого-нибудь ориентира, так невозможно подойти к вопросу поиска смысла жизни без этих истин. Пилоты рассказывают, что во время грозы нужно особенно сильно доверять приборам, потому что в болтанке есть опасность вестибулярной дисфункции. По ощущениям кажется, что самолет кренится, в то время как приборы этого не фиксируют. Доверяющий им пилот не будет ничего предпринимать. Тот же, кто доверится своему восприятию реальности более чем приборам, начнет самолет выравнивать, а фактически кренить. Крушение ждет того, кто надеется докопаться до истины своим умом, не опираясь на божественное откровение, как на показатели никогда не ошибающихся приборов. Нам нужны абсолюты. У нас нет природной склонности к истине, к тому, чтобы поступать правильно. Мы склонны к обратному. Если бы разум был нейтрален, не подвержен греху, у нас было бы больше шансов делать правильные выводы о жизни. Но от рождения он в плену заблуждений. Ему нужен свет истины. Но, как написано, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Первое послание Коринфянам 2:9-10. Учение о сотворении. Как можно понять, кто такой человек без истории сотворения? А она начинается с Бога. Вначале Бог, Бытие 1:1. Он – отправная и конечная точка размышлений о том, чем наполнена наша жизнь. Если все от Него, им и к Нему, то как можно сделать хоть один правильный вывод об устройстве мира, отрицая того, кто его устроил и направляет? Если все течет от Бога к Богу и им направляется, то он должен быть внутри всех рассуждений, связанных с вопросами бытия. Таким образом, без истории сотворения, а значит без Творца и его замысла о нас, невозможно определить, кто мы. Человек, как человек в полном смысле этого слова, не идентифицируется отдельно от Бога. И если мы неправильно определяем, что есть человек, тогда автоматически ошибаемся в определении смысла его жизни. Без Творца и его предназначения для своего творения остается что-то наподобие посадить дерево, построить дом, продолжить род и прочие подобные предположения. Другими словами, чтобы правильно ответить на вопрос о смысле жизни, нужно сначала правильно ответить на вопрос о происхождении жизни. Без истины об истоках и причине нашего бытия оно будет истолковываться неверно. Если философ, пытаясь познать реальность, не пользуется богословием Библии, то он ничего не познает. Тогда он просто не понимает, с чем имеет дело. Это переливание из пустого в порожнее. Итогом таких умозаключений будет абсолютный бред, безумие, бессмыслица. А именно такими эпитетами можно охарактеризовать большую часть того, что произвели на свет светские философы. Оно и понятно, слепые и глухие пытались описать мир. При выключенном свете и звуке в сознании дерзнули познать реальность. Соломон же стоял на правильных предпосылках. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, учение о сотворении, а люди пустились во многие помыслы. учение о грехе, 7.29. Учение о грехопадении. Теперь поговорим о важности учения о грехе. Как возможно объяснить, почему столько зла под солнцем без доктрины о грехопадении? Разве получится правильно истолковать человеческие поступки без понимания сущности греха, его законов, масштаба и глубины? Вот в чем слабость, например, психологов, которые как бы являются специалистами в вопросах души. Они внимательно наблюдают за поведением людей, классифицируют, собирают данные. На этом этапе у них есть чему поучиться. Но на этапе толкования начинается полный бред, ибо они понятия не имеют, какова действительная причина наблюдаемых явлений. Для того, чтобы прозреть, надо верить истории грехопадения и понимать ее суть. А для них это миф, сказка, примитивная легенда. Без учения о грехопадении может показаться, что этот мир всегда был так устроен, что это его естественное, но незаслуженное состояние, в котором хозяйничают болезни, природные катаклизмы, смерть. Это учение объясняет, почему нынешняя Земля представляет собой нечто качественно иное, вынуждающее выживать. Бытие, 3 глава. Грехопадение открывает настоящее лицо жизни под солнцем. В свете этой истины обнажается безумие безбожного ума. 1 Коринфянам 2:14. Она точно определяет происхождение зла, его местоположение, масштаб и эффект. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. 7:20. Это-то и зло во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. 9.3. Причина кошмара, творящегося на земле, — человеческое сердце. Иеремии 17.9. Ни общество, ни влияние внешней среды, ни эволюционный порядок, требующий выживания сильнейших видов, а сердце, исполненное зла от рождения. В нем корни всех грехов, находящих свое выражение в творящихся вокруг безумствах. Грех – вот источник всех проблем человечества. Все болезни общества – не более чем следствие нравственной болезни сердца. И поэтому, когда общество борется с наркоманией, алкоголизмом, преступностью, насилием в семьях, бедностью и так далее, оно фактически борется с симптомами, нисколько не затрагивая первопричину заболевания. Проблема греха не решается социальными программами, инвестициями и повышением материального благосостояния. Какой еще может быть жизнь под солнцем, если на земле нет ни одного праведника, 7.20, и сердце сынов человеческих исполнено зла, 9.3. Соломон знал о грехе, видел его в себе и в людях, а значит, реалистично смотрел на мир. Осознание своей и чужой греховности – очень важный компонент для понимания реальности. Именно моральная наивность в отношении себя и других вынуждает жить в мире иллюзий, по крайней мере, какое-то время. Те, для кого грех, как богословская концепция, не является частью осмысления бытия, мучаются, не имея возможности понять, что происходит. Внутри обиды, раздражения, страхи, беспокойство, недовольство, ненависть, порабощающие страсти. Снаружи – всевозможные трудности и беды, от которых никак не получается избавиться. Это похоже на ситуацию, когда тебя бьют в темноте, но ты не знаешь, кто и откуда. Поэтому ты просто беспорядочно машешь руками и ногами во все стороны, надеясь защититься. Главная проблема в том, что ты не видишь противника. Он бьет тебя то сзади, то спереди, коварно, неожиданно, больно. И однажды, как правило, поздно, выясняется, что твой неотступный враг – ты сам, твое порочное сердце. Так большинство своими руками калечат себе жизнь. А как иначе, если безумие в сердце их? Они остервенело сеют и скорбно жнут, борясь с последствиями собственных грехов и обвиняя всех вокруг. Страдая от других и крайне этим возмущаясь, они не видят, как сами являются причиной чьих-то слез. А если видят, прощают себя мгновенно, не понимая, что мир лежит во зле и из-за них тоже. И плачут, но не о своем моральном ничтожестве, а о недосягаемом счастье. Проблему нравственного уродства решает только Иисус Христос. Только Евангелие способно отключить в сердце механизм уничтожения себя и других. Правильный взгляд на суть проблемы, грех, ведет к ее верному решению, покаянию, со всеми вытекающими отсюда смежными доктринами. Итак, реальность включает в себя множество греха в самых разнообразных его проявлениях. Значит, чем лучше мы видим грех в себе и в других, тем лучше взаимодействуем с реальностью.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: «Жизнь вне сравнений». В телепрограмме молодые люди вели себя как старшеклассники, чтобы лучше понять их жизнь. Они обнаружили, что социальные сети играют основную роль в формировании самооценки подростков. Один из участников сказал: «Старшеклассники оценивают себя на основании того, сколько лайков они получают под своими фотографиями. Эта нужда в принятии другими иногда побуждает молодых людей к экстремальному поведению в интернете». Стремление к принятию существовало всегда. В книге «Бытие» рассказывается, как Лия хотела добиться любви своего мужа Иакова. Это выразилось в именах ее первых трех сыновей. Они отражают ее одиночество. К сожалению, мы не находим упоминания о том, что Иаков стал любить ее больше, чем прежде. После рождения четвертого сына Лия обратилась уже не к мужу, а к Богу. Она назвала ребенка Иуда, что значит «хвала». Похоже, Лия наконец решила найти свою значимость в Боге. Она вошла в историю Божьего спасения. Иуда стал предком царя Давида, а впоследствии Иисуса Христа. Мы можем искать свою значимость в разных областях, но только во Христе мы становимся Божьими детьми, сонаследниками Христа и теми, кто будет вечно пребывать с Небесным Отцом. Как писал Павел, ничто не сравнится с превосходством познания Христа. Небесный Отец, помоги мне найти свою ценность в Тебе, а не в других. Только в Тебе я нахожу настоящего себя и жизнь, несравнимую ни с чем.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Ну что, мой оптимистичный друг, здравствуй.
3: Здравствуй, Андрей. Привет, Андрей.

0: передача
1: и
0: у нас
1: всем,
0: такая.
1: И всем здравствуйте, и всем хорошего дня. 25 мая сегодня.
0: Ура!
1: На дорогах в комментарии, значит, на месте, где всегда пробка, вижу в разговорчиках, человек пишет: «Ура, каникулы, 3 месяца лафы».
0: Да, кстати,
1: дороги разгрузились.
0: Перестают ездить. Как это вообще происходит? Как будто у всех...
1: школу не возят, и все. Вот и все.
0: Так все проблемы из-за школьников, что ли?
1: Ты сама такая же, ты сама возишь детей.
0: Да, у меня сегодня нормальная пробка была, все.
1: Все.
0: По расписанию, как бы. Не знаю, что-то происходит в ваших краях.
1: Я вообще, когда встречаюсь с Катей, я заряжаюсь позитивом. Я почему сказал, что здравствуй, мой оптимистичный друг? Потому что она вот такая вот светится, улыбается все время. Что бы ни происходило, вот она верит в лучшее.
0: У нас вообще прекрасно все, по-моему.
1: Вот, я и говорил, видите, что следовало доказать. И у нас уже...
0: Пробка
1: такой,
0: нормальная,
1: такой мем,
0: да.
1: Такой мем. Я когда прихожу, я делаю так... Ну, привет. У меня что-то все время не так. А Катя такая: у нас все отлично.
0: Замечательные выходные прошли вообще.
1: У Кати как-то уникально прошли выходные. Я не думал, что такое бывает. Ты мне вот рассказываешь, что ты ездила волонтером работать в Ясную Поляну.
0: Да, это
1: что
0: существует.
1: Вообще? Как это?
0: Можно быть волонтером во всяких достопримечательностях, оказывается. Во всяком случае, в Ясной Поляне, в отчине Льва Николаевича нашего Толстого, можно приехать на выходные. Тебе предоставят гостиницу прекрасную. Обеды в ресторане предоставят. А
1: прекрасные.
0: За это... Прекрасные. А за это ты должен слушать истории из жизни Льва Николаевича Толстого и что-нибудь делать в парке, в саду, так сказать. Могут дать разную работу, можно что-нибудь пропалывать, можно какие-нибудь посадки там обрабатывать. Нам дали вот вдоль речечки маленькой пропалывать... ирисы, и также вытаскивать коряги из этой речечки.
1: Вот это уже посложнее будет вытаскивать коряги.
0: Граблями. Нет, вообще, очень интересно было. Аттракцион. Потому что к нам потом приехал трактор, к которому привязали корягу, и он корягу тащил, а мы все, вот 15 человек, восхищались. Ладно, у нас было 14 человек, 13 женщин и 1 мужчина. Вот. Мужчина привязывал корягу, а мы все стояли и восхищались.
1: Какие они молодцы. Прям цифровой детокс и такой, знаешь, ну, репцентр на минималках для интеллигентов.
0: Да-да-да. То есть мы приехали, там не было вообще связи. Нужно было все равно решать какие-то вопросы, рабочие в том числе. Вот. И, например, с Наташей Романцовой мы в конце концов уже стали созваниваться, потому что ничего не проходило. А в воскресенье, когда я уже оттуда уехала, мои смс-ки стали ей доходить. Она говорит: о, ты вышла из леса.
1: Я вышел из леса, был сильный мороз. А как вы провели свои выходные, друзья, тоже рассказывайте, пишите в нашем чатике. Мы поддерживаем непринужденную беседу.
0: Это такой навык, да, small talk.
1: Да, пишите,
0: как рассказывайте. Как погода, как жизнь.
1: Как у вас дела, как ночка прошла, спокойно, неспокойно. В общем, все пишите, все вываливайте, рассказывайте, можно фоточки присылать. Я думаю, что пора отпусков начинается, и можно принимать фотографии из отпусков.
0: О, у меня еще один факт прекрасный от выходных, которые я провела в лесу. От этого цифрового детокса и обилия кислорода и свежего воздуха очень налаживается сон, скажу я тебе. Прекрасно прямо спать стало. Даже днем вчера спала. Вот.
1: Даже,
0: это
1: быть,
0: очень важная информация для вас.
1: Даже слишком, может быть, да?
0: Да, давно такого не бывало. Мне кажется, со времен какого-то там, не знаю, пионерского лагеря.
1: Ну что, труд облагораживает человека, как говорится.
0: Матроскин говорил на мою пользу, в мою пользу, когда труд для моей пользы облагораживает.
1: Точно. Сегодня мы поговорим про веру без спецэффектов. Вообще, приближается праздник Пятидесятница. Вот, поэтому
0: прекрасно.
1: Всю неделю мы говорим о Духе Святом.
0: А ты знаешь, что в это воскресенье тоже была Пятидесятница? Я даже стала людей поздравлять.
1: Ну, она, опять же, какая-то западная, наверное,
0: а
1: да?
0: Я приложение «Библия» перевела на английский язык в какой-то момент. Уже не помню, с какой целью. И приложение стало меня, соответственно, поздравлять по календарю западному. Открываю приложение, чтобы прочитать стих дня, а оно мне говорит: поздравляем. Я такая тоже стала всех поздравлять. А люди говорят:
1: погоди,
0: подожди,
1: еще рано.
0: Нет, моя подруга, которая занимается украшением для церкви, церкви нашей, я ей говорю, сегодня ж праздник, поздравляю. Она говорит, я ж ничего не сделала, я не успела, подождите. То есть я на самом деле испугала человека, потому что она поверила мне, что так оно и есть. А у нас... через неделю.
1: Ну, в принципе, мы между, получается, между Западной Пятидесятницей и Восточной Православной. Всю неделю будем рассуждать с нашими пасторами и комментаторами о Духе Святом, о его действии, о его работе в нашей жизни. И сегодня мы начинаем эту тему. Тема называется у нас «Вера без спецэффектов». Вот иногда хочется вот так по-человечески хорошего, крепкого чуда. Чтобы вот, так, явилось.
0: Да.
1: Вообще никаких вопросов не было. Где наше исцеление, ангелы, где ходячие прыгающие горы, засыхающие маслины, в конце концов.
0: Знаешь, вот даже бывает...
1: Ядовитого что-нибудь выпить прям хочется
0: у человека
1: и не умереть.
0: Происходит исцеление, но уже вот по-современному он думает такой, ну, может, все-таки это просто лекарства помогли, в конце концов, да? И то есть сначала он молится-молится об исцелении, исцеление происходит, и он такой, ну, в общем, в принципе, не особо
1: хорошие
0: удивлен.
1: Таблетки были.
0: Да. Спасибо докторам, что хорошо они нас лечат. И вот как будто бы даже незамечаемые эти чудеса. Или там молится-молится человек о чем-то, там, не знаю, о погоде даже. Вот такая банальная как будто бы вещь. А погода хорошая происходит, он говорит, ну, в общем, спасибо гидрометцентру.
1: Да, как здорово, что сегодня хорошая погода. То есть мы можем молиться, получать ответ и забывать о том, что мы молились, да?
0: Можем, может очень легко. Быть.
1: Но ведь бывает, когда мы действительно молимся, просим и не получаем ответ.
0: Такое и такие бывает. Спецэффекты часто случаются, да?
1: И на самом деле у меня такой вопрос к вам. Как вы думаете, чудеса, вот такие вот явные знамения, чудеса, они закончились с последней страницы Писания? Или они продолжаются и происходят в вашей жизни? Или они продолжаются и происходят, ну, где-то и с кем-то, но только не с вами?
0: Такие и умеете ли вы замечать эти чудеса? Тоже.
1: Ну,
0: от меня вопрос.
1: Это рояль. Это рояль. Подожди немножечко. Вот. Чудеса закончились или они продолжаются? Они с вами продолжаются или они где-то, где угодно, в Ютубе, в роликах, но только не с вами?
0: Да.
1: Рассказывайте.
0: А мне вот очень интересно, как Бог тоже вот говорит. Знаешь, я тут рилсик видела недавно. Девушка
1: как
0: едет.
1: Как Бог говорит?
0: Да, смотри. Едет она в электричке. И, ну, в МЦД, в московском. И это самое... записывает кружочек. Говорит, я вот не знаю, что мне делать с этим там молодым человеком. Вот он то и сё, и вот это-то. Как мне, какой мне знак вообще? Как мне понять, что хочет Вселенная? И тут громкоговоритель динамики. Оставь его. Она говорит, что? Оставь его? Следующее. Оставь его. В общем, это было название остановки. Оставь его.
1: Какая прелесть.
0: И что это было?
1: Как в Брюс Всемогущем, да, дай мне знак, знак, знак, знак, знак, знак, повсюду.
0: Оставь его.
1: Хорошее название. Ребята, в общем, делитесь, рассказывайте, как вообще у вас с чудесами в жизни? Они происходят? Если да, рассказывайте о том, какие чудеса. Поделитесь свидетельством. Вдохновите нас, в конце концов.
0: Может, где-то было что-то вот такое вот бабах?
1: А мы не заметили. Ну, бабах, к сожалению, все чаще.
0: Чудо какое-нибудь, голос какой-то.
1: Да, может, вы голос слышали Божий. Может быть, вот прям чудо спасения произошло. Знаешь, там, когда бывают такие видеоролики, где там человек идет, и машина мчится, какой-нибудь грузовик, а он там в миллиметре раз там останавливается,
0: мы хотим
1: шнурок
0: ободриться.
1: Завязать, да?
0: Да. Кстати, да, вот эти я видела тоже потрясающие ролики.
1: Может, это с вами происходило? Рассказывайте. Но если и не происходило, тоже рассказывайте. Пожалуйте, скажите, хочу чудо. Не происходит.
0: Вот на меня в субботу лопата упала и...
1: У тебя лопата упала?
0: И не попала в меня.
1: С неба?
0: Нет, подружка, с которой мы копали.
1: Кинула в тебя лопату.
0: Она уронила. Ага. Уронила на меня лопату. Вот. А как раз попала, вот я стояла и между мной попала.
1: Вот видите, какое удивительное чудо произошло с Катей. Я ведь зашибла бы лопата, Катю-то зашибла
0: бы. Конечно, легко. Но я с вами.
1: Как хорошо. В этом часе
0: почти
1: мы
0: не попало.
1: Почитаем новости, которые мы не могли не заметить. И в этом часе мы продолжим читать Евангелие от Иоанна, чему я очень рад. Сегодня великолепный отрывок у нас из 4 главы, с 1 по 30 стих. Это про разговор Иисуса и самарянки. Там много чего можно накопать.
0: И картину посмотрим с вами.
1: Замечательно.

0: хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: У тебя есть хорошие новости?
2: Хорошие? Обязательно. У меня прекрасная есть новость про 83-летнюю Мириам Ланкастер. Тебе же интересно, как у нее дела? Дела у нее прекрасно. Хотя всего лишь некоторое время назад врачи предложили ей эвтаназию. Угу. Она пришла к врачам в Ванкувере.
1: У нее насморк, они такие. А давайте мы вам эвтаназию.
2: Почти, да. То есть дело, значит, происходит в Канаде. Она к ним обратилась, к врачам, потому что проснулась с болями в спине. А заботливые врачи предложили женщине сразу радикально решить эту проблему. Ну, зачем терпеть боль?
1: Нет,
2: зачем? Зачем? Да, то есть, как рассказывает Мириам в своем блоге, молодец, 83-летняя Мириам, ко мне подошла женщина-врач и первым делом сказала: мы хотели бы предложить вам эвтаназию.
1: Очень заманчивое предложение.
2: Приятно познакомиться. Но сейчас Мириам здорова, смогла даже отпраздновать свадьбу дочери, путешествовать отправилась на Кубу, покаталась на лошади. Да, вот так вот. И все это в течение года, после того, как ей предложили лишить себя жизни. Вот такая вот история у нас из Канады. Значит, передает нам привет Мириам, который все
1: Канады.
2: Хорошо. Да, потому что все чаще вот люди с какими-то отклонениями, особенно психическими, обращаются за эвтаназией. То есть, если тревожность, депрессия, посттравматическое расстройство, ПТСР, люди часто приходят и говорят, типа, надо меня лишить жизни. И только за прошлый год, ладно, моя хорошая новость заканчивается вот такой статистикой, да, что только за прошлый год в Канаде с помощью эвтаназии были лишены жизни 16,5 тысяч человек. Угу.
1: То есть, видишь, вместо того, чтобы помогать,
2: они надо
1: предлагают
2: ли
1: просто,
2: сразу?
1: Типа, давайте просто убьем вас.
2: Да.
1: Точно так же люди, у которых психические проблемы, они приходят и говорят, давайте мне пол сменим там, да?
2: Да.
1: Или как-нибудь модифицируем мое тело, потому что я в нем себя не чувствую комфортно. То есть в обратную сторону как все. Надо помогать психике, а они меняют почему-то
2: физиологию. Вообще, если сразу на другой этот уровень новости выйти, действительно, человеку всегда кажется, что если что-то внешнее поменять, то внутри тоже все изменится. Угу. Как там, всегда у нас виноват кто-то другой. Там, либо мой сосед, либо мой супруг, либо там еще кто-то, но только не я. То есть у меня нет вообще проблем, и если все вокруг изменить, то будет мне хорошо. Да, как понятно из наших разговоров, все надо наоборот делать.
1: И уверенность в себе, кстати, приходит тоже не от внешности.
2: Вообще.
1: Это и к мужчинам, и к женщинам относится. Мужчина может думать, типа, вот не знаю, там, наемся каких-нибудь этих химикатов, вот стану накачанным, мощным, там, да, и все сразу же, значит, уверенность в себе придет. Это все потому, что у меня тело неправильное. Но она не приходит, на самом деле, и от себя не убежишь, и те же проблемы остаются. Или женщина, которая говорит, вот похудею, вот тогда жизнь вообще...
2: Вот губы накачаю.
1: Красками.
2: Да. Вообще будет
1: грудь
2: красота.
1: Грудь сделаю себе большую. Вот и тогда жизнь сразу наладится. А это все потому, что у меня велосипед не был, да? Но на самом деле, оно же внутри тебя живет. Оно как бы должно изнутри наружу идти, а не наоборот.
2: Да. И радикальных мер лучше избегать, а работать над собой. И Господь нам это как раз всегда предоставляет.
1: А вот. Во как мы, да, завернули.
2: Да.
1: Потому что не то, что входит в уста человеческие, оскверняет, а то, что исходит. То есть изнутри то, что исходит. Вот что нас оскверняет. А ты слушаешь музыку, когда читаешь, или нет?
2: Нет. Точно не
1: нет. Можешь слушать
2: это
1: музыку,
2: вообще
1: когда
2: не работа,
1: читаешь.
2: Конечно, это вообще
1: оказывается, отвлекает. Все человечество делится примерно пополам. На тех, кто когда читает, ну, когда музыка отвлекает, и на тех, кто наоборот лучше воспринимает текст, когда слушает попутно музыку. Вот, выяснили ученые из Австралии, из университета Эдит Коуэн. Анализ показал, что 54% в среднем слушают музыку при чтении, 46% избегают ее. Для чтения самыми популярными жанрами стали классика 48% или рок-музыка 33%.
2: Интересно. Я скорее предположила, что это какая-нибудь музыка без слов. Что-нибудь такие, звуки природы даже. А вот ты, когда занимаешься спортом, ты слушаешь музыку или подкасты?
1: Музыку. Такую, причем желательно бодрую, заводную какую-то, чтобы Ух, вот. Прям.
2: Наверное, тоже, если провести какое-нибудь исследование, будет, что 50% слушают это, слушают, а другие. Потому что я вот люблю, чтобы полезно было, то есть какие-нибудь подкасты еще смотреть такое или слушать. Вот. А музыка как будто... только во время движения. Mm-hmm. Свободное радио.
1: Слушайте Свободное радио. В
2: тут
1: любом
2: есть
1: случае,
2: и музыка,
1: нас, да,
2: и подкасты.
1: У нас
2: да.
1: именно так. Собственно говоря, наше полотно эфира, оно и является таким салатом, где вы слушаете музыку, а потом какой-то короткий, емкий подкаст.
2: Вот. Тут но должна вы... была бы быть вкладка про то, что поддержите Свободное радио.
1: Кстати,
2: но
1: поддержите
2: опять...
1: Свободное радио. А почему? Давай сделаем эту вкладку.
2: Да.
1: Сегодня 25 мая.
2: Есть
1: как
2: такое.
1: У нас с бюджетом на июнь? Дорогой
2: пока
1: наш
2: что...
1: финансовый директор.
2: Да, он же Жожа, Жора, он же Гога. Да, с финансовыми и показателями, как всегда, есть вопросики. Мы будем очень рады, если они повысятся, потому что на данный момент 40% собрано средств, необходимых для нашего полноценного функционирования в следующем месяце. Если их будет не 40, а 70 хотя бы, не говоря уже о 100%. О 100% мы уже забыли, наверное, что такие бывают 100%-ные показатели.
1: Ну, мы оставим как идеал.
2: Да, мы к нему стремимся. Но, тем не менее, хотим напомнить, что, несмотря на сложность экономической ситуации для всех, есть приоритеты. И мы их поддерживаем. Я хочу сказать тебе тогда новость.
1: Давай.
2: Вот, моя новость теперь. Потому что не только у Свободного радио сложности с финансированием. Например, любимый наш Мел Гибсон. Помнишь такого?
1: Угу, конечно.
2: Аж 20 лет назад он снял фильм «Страсти Христовы». И с тех пор все время обещает, что будет продолжение. И мы уже неоднократно рассказывали о том, как он что-нибудь начинает снимать. И это скоро-скоро выйдет на экраны. Так вот. Долгожданное продолжение исторической драмы Мела Гибсона «Страсти Христовы» выйдет на экраны, есть уже дата, 6 мая 2027 года. То есть через год ждать нам в кинотеатрах премьеру. Студия Lionsgate официально объявила.
1: Ну, хоть они проплатят, хорошо.
2: Да, все. Так что первая часть, как вы помните, была про страдания, вот про самые последние.
1: Да, и хочется продолжения, хочется увидеть
2: да,
1: воскресенье Христово.
2: Да, ведь на этом-то не остановилась
1: победу
2: история.
1: Победу Евангелия хочется
2: конечно.
1: Увидеть.
2: И вот он с тех времен все время обещает нам это сделать. И будет она как раз посвящена празднованию Вознесения. То есть это будет момент с... А, нет, выйдет на Вознесение Господне в следующем году, 6 мая, вот в честь Вознесения будет премьера. И непосредственно момент вот этого восхищенного ликования от воскресения. Обещается что-то бесконечно масштабное. Мел Гибсон выразил глубокую признательность своей талантливой команде. Но, правда, без команды вообще ничего бы и не вышло. Поэтому это явно хорошо будет. И шел он к реализации, как я уже сказала, больше 20 лет. Мы ему тоже признательны, Мелу Гибсону, потому что, действительно, первая часть не оставила равнодушным никого. Думаю, это было что-то совершенно сверхъестественное. Потому что фильм без единого слова, по-моему, понятного, но всем все понятно. Вот на языках оригинала все это было максимально приближено. Вообще это интересно.
1: Не
2: как...
1: каждый может выдержать подобное кино.
2: Ну, тяжелое оно плюс кино. Еще, конечно, очень подробно, реалистично показывало физиологию страдания. Поэтому это, конечно, было тоже очень сильно. Вот, так что... фильм будет рассказывать о трех днях между смертью Иисуса и его воскресением, который выйдет. То есть не просто о воскресенье, а еще и те дни, когда Господь находился во гробе. Собственно, в этом его особенность, что заявлено необычным. И, как сам Мел Гибсон описал, проект будет космическим землетрясением и очень амбициозная работа.
1: Ничего
2: вот
1: себе.
2: Так вот.
1: Ох, как у тебя
2: уже
1: есть знакомые,
2: мурашки?
1: Да. У тебя есть знакомые, которые обращаются за советами к астрологам, тарологам и прочим магам.
2: Есть такая, да, история. Знаешь, я тоже... Вот ты в озвучку тоже? Ушел, а я пошла в такое бизнес-сообщество. И там оказалось огромное количество людей, которые увлекаются прямо с большим фанатизмом даже.
1: Оказывается, да, колдовство и язычество процветает.
2: Астрология, да? Нумерология, карты Таро, вообще вот это вот все, натальные карты. И люди, ну, с искренним вообще таким вот посылом это все распространяют, на этом делают бизнес и сами верят.
1: Удивительно, да. Вот я считаю, что по статистике у российских инвесторов все большее распространение получает обращение к тарологам и астрологам. Финансовые, есть особый вид, финансовые тарологи и астрологи предлагают денежные расклады, советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть энергию прибыльного портфеля.
2: Эзотерика сейчас в топе, это точно тебе скажу. Есть.
1: Потому что люди хотят ответов. Простых,
2: людям
1: быстрых.
2: Нужны чудеса, да? Про которые вот мы сегодня с тобой говорим. И у меня тема, вернее, новость опять тебе в тему.
1: Давай.
2: Будет. Потому что, как вы помните, Пентагон долго обещал,
1: грозился,
2: а затем даже рассекретил. Он, наконец, опубликовал видеозаписи НЛО. Однако многие увидели в них... Как ты думаешь, что? Херувимов, конечно же. Вот. Ряд священнослужителей, в частности, в Америке, сказал, что это... Я, правда, посмотрела это видео. Там восьмиконечная звезда. Говорят, это как раз та форма, которая обнаружена в книге. В книге, где у нас Иеремии. Да? Пастор из Техаса Джош Хоуртон в своей публикации указал на сходство между этими объектами и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Ой, извините, Иезекииль, да, перепутала. В Библии описываются колеса, внутри колес, которые светятся, как горящие угли, движутся, не вращаясь. Так это оно прямо, вот мы можем выложить вам тоже в чат, друзья, чтобы вы тоже насладились. Да, Хоуртон сказал, я пытаюсь указать на вполне возможное совпадение между библейской космологией и некоторыми вещами, которые мы видим на своей временной шкале. Вот так вот все серьезно. Это пастор из Техаса так говорит. И он был не единственным, кто увидел в этих публикациях божественное начало. Конгрессмен Анна Паулина Луна также придерживается этой позиции. Вице-президент Джей Ди Венс, конечно же, здесь тоже отметился и намекнул, что то, что мы называем НЛО, может быть духовным проявлением, а вовсе не какими-то маленькими зелеными человечками. Так что это вмешательство как раз того, о чем мы сегодня говорим, чудесного в нашу действительность, реальность.
1: Смотри, возвращение интереса к НЛО наблюдается, кстати.
2: Ну вот сейчас прям волна каких-то, да, публикаций, обсуждений.
1: Фильм, например, выходит 10 июня, выходит фильм «День разоблачения» с Эмили Блант в главной роли, Стивен Спилберг.
2: Да ты что?
1: Да, режиссер.
2: Ой,
1: очень
2: ждем,
1: крупный,
2: ждем.
1: Бюджетный, серьезный фильм про НЛО, про явление НЛО в народе. Как возвращение действительно триумфальное. Рептилоидов.
2: И Эмили Блант, и Стивен Спилберг. Да. Ну все, это же надо бежать.
1: Вчера будет, трейлер глядел.
2: Да ты что? Ну, серьезно. А я хочу вам сказать, друзья, что фестиваль «Надежды» в Минске завершился, как вы помните, да, и принес плоды прекраснейшие абсолютно. В прошлые выходные, это прошлые были выходные, да? 16-17 мая. Ведь да. Ну,
1: да,
2: вот
1: да,
2: не
1: да.
2: Эти, которые прошли, а перед да, этим да, проходили. Конечно. Как раз мы говорили об этом. Крупнейший, в общем-то, для нашего региона евангелизационный фестиваль. И сотни людей вышли на покаяние. В течение двух дней на стадионе «Чижовка-Арена» звучали христианские гимны, песни поклонения, проповеди Франклина Грэма, прекрасного, да, огромный сводный хор, 1300 певцов, симфонический оркестр. Все наши друзья там, по-моему, побывали.
1: Все,
2: видела,
1: кроме нас, да, наверное,
2: видела от всех видеоотчеты по этому поводу. Да, и мы только с Андреем страдали, что мы не доехали. По свидетельству очевидцев, конечно же, множество людей участвовали в этом, но и также множество не смогли попасть. Места не хватило, вот, как для нас с Андреем. Да.
1: Да.
2: Но для всех желающих были тоже возможности услышать об этом, да. Конечно же, не обошлось без критики. На организаторов, в общем-то, ополчились, во-первых, православные христиане, которые сказали, что кто пустил кого-то, главаря какой-то секты, в наш Минск, Другие обрушились на Франклина Грэма за то, что он встретился с Александром Лукашенко. Угу. Конечно же, третьи сетовали на то, что руководству фестиваля следовало обеспечить побольше мест, чтобы все вошли. В общем, ну, как всегда, всем не угодишь. Не угодишь, но тем не менее Господь спасал людей, а это была главная цель, и, в общем, она достигнута. Аллилуйя. И вот оно тебе, свидетельство. Разве это не чудо?
1: А глава Союза пятидесятников у нас в России заявил, что ведет переговоры с командой Франклина Грэма о том, чтобы устроить подобный съезд и в России.
2: Такие, так что, помню разговоры, начиная года, наверное, с 19-го, когда планировалось, да, это все устроить.
1: Ну, теперь как будто бы оно ближе, потому что, ну, вот в Минске же вот состоялось, почему бы и до нас-то не доехать, тут всего-то ничего.
2: А вот казалось, не всегда расстояние останавливается. Когда Моисей подошел к земле обетованной, тоже что-то не вошел, хотя уже оставалось.
1: Хотя всего ничего, да.
2: Глазами видно было. Но пришлось 40 лет потом походить.
1: Ну, посмотрим. Время покажет, как говорится в одном телеканале. Как нас рассудит время. Или как там, как будут складываться события, вновь покажет время. Копирайт. Вот, а мы послушаем новиночку, которая вышла на прошлой неделе, в конце прошлой недели. Это с альбома Брук Лигертвуд. Я правильно говорю? Лигертвуд она? Или Лайгертвуд?
2: Назовем,
1: у нее
2: как
1: какая-то
2: хотим.
1: Сложная фамилия. Вот. В общем, та самая Брук Фрейзер, которая когда-то в Hillsong United пела, и все песни, которые вы поете в церкви, вот «Осанна», «Твое имя прекрасный Бог», вот это все она, на самом
2: общем,
1: деле, написала.
2: Да, та самая Брук.
1: Да, великолепная Брук. Совместно с Лорен Дейгл.
2: С еще одной прекраснейшей совершенно. Да,
1: и вот у них песенка «Watchmen». Послушаем ее.
2: Ставь скорее.

0: Это свободное радио.
1: Мы снова здесь. И Hello. Мы читаем Евангелие от Иоанна.
2: Продолжаем. Да, 4 глава у нас сегодня. Все по расписанию.
3: Сейчас я ее открою.
1: Потому что мы тут заговорились с тобой про колдовство за кадром.
2: Ну, такая тема этом, у нас сегодня,
1: да. Но об этом поговорим во втором часе, в том числе о том, что чудеса бывают разные, и источники чудес бывают разные, но это во втором часе. А мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 глава. Очень интересное начало, кстати, в этой главе. Это связано с предыдущими событиями. Когда же Иисус узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, тут, кстати, помечено, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь или Сихарь.
2: Сихарь обычно говорят, да. Вот.
1: Близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись в пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «Мне нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он и возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь или о чем говоришь с ней?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Такой вот на сегодня большой отрывок. Разговор с самарянкой. Ну, во-первых, интересно, что Иисус избегает конфликта с Иоанном. Да, мы читаем, что начинается как будто бы между учениками Иисуса и Иоанна какие-то терки, типа: а эти крестят, а эти тоже крестят, а что они рядом крестят на реке, а к кому теперь ходить, непонятно. Как будто бы Иисус, вот просто чтобы полностью исключить эту проблему, он берет и уходит оттуда, из тех земель, уходит в Галилею, это глушь, на самом деле, да, куда-то далеко. Вот, и... шел через Самарию. Я читал в комментариях, что разные были варианты, как можно пройти, и обычно через Самарию не ходили. Ну почему? Потому что самаритяне, народ, это, ну, это смешанный с язычниками народ 10 колен Израиля, у которых были своеобразные взгляды, в том числе религиозные, потому что они были убеждены, что поклоняться надо на горе Герозим. И жертвы они там тоже приносили, что вызывало гнев и ярость у праведных иудеев, потому что, ну, нельзя, где попало, жертву приносить, да, нужно приносить только там, где храм, там, где скиния. Были, кстати, с этим проблемы в Ветхом Завете, мы читаем там ого-го, за то, что кто-то приносил жертву, где попало,
2: не там,
1: можно
2: где нужно,
1: было,
2: да,
1: лишиться жизни. Вот. А они вот так вот поступают, Они убеждены в своей правоте. Иудеи с самарянами не просто не общаются. Написано, что они даже, ну, естественно, не принимают пищу вместе. И даже сосуд, которым пользовался самарянин, не может быть использован иудеем впоследствии, потому что он осквернен.
2: До такой степени, да.
1: Вот. И здесь мы видим, что идет Иисус, они доходят до этой земли, ученики отправляются купить что-нибудь покушать, он почему-то остается один, написано около 6 часа, но 6, если от рассвета считать, то это полдень примерно, да?
2: Но там тоже сказано, что он утомившись в пути, поэтому, видимо, остался вот по состоянию здоровья, мы так сказали, да? То есть там как раз указывается, что он сидит.
1: У него, видимо, вообще нет сил, да, и он просит «дай попить». Просит это у этой женщины. Может, действительно пить хочет. Может, просто, чтобы разговор завязать. Но у него пойдет разговор с ней именно о воде. И Иисус по-разному, в разные метафоры облекает весть о Царстве Божьем, весть о себе. Да, он с Никодимом говорил о новом рождении. Да, с кем-то... Он подбирает разные совершенно слова. Вот здесь вот вода была под рукой. Вот он воду использовал, и живую воду. Какую-то, значит, чтобы ей проиллюстрировать эту жизнь, да?
2: Да.
1: Женщина говорит: ты чего? Ты же иудей. Как меня просишь-то еще и попить? То есть еще и из посуды даже, из одной. Ну, так это же невозможно. Вот. А он переводит тут же разговор на другие рельсы. Он говорит: если бы ты знала, кто с тобой говорит, ты бы сама просила пить. Она как будто бы не понимает и говорит: так как колодец глубокий, у тебя посуды нет, как же ты говоришь, что мне воды дашь? И дальше переводит разговор, опять неинтересно, да? Она же самарянка, и она тут говорит: неужели ты больше отца нашего Иакова? И подчеркивает: который дал нам этот колодец и сам из него пил. На минуточку, этот колодец у нас на нашей территории. Это отец наш, Иаков.
2: Пытается и себя его... такое, да, тоже мостик к самарянскому народу. То есть, здесь не просто так, я не чужая, здесь местная.
1: Это наш колодец и наш Иаков, наш прародитель. Вот. Ну, а Иисус игнорирует эту попытку сменить тему как-то, да? Он говорит, что всякие пьющие воду сию возжаждет опять, что логично, да? А вот кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. То есть он говорит о духовной воде, не физической. А вот. И она говорит: ой, я такую воду хочу попить и больше не хотеть пить, и не приходить сюда черпать. Видимо, так ей надоело сюда ходить.
2: Да, то есть она в духовную область совершенно как бы не переводит этот разговор.
1: То есть он все время тянет ее в духовную область, да, а она все время обратно его возвращает.
2: То есть это как бы даже не попадает ей на ум, да, вот, то есть не кажется ей это очевидным, какая вода. Вот вода, есть вода, о ней говорим, пользуемся.
1: Да, и Иисус, чтобы, возможно, перевести ее на духовную рельсы, вдруг ее спрашивает: пойди позови мужа твоего и приди сюда.
2: А мне кажется, чисто с человеческой точки зрения, вот глядя на эту историю, я прям представляю эту женщину, которая, ну, как мы уже там ее сейчас знаем, да, что у нее там такая история, судьба специфическая, да, с этими мужчинами бесконечными, и что она, придя в полдень к колодцу, обнаруживает там мужчину, и у нее включается вот этот вот, автоматический рефлекс практически, потому что он с ней заговаривает. То есть это прямой сигнал. Мужчина заинтересован, значит, тебе. Раз он с тобой заговорил, он так смело у тебя, несмотря на все ваши препятствия, которые вас разделяют, с тобой продолжает разговор, значит, надо включить там свои женские чары, начать вот...
1: Хи-хи-ха-ха.
2: Как-то вот это вот все, задавать ему вопросы вдруг внезапные какие-то. А вот, да, ты тут иудей, а мы тут самаряне. Да, и как будто Иисус ее так из этой ее привычной области такой сразу с небес на землю. Так, кстати, где муж?
1: Да.
2: То есть он сразу говорит, где рамки вообще, о чем мы сейчас? И ставит ее, наверное, в этот момент в очень неудобное положение.
1: Ну, вообще-то женщины ходили сами за водой так-то. Поэтому уже не должно было быть.
2: Не должно было быть, поэтому он вообще совершенно внезапный в этот вопрос. То есть он как будто непонятно вообще, с какой стороны. Да. Мы тут с тобой про гору, про воду, а ты тут про мужа вообще. Что такое? То есть как будто в самую корень проблемы он сразу смотрит.
1: Да.
2: То есть она думает, сейчас едут это на виду какой-то туман, и что-то, может быть, нехорошее будет с этого. А он как бы говорит, у тебя есть проблема, девушка. И вот она. Ответь
1: собственно
2: на этот
1: говоря,
2: вопрос.
1: Вот сразу же вытаскивает ее проблему и сообщает ей, у тебя было 5 мужей. 5. Это нехило, я вам скажу.
2: Даже по нынешним меркам, в принципе, да.
1: И тот, который сейчас с тобой, на самом деле тебе и не муж. То есть вы даже как бы неофициально сожительствуете. Вот так, то есть тут и самарянка, и с таким багажом женщины во грехе живущие, по меркам иудейского древнего общества, прям вообще за гранью.
2: Да, я тоже помню, что читала про вот, нравы того времени, и там браки в таком количестве не регистрировали, конечно. То есть не могло быть у нее даже там мужей. А это именно люди, с которыми она сожительствовала. Да. Поэтому Иисус говорит, и тот, который сейчас, этот не муж, конечно, тоже.
1: Однако он знает точное число и знает все про нее. Это
2: он-то
1: ее удивляет.
2: Знает, да.
1: И она говорит, вижу, что ты пророк. Все-таки удается.

0: не от иудеев, то есть действительно от иудаизма, потому что Иисус родился среди иудеев, и многие вещи завязаны на иудейском храме, да, но это вторично, настолько вторично, говорит, уже не просто настает, уже настало время, когда истинные поклонники настоящие будут поклоняться в духе и истине, и не будет иметь значения, где это будет происходить, потому что Бог есть дух, да. Вот, и женщина говорит, ну, ты такие смелые вещи тут заявляешь. Мы ждем Мессию. Когда Мессия придет, вот тогда он нам все и объяснит, как она на самом деле устроена. А он говорит, так это я и есть, который с тобой говорит. Я и есть Мессия. Вот. И женщина отправляется, бросает, вот, оставила водонос свой, вот даже не стала воду почерпывать. Я думаю, что она в спешке покинула их, она оставила. И ушла в город и сказала, я тут с кем-то познакомилась. Идите, посмотрите, не Христос ли это часом? Такая вот первая миссионерка в этом городе, в городе Сихем.
1: Да, интересно, что вот она бежала от этих людей, и ей нужно было приходить черпать в то время, когда здесь никого нет. Но когда Иисус говорит ей, и когда касается ее сердца, его слова, да, она идет именно к тем людям, от которых она бежала. Ей уже не важно ни ее репутация, ни то, как на нее посмотрят, ни то, как ее воспримут, будут ли на нее там плевать или косо смотреть. Вообще не важно. То есть она бежит, и как дальше в этой главе сказано, что там и люди пошли за ней. Ну и как уже потом церковное предание повествует о том, что она стала как раз основательницей общины там, и что при ее доме собиралась церковь, и дают ей имя даже, что звали ее Фотия, по-моему, Фатиния, что по-русски как Светлана, то есть со словом «свет».
0: Ну, Фотон, потому что.
1: Да-да-да. И что вот есть у нее имя, что она священномученицей потом стала. Ну, мы к священной истории, ну, с такой долей сарказма, может быть, и относимся, хотя, может, и зря. Ведь это передаваемое из поколения в поколение.
0: Ну, это уже вторично история. В любом случае, хотя интересно, но вторично, да. Нам интересен сам вот этот диалог, как происходит. Она пытается отгородиться все время, но Иисус разрушает эти границы, и она постепенно признает. Сначала она говорит, ну, ты же иудей, да? Сначала, потом вторая степень, ты пророк, и третья, ты Христос, Мессия.
1: Открывается, да, приближение постепенно глаза такое, открываются, да, да, вот да, тогда у нее. И она понимает, что жизнь ее уже не будет прежней, и оставляет этот свой водонос.
0: Да, бросает и бежит, и становится миссионером.
1: Картину вам.
0: Отрывок. Великолепный. Картину сейчас.
1: Мы с вами нарисовали словами сейчас эту картину. На самом деле, можно ведь и описанием представить, что делали наши великие авторы, да, писатели. Но художники тоже присутствовали в этой истории. И каждый потом пытался изобразить. Очень популярный, кстати, этот сюжет. Женщина самарянская, беседующая со Христом у колодца. Один из самых древних для изображения сюжетов. Потому что здесь, наверное, сталкивается вот этот человеческий запрос и божественный ответ. В общем, одна из первых картин, которые еще в катакомбах изображались, и на протяжении всех веков христианства художники писали эти картины. И всегда так вот сложилось, что Христос изображается сидящим. Вот как мы и обсудили это в самом начале, потому что так сказано в Писании, что он сидел, утомившись у колодца. Здесь, вот если вы откроете, у нас в ВК выложена эта картина, да, и, наверное, в Телеграме тоже уже появилась.
0: Сделал, да.
1: Это Генрих Семирацкий, художник 19 века, польского происхождения, учился в Санкт-Петербургской академии художеств, в Москве тоже жил, но потом остальную большую часть жизни прожил, как ты можешь представить, в Риме. Да, все художники ехали в Рим.
0: Все дороги ведут в Рим.
1: Да, да. И представитель академизма, который в это время господствовал, очень плодовитый художник, и действительно есть за что им восхищаться. Академиком тоже Академии художеств был. Вот мы видим, как интересно, в XIX веке реализм, он стал уже вот таким близким нам.
0: Да, я вот тоже смотрю, евреи-евреи прям такие они.
1: Да, если художники предыдущих эпох, они очень часто приближали евангельские сюжеты к своей жизни, то есть угу. если мы смотрим на картины эпохи, я уж не говорю там про изображение иконописное,

0: Возрождение, все полуголые
1: были. Средние века. В средние века вообще все ходили на картинах в тех одеждах, в которых ходили в средние века. То есть это даже не было каким-то вопросом.
0: В латах.
1: В латах спокойно могли быть, с прическами соответствующими. Mm-hmm. То же самое в эпоху Возрождения происходит. Затем появляется стремление к натурализму. Но все равно очень как бы такие вот эпоха барокко, все движения очень как бы мегаэкспрессивные, там все такие очень... Mm-hmm. Не на наш вкус каждый человек, когда смотрит, ну, так не ходили, в таком не mm-hmm. ходили. То есть, но для той эпохи это было как бы нормально, потому что хотели изобразить что-то другое. Mm-hmm. А вот 19 век — это как раз момент, когда романтизм приходит и такая вот реалистичность, реализм. Хочется, многие художники отправляются на Святую Землю, чтобы посмотреть именно пейзажи, mm-hmm. понять, как вообще там все устроено. И здесь, на этой картине, мы тоже видим очень реалистичный пейзаж. Вот эти смоковницы, какие-то оливковые деревья здесь изображены. Одежда, опять же, очень такая традиционная, как Андрей уже сказал, да, еврей евреем сидит. И исторические костюмы, что вот даже для женщины здесь...
0: Украшения какие-то у нее там, смотри.
1: Да, то есть понятно, что человек изучал серьезно этот... не знаю, эту эпоху, угу. и все это для нас, чтобы мы поняли, как это могло бы выглядеть тогда. Вот этот угу. запрос современного человека, который... Любой фильм мы сейчас тоже с такой вот тоже смотрим. А могло ли быть вот такое? А вот это вот точно изобразили? Угу. Это, мне кажется, это... Только вот начиная с 19 века такая тяга у людей.
0: Ну, поэтому мы угораем, когда смотрим «Избранных» и смотрим, видим, американский бар средний, там, да, такой, чуть ли не с барной стойкой, Иисус с кожаным рюкзаком, который ходит.
1: А это уже...
0: Нас это забавляет, потому что мы понимаем, что это, конечно же, ну, совсем нереалистично.
1: Знаешь, как будто бы искусство делает какой-то тоже виток, и, может быть, вот сейчас мы тоже, как в эпоху барокко, хотим какими-то mm-hmm. вещами приблизить ту эпоху к нам.
0: Да?
1: А mm-hmm. вот что они такие же, как мы, они не так далеко от нас, mm-hmm. как вот этот в изображении Семирадского. Ну, кто сейчас так ходит? Никто так не ходит. Да? А вот они же такие, как мы. Как я бы, вот, если бы я подошла к колодцу, что бы я сказала? Mm-hmm. Вот этот вопрос, на самом деле, mm-hmm. для каждого актуален.
0: Ты бы стала так наряжаться, чтобы ходить за водой к колодцу?
1: Вот интересно, что она такая нарядная
0: вообще,
1: пришла,
0: смотри,
1: да?
0: Вообще прям, смотри, вся в золоте.
1: Красиво зато. Золото. Знаешь, как известно, русская девушка, выходя в пятерочку, она обязательно надевает каблуки и полный макияж. Вот, наверное, тоже так. Про самарянку можно сказать. Колодцу пошла на каблуках.
0: Мы с тобой уже заехали далеко-далеко в следующий час, на самом деле. Заговорились. Прервемся на музыкальную паузу. Несколько композиций послушаем, отдохнем. Да, и вернемся уже к разговору про чудеса. У нас уже есть некоторые комментарии. Мы тут собрали в личку, написали комментариев про сверхъестественные события в жизни. Будем читать и думать.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: свободном.
1: Мы с вами сегодня говорим про чудеса, про всякое сверхъестественное. Угу. И спрашиваем вас, были ли чудеса и что-то необъяснимое в вашей жизни. Вы делитесь, рассказываете, пишет нам Татьяна. Ну, разве что, наверное, просто удача. Было столько всего, что трудно вспомнить что-то одно. Не помню, чтобы мне давалось что-то конкретное, о чем я просила. Mm-hmm. Вот. Но вспомнила забавное. В юности делала, значит, колдовской приворот на одну начинающую знаменитость, чтобы эта знаменитость обратила на меня внимание.
2: Так.
1: И это случилось. Мы некоторое время переписывались, но, однако, скорее всего, дело в том, что стоило всего лишь написать приворот, тут был ни при чем.
2: Mm-hmm.
1: А он всего лишь добавил мне смелости действовать. Типа, поверила в себя.
2: Так встретились они или только в переписках?
1: Видимо, только переписывалось. Угу. Не знаю, я не ищу каких-то знаков судьбы, случайности, не случайные, все такое. Бывают просто удачные и неудачные совпадения, и уже нам решать, как с ними быть.
2: Да, ну вообще вопрос, что мы называем чудом? Это просто любое, не знаю, любое событие, которое там действительно можно назвать совпадением или там удачей врачебной или неврачебной. Mm-hmm. Любая удача, это чудо или это просто событие? Вот проблема, как мы вообще это
1: Вопрос восприятия,
2: воспринимаем,
1: да.
2: И правда, умеем ли мы замечать эти чудеса, удивляться, или мы обесцениваем чудеса, в том числе из-за какого-то скепсиса?
1: Ну, можно в две стороны думать. То есть студент сдал экзамен, потому что он прилежно готовился, или потому что он накануне потер нос собаки на площади Революции?
2: А это работает, как известно.
1: Вот вопрос. Или как твои дети про сосиску там писали.
2: Да, да, чтобы было какая-то там новая. Вот я про закапывание сосиски, это что-то новенькое.
1: Ну, всякое было. У студентов то есть очень много таких вот знамений. Типа там с мокрой головы поори в окно там. Или там выброси зачетку в окно.
2: В общем, чем более значимое для тебя событие, тем больше у тебя всяких способов справиться с нервозностью перед ним.
1: Да.
2: Кстати, говорят, что вот все люди как бы таких экстремальных профессий, они тоже этим очень отличаются. Там летчики и все такое.
1: Ну, как будто это придает уверенности. Типа, я не один это разгребаю, со мной есть какая-то еще сила, которая мне поможет. И так, типа, проще жить. Вот как Таня написала, да, она там сделала какой-то приворот там в юности, да, и набралась смелости и написала человеку, которому хотела написать. И типа как будто бы сработало. На самом деле она сама констатирует, что, наверное, надо было просто написать. Пока ты не пишешь, на тебя не обращают внимания, что логично.
2: Угу. Ну и человеку очень хочется какого-то контроля вообще над неконтролируемыми событиями. Угу. Да, когда мы делаем вот приворот или гадание, то мы как будто бы управляем тем, что нам нужно, да, и получаем информацию недостающую. Да. Почему так часто, девушки, скажем, особенно этим отличаются, когда там на суженных, ряженых, и вообще вот эта вся история.
1: Всю историю
2: то, что
1: так
2: тебе
1: было, кстати, да. Это классика прям.
2: Да, читайте Жуковского, да, раз в этот вечерок девушки молились. Что они там
1: гадали.
2: Делали? Гадали.
1: Не молились.
2: Ах, не молились. Ох, не молились они, да.
1: А пряли поздно вечерком вот эти три сказки.
2: Это
1: мне
2: все
1: кажется,
2: они
1: не просто так пряли там. Они же там про женихов, опять же, разговаривали-то, да. Так что, может быть, они
2: нам невыносимо, да, переносить эту вот неизвестность, неопределенность. Что будет, не будет, чем дело кончится.
1: Про написать знаменитости мне тут попалась такая, не в тему немножко новость, где девушка просто писала в Инстаграме в директ одной знаменитости, певицы Максим, кто помнит, просто записи, которые там, типа, вот это нужно там не забыть, это нужно купить. Она использовала директ просто как записную книжку.
2: Отлично.
1: Ну, типа, все равно, какая разница, эти знаменитости все равно не читают директ никогда.
2: Так.
1: Вот. И однажды Максим ответила. Пролистала все это, написала, типа, пожалуй, я теперь знаю о тебе и твоих планах больше, чем о себе.
2: Видишь, так тоже работает. Отличный вариант.
1: Это типа стучите, там, как вдова, которая там приставала к судье, да, и в конце концов получила ответ. Наверное, вот познакомились с девушкой теперь.
2: Да.
1: А пишет нам Анна. Доброе утро. Утро. Еще утро, да.
2: Конечно,
1: до
2: 12.
1: В чудеса я верю, хотя о некоторых стараюсь не говорить, чтобы не звучало эзотерично. Например, я чувствую, когда человек в ближайшее время умрет. Зачем мне это дано, я не знаю, но, увы, я еще пока не ошибалась. Верю, что Бог отвечает на молитвы всегда, но не так, как нам бы этого хотелось. То есть, как в одном фильме говорил Морган Фримен, когда Бога просит о терпении, то он дает терпение или возможность это терпение проявить. А тот, кто просит отвагу, получает отвагу или возможность быть отважным. Подумайте об этом, да? Когда люди просят о счастливой семье, вы думаете, Бог обрушивает на них душевное тепло и нежность, или он дает возможность доказать свою любовь? Прекрасные вопросы, которые озвучивает Морган Фримен. Что за фильм? Что за фильм, Аня, напомни.
2: Наверное, «Брюс всемогущий».
1: Возможно, да.
2: Он, похож Морган Фримен как раз за Бога отвечал. Да.
1: На эту тему. Спасибо большое, Ань.
2: Да.
1: Еще комментарий. Так. Пишет нам Аня. Скорее всего, верю в чудеса. Скорее верю, чем нет. Потому что не раз были моменты, когда видела вещи и сны. Или интуиция подсказывала то, что произойдет в ближайшее время. И это бывает особенно в последнее время достаточно часто и крайне редко ошибаюсь.
2: Круто. Вообще, тема снов не раскрыта у нас еще. Это интересный феномен, потому что обычным каким-то вот не всегда получается объяснить это способом, когда, знаешь, ученые говорят, это все наши мысли, там какие-то нейронные...
1: Сублимированные желания.
2: Да-да-да, и вот оно все, когда расслабляешься во сне, оно все начинает скакать и делать какую-то мозаику невероятную. Но почему потом это оказывается сбывшимся? Вот вопрос.
1: Ну, я рад, что не все сны сбываются.
2: О, да, мне недавно приснилось, что я вожу в багажнике коня. Я не знаю, что с ним делать.
1: Это по-любому что-то подсознание твое с тобой играет, 100%.
2: В общем, вряд ли это сбудется, да?
1: Не в прямом смысле. Это скорее отражает твои внутренние ощущения от твоей жизни сейчас.
2: Хорошо, да, лучше не рассказывать это вслух, а то мало ли кто-то толковать начнет.
1: Так, Анастасия пишет, как часто говорят, мысли материальны. Я считаю, чудо может и есть, но создаем его именно мы. Последовательность каких-либо действий приведет, в конце концов, к чему-либо плохому или хорошему. Все странные вещи, в основном, которые со мной приключались, они происходили из-за плохого зрения или игры воображения. Например, шла я как-то по шоссе.
2: Шла с Сашей по шоссе.
1: Да, не Саша, а Настя. И видела кошку черную, а когда ближе подошла, оказалось, что это просто пакет. Так что верить всему тоже не стоит. Вот идешь по шоссе, видишь кошку, думаешь, ну все, день пропал, да. Подходишь, а это пакет. А ты уже погрустил.
2: Да, я тут видела недавно фотографию, а на ней прям реально призраки как будто белые. А оказывается, девчонки маски надели, вот это, ну, для лица маска, знаешь, такое?
1: Да, да. Ну, которые лечебные.
2: Ну, такие они прозрачные, как бы полупрозрачные. А фотографировались, человека почти не видно, а зато белые лица остались. Очень страшно.
1: Да, кстати говоря, про чудеса, которые, возможно, и не чудеса. Я, знаешь, что вспомнил? Из «Гарри Поттера». По-моему, это «Принц полукровка», это уже где-то в конце, где герой Рон Уизли не верит в себя патологически. Вот. Но он как-то попадает в команду по квиддичу. Вот. И герои делают так, что будто бы подливают ему в напиток зелье удачи. Но на самом деле спойлер не подливает. Простите, заспойлерил, да. А он думает, что он выпил зелье удачи и великолепно выступает на этом матче. И только потом в конце он узнает, что на самом деле не было никакого зелья, что
2: не
1: это
2: было.
1: Был ты сам, да.
2: Так, ты сейчас развенчиваешь нашу веру в чудеса.
1: А вот, ну это в смысле бывает и так. Это я про суеверие
2: скорее
1: говорю.
2: И так тоже бывает, да.
1: Зачем людям суеверие? На самом деле они все сами молодцы, все сделали, колдовства не было. Но вот зачем-то им нужно было вот так толчок какой-то. Вот, какая-то, знаешь, ощущение помощи, чьей-то помощи. Я думаю, что это внутреннее желание, на самом деле, это внутренняя тяга примирения с Богом и вот этой вот близости с Богом, мне кажется. Ощущение, что ты не один в этом мире разгребаешь все вот это страшное. Что на самом деле есть кто-то, кто о тебе заботится. И это не собака с площади революции с потертым
2: носом.
1: Она
2: не заботится,
1: да? На самом деле это Господь. Но это вот я так верю.
2: Слушай, ну я добавлю ложку эзотерики и мистицизма в нашу дискуссию, потому что, слушай, ну на самом деле бывают, правда, вот мистические вмешательства в нашу жизнь, и что характерно, в Библии об этом тоже говорится, что не только Бог творит чудеса, а есть и лжепророки, и есть действительно какие-то вмешательства потусторонних сил, которые делают дела, похожие на дела Божьи. И, например, Иисус говорил о том, что явятся лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить даже избранных. Вот в Евангелии от Матфея так говорится, да. Вспоминаем из более древних времен, времена Моисея, когда египетские волхвы повторяли как раз тоже все чудеса, которые творил Моисей именем Господним. В разные вообще случаи зафиксированы в истории. И отрицать то, что существует какая-то реальность, не только наша естественная, вот видимая глазу. Ну, знаешь, это наш, наверное, век современный, вот такой рационалистический.
1: Где всему есть объяснение.
2: Когда, да. Но это вот началось со времен, да, вот этого рационализма, с Вольтера, наверное, да, когда попытка бороться с любым вообще проявлением чего-то мистического, все объяснять разумом.
1: Фу-фу-фу, это... Типа,
2: это древние какие-то, да, суеверия, да, все, мы это не верим. Да, но если мы вспомним древних греков и римлян, которые не сомневались нисколько, просвещеннейшие люди, между прочим, были, во всем они видели, конечно, ну, с другой мир, который, с которым мы постоянно можем соприкасаться. И вспоминается как раз Клайв Льюис, который был профессором как раз классической литературы в Оксфорде или Кембридже, где-то там, уж не помню. И он даже в своих произведениях всегда эту историю тоже повторял. Да? У него всегда есть и наяды, и там,
1: да,
2: фавны, и так далее. Потому
1: там,
2: что
1: даже.
2: Это реальность, которую мы нашим современным умом вообще не принимаем. Для нас это сказочная какая-то история. Но она проявляется. И на самом деле вот такие чудеса, они тоже в нашей жизни бывают. Но цель этих чудес можно по-всякому истолковать, но одна из этих целей точно там, отвлечь нас от истинного Бога, запутать, внушить какие-то вещи. Часто они приводят действительно и к смертельному исходу.
1: И в Ветхом Завете констатируется, например, и в Новом Ветхом констатируется, что наличие духовных сил — это, ну, какая-то аксиома, которую не нужно доказывать. Это общее место. Всем известный факт. Например, история про Валаама, который считался, ну, типа, пророк Валаам его называют. Но вообще-то это языческий колдун, к которому приходит один из царей, на которых вот-вот нападут израильтяне, приходит и говорит: «Прокляни их, пожалуйста». Ну, он как бы собирается, идет проклинать, что, ну, заплатит, наверное, хорошо, работа у него такая. Но тут вмешивается Бог, и он не может проклясть. Он берет и начинает проклинать и благословляет. Потом опять говорит: «Ты что делаешь? Иди прокляни их». Ну ладно, давай с другой стороны зайдем. Может быть, там получится, с другой горы. И зашли на другую гору. Ну, вообще, горы — это важное духовное значение имели в древности, да, потому что, типа, с горы как будто бы к духовному миру ближе получается лучше взаимодействовать. Вот он зашел на другую, опять пытается проклянуть и опять благословляет. «Да что ж ты, отец родной, делаешь-то со мной?» Вот, в итоге не получилось у него. Вот. Ну, потом он плохо закончил, кстати, Валаам.
2: Ну, потому что, знаешь, заигрывать с потусторонним миром, если ты не Божий вообще человек, всегда опасно. И вообще, когда открывается завеса тайны, для многих людей это, ну, не сопоставимая со здоровьем психики вообще ситуация. И это действительно пугает. И вопрос, как с этим работать, мы на него ответим.
1: Я рад, что у тебя есть ответ на этот вопрос.
2: Хорошо. Конечно, обязательно.
1: Послушаем песенку и вернемся, будем дальше читать ваши комментарии и отвечать на сложные вопросы.
2: Это мы здесь для этого, да.

0: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.
1: Ты же телефон уронила, как
0: да, мы резко вошли в эфир. Очень, да, очень, да, гореть дальше.
1: По поводу картины, которую мы опубликовали, и нашего изучения, тоже Таня комментирует, говорит, вот увидела много золота и украшений, и как твоя напарница, говорит она мне, то есть как Катя заметила в ту же сторону. И я подумала, в эту же сторону она привыкла, что жизнь — это лишь физическое воплощение, физическое проявление. Вот, ну, для Тани.
0: Да.
1: Как будто бы это вот...
0: Подтверждение.
1: Подтверждение, да.
0: Спасибо.
1: Смотрите на картину, да, и делитесь тоже своими впечатлениями, что вот вы в этом видите. Художники, они же тоже...
0: Тоже люди.
1: Весьма мыслящие, думающие. Темы, библейские сюжеты, это же вам не... Не знаю... Не в магазин сходить. Они думали
0: здесь
1: годами
0: вам не
1: над
0: тут,
1: этими картинами.
0: Здесь как известно, да. Нет, я каждый раз не устаю повторять уже ставшую моей привычной фразу, что любая картина — это высказывание. И когда художник что-то пишет, вот чем отличается просто картина, которая не искусство, а от искусства, что в искусстве всегда есть посыл, всегда есть идея. Зачем он это писал? Не просто для того, чтобы заполнить место на стене, как мама дяди Федора, да? Зачем картина на стене висит? Она дырка. На обоих загораживает.
1: Практическая
0: Нет,
1: польза.
0: Вот он не для практической пользы совершенно это писал, а потому что у него жжет внутри. Хочется что-то сказать. А сказать с помощью красок.
1: А у нас тоже жжет. Вот
0: а у нас
1: жжет,
0: да. И мы сейчас тоже что-нибудь скажем.
1: Регина нам пишет: в моей жизни случаются чудеса, когда мысль пришла мимолетно. Вот, например, интересно. Значит, она думает такая: интересно, а смогу я играть на укулеле? И мне хоп, и дарят... Или отдают люди укулеле, даже сами не зная почему. И вот я такая держу в руках укулеле и просто говорю тихое спасибо.
0: Упс.
1: Вот, подумала.
0: Да? Материализация мысленных явлений.
1: Да? Пишет нам Дамир: как агностик я нахожу рациональное объяснение многим проявлениям. Но и поскольку я не обращаюсь к высшим силам, то и ответа от них не ожидаю. Но как-то было, что я чувствовал себя не на родной, а на похожей другой планете, говорит. Так себя чувствовал. Цвета были очень яркими, запахи как будто чужими, но приятными. Чувствовал легкость. Даже подумал, что я во сне, но проверил себя, нет, не сплю. Ну, такое вот переживание духовное было у Дамира, необычное.
0: Кстати, да.
1: Пишет нам Иван. Больше 20 лет назад умер мой отец. И один мудрый учитель подсказал мне обращать внимание на все вокруг и замечать природные мелочи, через которые люди с того света как будто бы с нами взаимодействуют. Например, красиво кружащийся листок с дерева, бабочка, севшая на цветок рядом с тобой, сухой колосок, который слегка шевелится в вазе. И я стал обращать на это внимание и чувствовать присутствие отца, с которым мне удалось попрощаться. Эти маленькие чудеса мне очень помогли. Ощущение чуда может рождаться в нас самих, в зависимости от того, как мы смотрим на вещи.
0: Красиво. Спасибо за такое интересное наблюдение.
1: Спасибо за опыт. Антон пишет, да, сверхъестественное было. Мой дед, заслуженный деятель культуры, работник филармонии и музыкант, играющий на домбре и балалайке, говорил моей матери: если там что-то есть, там, на небесах, я тебе приснюсь, играющим на пианино, дам знак. Он говорил это только моей маме. И вот когда его не стало, на поминках моя тетя подошла к маме и сказала, что ей приснился сон, что дед играет на пианино. К слову, она не знала об этом договоре.
0: Ничего
1: пришел
0: себе.
1: Пришел не к маме, а к тете пришел.
0: Ну, так вот более, как сказать, аутентично и честно получилось. Если бы мама сказала, что он ей приснился, то можно было бы сказать, что ну вот надумала себе, да, потому что он так говорил. Ну вот вообще интересно, да, что... является чудом, и как вообще отличить чудо от Бога, от просто какого-то духовного проявления?
1: Либо надумали, да, либо, может быть, действительно, что-то не от Бога какое-то чудо. Вот как отличить? У тебя есть рецепты, как отличить?
0: Ну, вот одно из точно как бы являющихся критерием оценки – это то, что чудо от Бога никогда не будет прославлять ложных богов или хулить Христа. То есть вот если мы исповедуем Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы понимаем, что Его чудеса, которые подтверждали Его божественность, да, всегда были направлены на то, чтобы быть знаком Его силы. И если вы видите что-то, что противоречит Божьему вот этому закону, то это явно чудо не от Бога.
1: Я верю, что чудо от Бога славит Бога и никогда не разрушает. Например, можно задаваться вопросом, почему Бог не дает мне много богатства? Там, помолюсь сейчас, лотерейный билетик куплю, хоп, а лотерейный билетик не выигрышный опять. Вот почему так? Ну, возможно, потому что это не на пользу, это разрушит. Это тебе не надо. Вот и все. Поэтому ты не получаешь ответа. Вот поэтому я верю, что Божье чудо не разрушает человека.
0: Да, ты вот про важный критерий оценки сказал, вот про плоды, да? К чему приводит это чудо? Что производит его появление в твоей жизни? Появляется ли у тебя действительно мир, любовь, там, свобода, покаяние, ну, что-то такое вот прям? Или наоборот, возникает одержимость какая-то, зависимость, или гордость, тщеславие тешится благодаря этому чуду. Потому что, как мы знаем, сатана может исцелять тело. Может исцелять тело, но порабощает душу. И об этом, кстати, на протяжении, веков вообще люди рассуждали. Вспомним Гёте, да, с Фаустом.
1: Ну, про разделку с дьяволом очень много.
0: Ну, это и он, кстати, да, когда он написал свою известную поэму, да, это же тоже на основе уже существующих на тот момент произведений, там, историй, рассказов, то, что переработано было. Но это стало уже мемом, конечно же, да, Мефистофель. И вот вся эта история с тем, когда ты отдаешь дьяволу душу в обмен на земные богатства и красоту, и все-все-все, чего хочется в этой жизни.
1: То есть это чудо будет стоить тебе дорого.
0: Да.
1: И надо смотреть, к чему это ведет и какие плоды это принесет в твоей жизни. Помнишь, опять же, в «Брюсе всемогущем», которого мы сегодня вспоминали, когда Брюс решил просто ответить всем «да» на молитву.
0: Какая произошла в этот момент, да, катастрофа.
1: Коллапс произошел. Вот поэтому Господь не отвечает всем «да», даже если вам кажется, что ну что такого плохого будет, если я, не знаю, женщина молится, хочу замуж, одиноко. А вот никак. Ну, возможно, нет Божьей воли на это, и Он тебя охраняет. Потому что, ну, я просто, к примеру, будешь с ума сходить, контролируя и ревнуя. И крыша съедет вообще на этом. Ну, понимаешь, не знаешь, как это может обернуться. Или, ну, что плохого в том, что я хочу, вот, не знаю, там, красную спортивную Феррари. Ну, тоже с ума сойдешь о ней трястись, и потом она в аварию попадет и вообще разобьет тебе сердце вдребезги. Зачем тебе это надо? То есть ты будешь сначала гордиться, потом не спать ночами, а потом плакать над обломками машины. В итоге это принесет тебе больше несчастья. Вот и все.
0: Да, так что чудеса, они так всегда имеют все-таки цель.
1: Да.
0: И плод, соответствующий Божьей воле. Да,
1: не чудо ради чуда,
0: да,
1: а чудо ради Божьего замысла. И вот мы подошли к важной мысли, сейчас прервемся на одну песенку, да, и вот про это поговорим, что Божьи чудеса в Евангелии, они какую цель несли? Они к чему вели? Ну что, хотели-то от Иисуса чудес все, требовали знаков, знамений.
0: Хлеба. Очень
1: хлеба, зрелищ.
0: Зрелищ.
1: И до сих пор люди тоже говорят, ну, яви мне свой знак. А как вот в Библии с чудесами было. А в каком случае Господь давал чудо?
0: Узнаем.

0: Свободное радио.
1: Ну что, где наш рояль? Кусты сейчас раскрываются, рояль выкатывается.
2: И кусты почикаю.
1: Так.
2: В Евангелии, ну вообще в Священном Писании мы много чудес встречаем, но они никогда не происходят чудеса ради чудес, чудеса ради пиара какого-то. Они всегда следуют строго воле Божией. Да, если в Ветхом Завете есть определенное движение. Вообще Ветхий Завет — это книга движения. Вы обратили внимание? Мы прям стремимся, мы все время куда-то идем. Да. Оттуда, туда, оттуда, туда. Куда-то переходим, переезжаем. Идем во времени, мы все время царь за царем там сменяется. Да, вот она прям книга движения. И это все время движение, направленное Богом. От какой-то одной точки к другой. И мы, как обладатели Нового Завета, уже знаем, к какой точке, на самом деле, Ветхий Завет идет. Через пророков он приходит в итоге к Евангелию, к кульминации, да, Священного Писания. Это Евангелие, это
1: главное чудо.
2: Распятие Иисуса Христа и его воскресение. Угу. Вот, о чем Ветхий Завет намекал всю историю. Вот. И жизнь Христа на земле тоже была окружена чудесами. Вот. Но он творил чудеса только тогда, когда... Ну, как будто, знаешь, он не искал пиара, он не искал славы. Он часто уходил от людей, которые за ним преследовали его, да.
1: В общем-то, да, эти восхищенные толпы, и, они как-то его не вдохновляли.
2: Как раз вот публика, соверши знамение, соверши чудо, и гораздо больше последователей будут на тебе, в тебе в рот смотреть, да? И за тобой ходить, и тебя другим пиарить, опять же, да?
1: Я как раз недавно смотрела рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда», и там же главный лейтмотив вот про то, что давай, сделай, используй свой вообще, да, капитал.
2: Да, такой, да. Вот. У тебя такие способности, используй их и, ну, вложи этот капитал и гораздо больше приобрети. Ну, да, это логика всего современного мира. Возьми свои лучшие черты, вложи их и...
1: Монетизируй.
2: Вот, спасибо, монетизируй. Иисус не монетизирует чудеса. Он не приобретает ни политическую популярность, ни какую-либо другую популярность. Он более
1: Все,
2: того,
1: чего от него ждали, он не делает.
2: Абсолютно.
1: Да.
2: Он избегает популярных каких-то супер чудес, популистских высказываний. Все, что говорит он, зачастую людям не нравится. Все, что он делает, оно как-то непонятно. И исцеление, чудеса, они как будто какие-то случайные, где-то там ухватилась там за него женщина, кто-то выпросил, еще что-то. Вот. Потом мы читаем, он опять скрылся, опять ушел помолиться. И...
1: Как будто или бы... другие, да, варианты, когда это знак, именно как знак, да, когда люди это понимают, что это знак Царства Божьего. Потому что были же и масштабные акции, назовем это современным языком, да, когда там 5000 человек чудесным образом получают пропитание. Да?
2: Но ты знаешь, оно тоже, это чудо как будто немножко вынужденное, потому что Иисус их не звал, не приглашал. Мы читаем, что он пытался уйти, за ним они последовали, они в итоге его нашли в этих пустынных местах. Он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Он им проповедовал, а потом ученики говорят: голодные люди-то. Давай, ну, типа, надо их отпустить хотя бы, ближайшее селение. Ну, давай накормим. Че, куда они пойдут? Сейчас ослабеют в дороге же, он говорит. Вот, как будто бы такое чудо, которое, ну, Иисус не искал его сам. Типа, я сейчас соберу народ, сейчас как на них черная икра обрушится, и они все, значит, за мной последуют. Вот. Он просто действует из ситуации, из этой, вот. Опять же, не ради пиара. И я к чему говорю? К тому, что чудеса, которые мы встречаем в Писании, они не соответствуют человеческой логике, логике пиар-менеджмента. Они соответствуют какой-то логики Божией, зачастую непонятной нам. Логики Царства Небесного, которая не вписывается в нашу логику.
1: Да, и нам нужно приложить усилия, чтобы этой логикой тоже оперировать. Что нам легко оперировать своей логикой. Мы знаем, что можно сделать красиво, зрелищно. Можно сделать, можно дронами сделать Иисуса Христа в воздухе или что-нибудь такое. И все это будет тогда работать на тот... Не знаю, да, тот сценарий, который есть у нас в голове.
2: Но вот у Бога какой-то свой план, непонятный зачастую нам, незримый, неясный, даже противоречивый. И он действует согласно этому плану. И Божьи чудеса вписываются только в его логику. Потому что он не делает чудес по заказу. Поэтому и сказано, если будет, как бы, ну, в молитве, да будет воля твоя прежде всего. До начала в молитве «Отче наш» до начала просьб о том, чтобы там у нас был хлеб наш насущный, там, да, и даже прощение долгов, начинается молитва с того, что «Да будет царствие твое, да будет воля твоя, да, ты правь, пусть исполняется твой план». И только тогда, после этого мы такие, ну и если это не противоречит твоей воле, вот такие вот у нас просьбы.
1: Да, и на самом деле, вот как тоже мы знаем, Иисус говорил нам о том, что чудеса даже не должны становиться фундаментом нашей веры. Потому что если ты только на этом основываешь то, что ты веришь, то грош цена такой вере, потому что все можно по-разному объяснить. И как наши тоже слушатели-комментаторы говорят о том, что ну, всякое бывает. И вот в Евангелии от Луки мы читаем, что он рассказывает историю про Авраама, да, и говорит, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит.
2: Да.
1: Да, то есть, в принципе, человеку любого чуда недостаточно. И он все может объяснить логически.
2: Как там, и эллины ищут знаний, иудеи там требуют знаков с небес, да, а мы проповедуем Христа и придумываем распятого. Да. То есть вообще дичь какую-то проповедуем.
1: Ни тем, ни другим не угодно. Это вообще не работает.
2: Кстати, в церковь в Коринфе как была основана, апостол Павел говорит, я предпочел быть у вас не знающим ничего, кроме Христа распятого, да, и проповедовать не в мудрости, не в убедительности слов, а в немощи, вот такой в простоте. Он там жил, палатки какие-то делал, да, в Коринфе проповедовал простое, simple Евангелие, вот это, без суперчудес, без суперзнаков апостол. Вот. Ну, как интересно.
1: И так бывает. Это
2: вот
1: тоже знак Божьего присутствия. Вот интересно, что знак Божьего присутствия может быть и в отсутствии каких-то таких вот зрелищных событий.
2: Хотя, казалось бы, ты, Павел, у тебя там такие чудеса были. Вначале мы читаем про него.
1: С тобой самим что происходило,
2: опоясания,
1: да?
2: Которые были на нем, там, они прикладывали, там, и что-то кто-то исцелялся. А вот в Коринфе не было воли Божьей на эти чудеса. Ничего яркого такого не происходило. Он говорит, я просто трудился, проповедовал. И вот получилось то, что получилось.
1: Да. Ну и на самом деле самое великое чудо, о чем вот мы тоже уже начали с Андреем говорить, воскресение Христа, это его тоже, может быть, недостаточно для людей, но вот то чудо, которое 100% каждый из верующих в своей жизни пережил и стал свидетелем, это наше преображение из человека неверующего, из человека, который не понимает вот этих духовных истин, в Дитя Божье. Да, это то, что тоже в Библии сказано, чему радуются ангелы на небесах и каждому кающемуся грешнику. И это невозможно вообще сделать никаким манипулятивным способом. Ты не можешь заставить человека поверить, даже если ты сделаешь для него супер-мега-представление. Там, да.
2: Мне значок такой подарили, где такая овечка держит, знаешь, свое имя, ну, как-то типа на фоне, и такая wanted, типа, разыскивается овца. Она уже убежала. То есть она уже была когда-то зарегистрирована, но снова сбежала. Разыскивается. Вот.
1: Потерянная овца.
2: Потерянная овца, да. Вообще чудеса, они и в том, что мы верим, вообще в существование церкви как таковой, которая прошла через века и до сих пор демонстрирует чудеса терпения и любви, вопреки, а не благодаря, на мой взгляд, это самое явное чудо, которое есть у общества, это просто существование церкви. Нам Алена написала, я прочитаю комментарий. «Добрый день, в моей жизни много чудес. Особенно заметно, когда церковь молится. И за нас в сложных ситуациях, и за других людей. С рождением младшей дочки, несмотря на преждевременное рождение, не иначе как чудо, все, что касается ее здоровья. Чего только не прогнозировала врач по анализам. Ничего не подтвердилось. Родилась, хотя и рано, но здоровой. Ее развитие смотрю и восхищаюсь. Я ее звала одно время профессор в памперсе. Такие она выдавала рассуждения. Не каждый взрослый может так мыслить и строить так четко предложение, как это получается у нее. Нередко вижу, как исполняются желания моего сердца, даже не озвученные. Как-то захотелось рыба пресноводной, речной. Я на такой рыбе выросла, очень ее люблю. Но в силу обстоятельств купить такую рыбу у нас было сложно. А это хочется, даже вот вкус во рту чувствую. А вечером стучит сосед и предлагает несколько штук крупных таких карасей свежайших. На рыбалку, говорит, ездил и наловил больше, чем надо ему и его семье. И с нами поделился, чем очень меня обрадовал. Вот
1: здорово.
2: Такое вот чудо. Чудо. Две рыбки, да, при умножении. Восхищаясь Господом и такой вот заботой, даже в малозначимом. Вот просто, чтобы порадовать, написала. Спасибо, Алена.
1: Да, кстати, вот чудеса с едой, они вообще очень... Мне очень нравятся тоже чудеса с едой. У меня тоже такое есть чудо.
2: Давай.
1: Да, из детства вообще очень-очень давно не было в моей жизни земляники и земляничного варенья. Это прям вот из каких-то ранних-ранних лет воспоминания, как мы собирали землянику в лесу и как делали варенье, и вот этот вкус совершенно особенный. И это у меня было прямо вот в голове, что так мечтается, так хочется. То, что продается, это все не такое, все не то.
2: Не то, не то.
1: И случился у нас фестиваль наш, и приехали слушатели, и подарили нам банку именно такого варенья, как мечталось. Нигде об этом не говорила, но оно вот так вот материализовалось.
2: Подарите Кате банку варенья и в этот раз, 29 августа в Москве, в Химках, если быть точным. Вот здесь, прямо рядышком с нашей студией, состоится фестиваль.
1: Зеленые лужайки, прекрасный, да.
2: Пикник свободного радио в воршип-формате на этот раз.
1: День хвалы мы его решили назвать. Да, потому что мы будем хвалить Господа и радоваться тому, что Он сотворил этот мир. И нас в нем, и будем делиться этой любовью и радостью со всеми, кто только захочет принять.
2: И устроим флешмоб, подарим Кате
1: много банок
2: с вареньем, земляничного
1: варенья. Нет, это было уникально. И это помнится навсегда.
2: Можно грибочки маринованные?
1: Андрею.
2: Мы не против. С картошечкой очень даже зайдем. А ладно.
1: Так уже потеряно. Обеденное время.
2: Послушаем напоследок непревзойденного Николая Скученкова с песней «Не привыкайте к чудесам». Как он мастер. Помнишь?
1: Кстати, он хочет прийти к нам в эфир. Ты
2: тоже была на эфире у него? На концерте была? У него.
1: Да.
2: И я был у него.
1: И мы с ним потом говорили, и он сказал, я к вам приду. Давай позовем Николая Скученкова.
2: Все, зовем Николая Скученкова в эфир.
1: Ребят,
2: нам
1: вы не против?
2: Споет. А пока что в записи послушаем.
1: Не привыкайте к чудесам, говорит нам Николай, и мы ему тоже
2: вторим,
1: да, и говорим, не привыкайте. Потому что чудеса, они вокруг нас, надо их замечать.
2: Всем пока, спасибо, что были с нами.
1: Пока-пока.

0: Сейчас на свободном.
1: Время любить. 26 мая 451 года состоялась первая битва в истории, которая велась за сохранение христианской веры всего народа. В Аварайской битве армяне, несмотря на значительно превосходившие их силы персов, сражались до последней капли крови за то, чтобы сохранить свою христианскую религию и сущность. И хотя армяне проиграли эту битву, потеряв в бою своего предводителя, персы согласились с тем, что Армения продолжит исповедовать христианство. Сражение произошло на Аварайском поле, южнее современного города Маку, между армянами во главе с полководцем Варданом Мамиканяном, восставшими против насильственного насаждения зороастризма, и сасанидской армией, втрое превышавшей по численности силы армян. В ходе сражения обе стороны понесли большие потери, а сам Вардан Мамиканян погиб в бою. Несмотря на победу в битве, правитель персов Ездигерд II, напуганный огромными размерами восстания, был вынужден отказаться от насильственного обращения армян в зороастризм. Он восстановил здесь самоуправление, вернул привилегии местной знати и христианскому духовенству. Армянская апостольская церковь почитает Вардана Мамиканяна как святого.

0: 1992 году Папа Римский Иоанн Павел II произнес речь, в которой признал Галилея блестящим физиком и выразил сожаление, что выносившие ученому приговор теологи слишком буквально придерживались текста Священного Писания. До этого времени Ватикан никогда публично не признавал учение Галилея о том, что Земля вращается вокруг Солнца.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Будьте как сосны в лесу. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Несколько лет тому назад газета Wall Street Journal рассказала историю о девочке Салли, которая впадала в отчаяние от каждой своей малой неудачи. Однажды осенью, когда листья на деревьях еще только начали осыпаться, случился сильный снегопад. Дедушка Салли повез ее с собой на машине на прогулку и сказал: «Посмотри на эти вязы. От тяжести снега все ветви на них переломаны, и деревья могут погибнуть. А теперь посмотри на те сосны. Видишь, они стоят, как ни в чем не бывало. Дитя мое, деревья, как и люди, бывают глупыми и мудрыми. Ветви вяза жесткие и негнущиеся, и когда слишком большая тяжесть наваливается на них, они ломаются у основания. Но когда тяжесть ложится на ветку сосны, она лишь сгибается, не сопротивляясь, и груз соскальзывает с нее, а сосна стоит по-прежнему. Будь как сосна в лесу, внучка». Христиане, полагающиеся в беде на Господа, способны гораздо лучше переносить невзгоды, чем те, кто пытается вынести всю тяжесть на своих плечах. Апостол Павел, человек, испытавший множество гонений и напастей, предлагает свой подход к трудностям, состоящий из трех ступеней. Первое – ни о чем не беспокоиться. Второе – обо всем молиться. Третье – за все благодарить. Филиппийцам 4:2-6. Вы тоже можете пытаться, подобно вязам, вынести все невзгоды, но в результате лишь поломаете все ветки. Или, подобно сосне, научиться перекладывать все свои заботы на Бога. Стойте, как сосны в лесу. Бог всегда рад принять на себя наш груз.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: хрустальной чистоте.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь, Бог предопределил вас. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Книга пророка Иеремии, 1 глава, с 4 по 5 стихи. Жизнь и служение Иеремии начались в разуме у Бога до того, как Иеремия родился. То же самое относится и к нам. Еще до нашего зачатия Бог знал нас и приготовил совершенный план для каждого из нас, цель, которую нам нужно осуществить для Его славы. По мере того, как мы стареем, мы можем обернуться и увидеть, как Бог готовил нас для той работы, которую Он задумал для нас. И все же у нас есть свободная воля, которой Бог не будет приступать. Поэтому не все из нас в действительности осуществляют Божьи цели для нашей жизни. Многие отвергли Божью волю для их жизни для того, чтобы следовать своим собственным желаниям. У Бога есть дело для каждого из нас, для Его славы. Писание говорит нам, что не медлит Господь, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это Божья воля, однако не все приходят к покаянию, и многие погибают, потому что они борются с ней. Поэтому, несмотря на то, что Бог предопределил и отделил человека, этот человек должен подчинить себя исполнению Божьей воли для осуществления его плана. У Господа есть призвание для каждого из нас, чтобы мы осуществили его для Бога. Его силы достаточно для нас, чтобы осуществить этот план, так почему бы не подчинить Ему свою волю? Отец, помоги нам быть верными тому призванию, которое Ты приготовил для наших жизней. Помоги нам отдать себя Тебе, чтобы Ты использовал нас, как Ты хочешь. Да исполним мы Твою волю на земле и донесем Твою любовь и истину нуждающемуся миру. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о роли критики в супружеских отношениях. Вот скажите мне, если бы ваш ребенок показал вам свой рисунок, насколько бы резко вы бы их раскритиковали? Вы бы могли сказать: пауки выглядят вовсе не так. У пауков 8 ног, а не 5,5. Ты вообще нарисовал все неправильно. Это некрасиво и совсем не похоже на меня, если вдруг ребенок нарисовал вас. Верю, что именно так некоторые поступают. Хотя уверен, что мои слушатели не такие, как прочие. Вы, вероятно, поощряли бы своих детей. Вы бы ему сказали: ты молодец, у тебя неплохо получается, у тебя отличная фантазия. А когда кто-то вас нарисовал, кто-то из детей, вы сказали: я вижу, что ты старался, что ты прикладывал усилия. Если вы продолжаете критиковать, ребенок в конечном итоге перестанет показывать вам свое искусство или вообще перестанет рисовать. Правда ведь? А теперь вопрос. А вы оказываете такую же поддержку своему супругу или супруге? Вы знаете, никто не может выжить в браке, ну, по крайней мере, в несчастливом, если они чувствуют себя более осужденными, чем принятыми, если они не чувствуют, что ими восхищаются. Ваш партнер не будет использовать вашу конструктивную критику, если вокруг нет атмосферы восхищения и уважения. Чтобы критика воспринималась, для начала нужна атмосфера принятия, уважения и восхищения. Но никак не наоборот. На самом деле считаю, что нет такой вещи, как, знаете, конструктивная критика в отношениях. Потому что любая критика, она болезненна. Какие мы бы не были уверенные в себе, все мы воспринимаем замечания болезненно. Особенно, когда в чем-то приложили много усилий. Если вы будете продолжать отвечать на предложения, на слова вашего супруга или супруги с критикой, это может привести к тому, что они вообще перестанут делиться с вами своей жизнью. Так что отложите критику в сторону и фокусируйтесь на созидании принятия, уважения и благодарности. И всегда выбирайте любовь.

от поражений, от слабости своей души бегу я. От того, что пленяет

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Давайте прочитаем одно из обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злые, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра и даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог, который свят и в котором нет зла, Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота отца? Во-первых, это то, что отец позаботился о нашей святости. Он отдал сына на смерть, чтобы омыть наши грехи и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: влюблён, которого влюблён, которого влюблён, которого влюблён.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время подумать.
1: Могу признаться, я, к сожалению, успела где-то подцепить этот вирус. Я с помощью своего супруга активно пытаюсь от этого вируса избавиться. У меня уже не получается развидеть лейблы. Могу признаться, считайте моим покаянием. Я вижу лейблы на вещах, на футболках, на брюках, на обуви, на сумках. Я их считываю. В общем-то, для этого люди, наверное, лейблы и носят, чтобы считывать их друг с друга. А мой супруг, он, во-первых, вообще не понимает, даже если видит надпись, не понимает, что она значит, какое смысловое наполнение. А когда я ему объясняю, он всегда шутит. Так вы же, получается, женщины друг для друга это носите. Я-то ведь не понимаю. Я просто вижу, красиво или некрасиво. А что там за лейбл и какое наполнение смысловое и ценовое за этим лейблом, ему непонятно. Я одно время очень хотела фирменный рюкзак. Так хотела, все смотрела на него, смотрела, все ждала какой-то скидки, распродажи. А потом со стороны его увидела. В Петергофе гуляли. Идет барышня, у нее такой рюкзак. Ну, рюкзак и рюкзак, ну, честное слово, ничем не отличается от какой-то другой, со вкусом подобранной, красивой вещи, но без такой вот маркировки. И я думаю, что вот в такой экономии не должно быть ничего стыдного. В такой экономии должна быть только мудрость. 15-е джинсы действительно не нужны. Да даже 5-е, 4-е, да даже 3-е джинсы не всегда нужны. В общем, не буду расписывать. Я думаю, мысль вы уловили. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А имея пропитание и одежду, будем довольны. И если вот так подходить к жизни и к событиям ее наполняющим, может быть, и не придется вот так прям остро задумываться над экономией. Может быть, и хватать начнет. Может, правда, нужд не так много? Начинайте анализировать, начинайте записывать свой семейный бюджет. Тогда в конце каждого месяца станет наглядно видно, что было по уму, а что было на эмоциях. И помните, что деньги – это как чистота. Кто-то убирается, потому что любит чистоту, а кто-то убирается, потому что ненавидит грязь. Вот точно так же и с деньгами. Для кого-то они смысл и цель, а для кого-то они средства. А самое мудрое – всегда помнить, что деньги – это такой же ресурс, который Господь дал вам просто в пользование. И то, с какой мудростью вы ими распоряжаетесь, это ваша ответственность перед Богом. Громко звучит, но это так.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Я уверен, что нынешние наши страдания – ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Зинаида Миркина. Нам даются равнины бескрайние эти, и молчащих морей синеокая гладь, чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить. Попрошают они, а душе отвечать. Я в сей мир рождена для ответа, я знаю, и течение дней, нагнетание лет — это тихо растущий, как чаща лесная, это мой вызревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить, созерцая Твой крест. Я же слепну от слез и глаза отвожу уже 20 столетий, задавая Тебе свой ненужный вопрос.

Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: какой-то момент я почувствовал тошноту. Я переел новостей и видеоблогеров и отравился пропагандой. И все бы ничего, если бы это отравление не стало сказываться на моей душе. Когда я пытался объяснить свое состояние, то не нашел ничего лучше, чем слово «ржавчина». Ржавчина ненависти стала потихонечку точить меня изнутри. Она делает это так незаметно и так умело притворяется честностью и справедливостью, что я попался. В качестве лечения я прописал себе детокс и усиленное общение с семьей и близкими. А дальше сработало время. Я не говорю про то, что позиция «голову в песок» идеальна, но позволить себе стать источником яда, который бурлит внутри и иногда выплескивается наружу, это тоже неверно. Мудрости и любви вам!
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить. Чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бронят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.
2: Надежда есть всегда.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: 100 нескучных историй. Неожиданный упрек. Одна набожная старушка сидела под пляжным зонтиком и наблюдала за своей внучкой, которая чуть поодаль играла в песочке у моря. На девочке была яркая одежда, красное платьице и желтая панамка, и это помогало бабушке не терять внучку из виду. Внезапно на берег накатилась большая волна и захлестнула девочку с головой. Было видно, как ее уносят в море. Старушка в ужасе кинулась к берегу, отчаянно взывая к Богу о помощи.
1: «Господи, помилуй! Господи, помоги! Спаси мою внучку! Молю тебя, Господи!»
0: И тут волна, будто повинуясь чьему-то приказу, вынесла девочку на берег, аккуратно водрузив ее на мягкий песок, и откатилась обратно. Бабушка подбежала к внучке и принялась лихорадочно ее осматривать.
1: «Фух, жива! Жива моя звездочка! Перепугалась бусинка!
2: Воды не успела наглотаться, нет? Ну-ка, а руки целы? Помаши ручками, сладенькая моя! А ножки, ножки как у моего цыпленочка? Нигде не болит?»
0: «Ну, слава Богу, кажется, пронесло. Все цело, все на месте». И тут старушка нахмурилась, затем выпрямилась, подняла голову к небу и укоризненно произнесла:
1: «Господь, а где панамка?»
0: «Сохрани нас, Боже, от ропота и недовольства. Ведь Ты спас человечество от верной гибели, от страшной и неминуемой участи, что ожидало нас грешных, если бы не Твой Сын, принявший эту участь на Себя. Можем ли мы после этого говорить, что обделены Твоей любовью, или что Ты недостаточно щедр к нам? Вправе ли мы сомневаться в Твоей заботе, даже если Ты не всегда даешь нам всего просимого? Помоги же нам, Боже, воздать Тебе благодарностью, любовью ответить на Твою великую любовь. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Библия, Псалом 85.
3: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: друзья, это Катя, и вы на Свободном радио. Наслаждаемся Божьим присутствием, отличной музыкой и сердечным общением. Если вы еще не заходили в наши чаты в Телеграме и Вайбере, самое время сделать это. Ссылка на вход на главной странице нашего сайта свободная.фм. Не проходите мимо.
1: Привет, это Бугаков, и это «Свободная».

Наталья Мелешко. Научи меня, Боже, любить, благодатью наполни Твоею, чтоб душою за ближних болея, милосердие к ним проявить, осуждать и унизить не смея. Научи меня, Боже, любить здесь, в миру, средь греха и недуга, и где люди так ранят друг друга, помоги мне тепло подарить там, где в сердце лишь холод и вьюга. Научи меня, Боже, любить, приподнявшись над долей земною, помоги ты мне с верой живою своих близких и дальних простить, возлюбив всей души глубиною. Научи меня, Боже, любить, в свое сердце тебя призывая, равнодушие грех разбивая, и в любви той себя позабыть, эгоизм хоромы сметая. Научи меня, Боже, любить.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 26 мая 451 года состоялась первая битва в истории, которая велась за сохранение христианской веры всего народа. В Аварайской битве армяне, несмотря на значительно превосходившие их силы персов, сражались до последней капли крови за то, чтобы сохранить свою христианскую религию и сущность. И хотя армяне проиграли эту битву, потеряв в бою своего предводителя, персы согласились с тем, что Армения продолжит исповедовать христианство. Сражение произошло на Аварайском поле, южнее современного города Маку, между армянами во главе с полководцем Варданом Мамиканяном, восставшими против насильственного насаждения зороастризма, и сасанидской армией, втрое превышавшей по численности силы армян. В ходе сражения обе стороны понесли большие потери, а сам Вардан Мамиканян погиб в бою. Несмотря на победу в битве, правитель персов Ездигерд II, напуганный огромными размерами восстания, был вынужден отказаться от насильственного обращения армян в зороастризм. Он восстановил здесь самоуправление, вернул привилегии местной знати и христианскому духовенству. Армянская апостольская церковь почитает Вардана Мамиканяна как святого.